Куда мы бежим? В поисках свободы и лучшей жизни? Может быть, мы от нее и удаляемся? Куда мы бежим? От кого мы бежим? Не от своего ли господина, который любит и дает нам все необходимое?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Восстановление в правах беглеца». Сегодня мы поговорим о трех личностях – апостол Павел, Филимон – работовладелец, и Анисим – беглый раб. Изучая их характеры, их поступки, мы можем научиться очень многому – прощению, доброте, жертвенности, готовности помочь и решительности полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.

0: Мир вам, дорогие друзья! Послание к Филимону – самое короткое и самое личное из всех трудов, принадлежащих перу апостола Павла. Павел пишет письмо своему другу Филимону, рабовладельцу, и пишет он в интересах бывшего раба Анисима. Анисим сбежал от Филимона и бродил по улицам Рима. Именно там он обратился ко Христу, как к своему личному спасителю под влиянием самого Павла. И апостол очень хочет, чтобы Анисим смирил себя перед Филимоном, его владельцем, и признал свое непослушание. А также Павел просит рабовладельца простить своего беглого раба. Итак, наша серия бесед называется «Работая над своим характером». И еженедельно мы читаем библейские истории, чтобы понять, как достигнуть характера, угодного Богу. Сегодня мы обратим наше внимание, как много общего между нашей жизнью и жизнью Анисима. Для начала давайте прочитаем небольшую историю этого человека, записанную в послании к Филимону. Мы прочитаем послание Филимону с 1 стиха. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфи, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем и обидел тебя, или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам не должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. О месте приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Дорогие друзья, это прекрасная история, записанная в Новом Завете, в книге, состоящей всего из одной главы, названной «Посланием к Филимону». Это повествование о беглеце, поэтому и название сегодняшней передачи – «Восстановление прав беглеца». Побег из дома иногда происходит и в наши дни. Люди сбегали из дома на протяжении всей истории человечества. Недавно я наткнулся на картинку, где изображен молодой человек с рюкзаком за спиной, торопящийся вниз по дороге. Полицейский остановился рядом с ним и спрашивает: «Куда ты торопишься, сынок?» И парнишка-подросток ответил: «Я убегаю из дома». «А почему ты это делаешь?» «Потому что родители больше обо мне не заботятся». Мало кто прошел через подростковый переходный возраст, чтобы у него ни разу не появилось желание сбежать из дома. Очень многие сталкивались с этой проблемой неоднократно. И, возможно, даже в вашем доме были случаи, когда кто-то убегал. К сожалению, даже семьи христиан не защищены от этого. Ну, поэтому, выбирая тему восстановления прав беглеца, я говорю не о чем-то далеком и редко встречающемся, а о том, что происходит и по сей день. Но побег, о котором мы читаем в послании Филимону, это не то же самое, что и побег подростка от строгих родителей. Потому что побег раба из дома хозяина был равноценен самоубийству. Перед тем, как мы начнем изучение послания к Филимону, хочу предложить вашему вниманию некоторую информацию о рабстве во времена Павла. Эдвард Гиббон, английский историк XVIII века, очень хорошо описал систему рабовладения в Риме. Он один из авторов книги «История падения Римской империи». Гиббон пишет, что в середине первого века в Римской империи было около 60 миллионов рабов. Вы осознали цифру? 60 миллионов рабов! Страна была переполнена этими живыми, ходящими на двух ногах инструментами, которых не воспринимали как людей. Раб не был человеком. Он был просто живым инструментом, и у каждого рабовладельца было право на жизнь или смерть своего раба. У владельца была полная власть над своим рабом. Он был его состоянием. Жизнь раба не представляла никакой ценности, и раб, который принимал решение сбежать от своего хозяина, а особенно тот, который перед побегом обокрал хозяина, именно о таком рабе мы читаем в послании к Филимону, попадал в большие неприятности, если он был пойман. Во-первых, на лбу у беглого раба появлялось клеймо в виде буквы «F» от латинского «fugitivus», что значит «беглец». Поэтому ему пришлось бы все оставшиеся годы жизни провести с клеймом на лбу в виде буквы «F». И часто беглые рабы были изуродованы, искалечены. У них отрезали какие-то части тела. Они почти всегда подвергались пыткам, если их находили. А иногда их просто казнили, бросали к диким животным, топили, а в некоторых случаях распинали на кресте. В одной книге я нашел вот такие факты об отношении к рабам. У владельца была полная власть над рабом. И он может приговорить раба к каторжным работам в цепях на его земле на протяжении всей жизни. Или своего рода на тюремной фабрике. Хозяин может наказывать раба ударами плетью или узлом. И Плиний описывает отношение владельца к своему рабу. Раб нес поднос с хрустальными кубками во внутренний двор, уронил один кубок и разбил его. И за это раба было приказано бросить в пруд, где хищные рыбы разорвали его на куски. Ювенал описывает госпожу, которая избивает свою служанку просто потому, что ей нравится звук свиста ударов, который для нее слаще песни, и которая не успокоится, пока не придет мучитель, который оставит клеймо горячим железом на лице служанки за кражу нескольких полотенец. Раб был полностью подвластен своему господину, своему хозяину. Сейчас мы не имеем ничего общего с рабовладельческим строем, который был в Риме. Но если мы не будем понимать того, что было принято во времена апостола Павла, мы не сможем в полной мере осознать и оценить, что сделал он для Онисима, о чем апостол Павел просит Филимона. Попробую описать обстановку того времени. Павел находился в Риме. В городе Колоссы жил рабовладелец Филимон. И именно его имя мы видим в заглавии книги. У него было несколько рабов, и один из них по имени Онисим принимает ужасное решение обокрасть своего хозяина Филимона и сбежать в Рим, чтобы слоняться по улицам этого огромного города вместе с другими беглецами, которые были бродягами этого мегаполиса первого века. Онисим сбежал от своего хозяина как мятежник. Он и не подозревал о том, что на свете живет такой человек по имени Павел. Но по счастливой случайности они встретились. И Павел привел Анисима, беглого раба, ко Христу. И жизнь Анисима полностью перевернулась, буквально на 180 градусов. К тому же он стал очень полезным другом апостола Павла, пока тот был в заключении и римской тюрьме. Павел оказался перед дилеммой. Как ему поступить? Анисим – беглый раб, а теперь он спасенный человек. Что делать Павлу? И апостол принимает решение написать письмо. Хотя оно настолько маленькое, что я бы даже назвал его открыткой или запиской. Оно состоит всего из 25 стихов. Очень коротенькое, маленькое послание. Это самое короткое личное послание апостола Павла, которое есть в Новом Завете. Павел решает написать письмо и передать его через раба, которому потребовалась огромная смелость, чтобы передать эту записку своему господину в Колоссы. Павел передает письмо Филимону через его, беглого раба Анисима, в надежде, что Филимон простит беглеца, который обокрал его, а затем вернулся. Ну а теперь посмотрим на само послание, которое является нашим текстом для изучения. Начинается оно с трех стихов приветствия, а затем основное содержание, которому уделим наибольшее внимание. Но сначала посмотрим наступление. Итак, первые стихи. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Итак, письмо пишет Павел, и оно должно быть отправлено Филимону. Я уже обращал ваше внимание, и, наверное, еще неоднократно об этом скажу. Мне очень нравится то, как в Новом Завете написаны письма. Очень забавно, как мы пишем письма сегодня. Мы сначала пишем длинное письмо, а потом в самом конце подписываем свое имя. И тому, кто получает письмо, нужно посмотреть сначала несколько страниц, а потом уже найти имя автора. И потом, зная, от кого это письмо, человек понимает, как на него реагировать. Давайте признаемся, имя автора – это то, что интересует нас в первую очередь, когда мы получаем письмо. Мы всегда смотрим, кто написал письмо, от кого послание. Во времена Нового Завета письма подписывали в самом начале, и это очень мудро. Самая первая строчка письма – это подпись. Апостол Павел поступает так же. Он пишет о том, что письмо от него в самом начале. И к тому же он здесь называет себя узником. Чтобы понять, что это значило для него, обратимся к книге Деяний святых апостолов, 28 главе. Мы посмотрим на несколько стихов из этой последней главы книги Деяний. И череда событий привела апостола Павла в Рим. Было озвучено, что он является гражданином Рима. И это серьезно напугало его врагов. Потому что граждане Рима пользовались большим уважением. И враги придумали такой план. Они привели его в Рим, чтобы он предстал перед самим императором. И я убежден, что он имел личную встречу с Нероном. Но это было уже позднее. Деяния апостолов, 28 глава, 16 стиха. Вот послушайте. Когда же пришли мы в Рим, мы, это апостол Павел и Лука, автор книги Деяний апостолов, вот когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. И вот последние стихи этой книги. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему. И проповедуя Царство Божие, и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Вот какой прекрасный способ использования времени своего заточения. Во время своего заключения апостол Павел не находился в темнице. Он жил в арендованном доме, и к нему был закреплен стражник. Но у него была свобода принимать людей и евангелизировать. И это позволило ему свидетельствовать тем, кто приходил навестить его. И таким же способом ко Христу обратился Анисим. Вернемся к посланию к Филимону. Апостол Павел называет себя узником Иисуса Христа. Он не считает себя узником Рима. Павел видит, что все спланировано Господом. И он радовался всему происходящему, потому что даже находясь под домашним арестом, он видел во всем волю Божию. Это прекрасный способ смотреть на сложные ситуации. Пока Павел находился в Риме, он написал 4 послания. И все они вошли в канон Нового Завета. Послание к Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и послание Филимону. Это тюремные послания. Апостол пишет: «Я узник Христа и пишу тебе, Филимон». Дальше мы читаем. «И Апфи, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Это очень похоже на подпольные церкви современности. В те дни верующие не могли собираться открыто, поэтому они встречались в домах верующих. И Филимон собирал церковь у себя дома. Вот что он пишет. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Сейчас благодать приравнивают к миру. И мы очень много в последнее время слышим о мире. Мир имеет огромную ценность. Мир. Мы молимся о мире, слышим призывы к миру. Но мир невозможен без благодати. И апостол Павел пишет: «Пусть у вас будет благодать Господа нашего Иисуса Христа, и тогда придет и мир». Основное содержание письма мы можем разделить на 3 части. Первая часть – похвала, одобрение. Второе – ходатайство, просьба. И последняя часть, третья – это обязательство, договор. В каждой из этих частей различные персонажи особенно подчеркнуты. В первой части, стихи с 4 по 7, главный герой – сам Филимон. В следующей части ключевой персонаж – Анисим, раб. А в третьей части говорится в первую очередь о самом Павле. И во время чтения этого послания мы ближе познакомимся со всеми 3 личностями. Но также есть ключевые фразы. В 4 стихе ключевая фраза первой части. «Благодарю Бога моего». Ну и далее во всей первой части, это стихи с 4 по 7, Павел продолжает благодарить Бога за Филимона. Ключевая фраза второй части, это с 8 по 17 стихи, она записана в 10 стихе. «Прошу тебя». И я объясню все подробнее позже. И ключевые слова третьей части – «Я заплачу». Ну, теперь давайте посмотрим на 4 стих. Апостол Павел обращается непосредственно к Филимону. Он пока еще даже не упоминал Анисима, он не решается начать письмо с разговора о рабе. Это очень тонкая тема. И поэтому Павел начинает словами ободрения. Филимону. 1 глава, 4 стиха. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Сегодня мы заметим, что Павел упоминает 4 аспекта в его отношении к Филимону. 4 стих. «Я молюсь за тебя». 5. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». «Молюсь за тебя, слышу о твоей любви и вере». И далее 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Ну, 3. Апостол Павел радуется, когда вспоминает о нем. И 4. «Филимон, ты источник успокоения. Я молюсь за тебя. Я слышу о твоей любви. Я испытываю радость и утешение, и я успокаиваюсь, просто вспоминая о тебе». Апостол Павел в своих посланиях призывает поддерживать других. И в послании к Филимону мы видим, как он сам поддерживает, воодушевляет своего друга. Он на практике проявляет то, чему учит. Не допускайте даже мысли, что чем более зрелым христианином вы становитесь, тем больше у вас прав командовать другими людьми. Самые великие люди – это те, кто не эгоистичен и готов поддерживать, и не стесняется благодарить. А те, кто думает в первую очередь о себе, кто очень высокого о себе мнения и не может снизойти до того, чтобы оценить чью-то жизнь выше своей, на самом деле не очень зрелый христианин. Апостол Павел написал Филимону, что он является для него источником успокоения. И я хочу задать вам вопрос. А вы источник спокойствия? мира или, наоборот, беспокойства. Когда кто-то вспоминает о вас, то какие первые мысли появляются в его голове? «О, этот человек приносит мне покой. Мне становится легче после общения с ним». Мы, как христиане, должны быть именно такими людьми. Именно таким образом влиять на жизнь окружающих нас людей. Ну, а теперь хочу обратиться к одному тексту из Ветхого Завета. Это слова Соломона. Притчи 12:25. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Тоска на сердце человека давит, подавляет его, а доброе слово развеселяет его, радует. И это действительно так. Когда мы боремся с житейскими трудностями, кажется, что с каждой недели все становится только хуже. Кажется, что ничего не может ободрить наш дух. Но на самом деле это возможно и не так уж сложно. Нам необходимо доброе слово. Задумайтесь, как вы можете принести утешение и успокоение при помощи добрых слов? Как вы можете стать источником вдохновения? И для начала не берите самые сложные ситуации. Когда человек в депрессии или у него серьезные проблемы, это может оказаться для вас слишком сложным заданием. Вам будет тяжело найти слова поддержки. И для начала найдите слова поддержки для ваших близких. Задумайтесь, как вы можете сделать день вашего друга светлее и ярче. Как я могу стать поддержкой и воодушевлением для окружающих? Что мне сделать, чтобы человек не упал ниже? Хорошие слова могут помочь. Они развеселят сердца ваших близких. Именно это и делает Павел по отношению к Филимону. Он пишет об этом в стихах с 4 по 7. Павел хвалит Филимона. Ну, а теперь посмотрим на следующую часть письма. Это ходатайство за беглого раба. И главное действующее лицо в этой части письма уже не Филимон, а Онисим. Не господин, а раб. Не хозяин, а беглец. «Посему, имей великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел старец, ну а теперь и узник Иисуса Христа». Прошу, это ключевая фраза. Павел пишет, что он имеет право приказывать Филимону. Почему у него есть такое право? Он был апостолом. Но помимо этого он привел Филимона к Богу. Если вы внимательно прочитаете все послание, то поймете, что именно Павел был тем человеком, через которого рабовладелец обратился ко Христу. И поэтому Павел пишет ему: «Я духовный отец для тебя, я апостол, я имею право приказывать, и это было бы правильно. Но я не воспользуюсь этим правом. Я лучше обращусь к тебе с просьбой по любви, по-братски». Любовь – это единственный способ, который вы должны использовать, прося о чем-либо. А если вы попытаетесь получить прощение без настоящей любви, агапы, вы его просто не получите. Поэтому Павел и пишет в 9 стихе: «По любви лучше прошу». Дорогой друг, я хочу напомнить о великой любви Господа Иисуса Христа. Каждому из нас, каждому грешнику, Бог возлюбил этот мир, что Он послал, отдал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, в этот мир, чтобы Он зашел на крест, чтобы стал Агнцем, который искупил нас от греха. Знайте, что Бог совершил это по Своей любви. Бог так возлюбил мир. Поэтому благослови каждого из нас, Господь, не бежать, как Онисим, от Бога, но прийти к Богу, покаяться, узнать Его, возлюбить Его, уверовать в Него и следовать за Ним. Да благословит Господь каждого из вас. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Восстановление в правах беглеца» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами, и мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Послание Филимону – самое маленькое из всех писем апостола Павла, но при этом предлагает нам множество уроков, если мы посмотрим на каждого персонажа. Возможно, мы бежим от Бога, своего господина, как это сделал Анисим, или нам нужно научиться прощать и принимать, как это требовалось Филимону. А может быть, наш урок на сегодня – это использовать каждый момент для того, чтобы приводить потерянных и сбежавших людей к Господу, как это сделал апостол Павел, находясь в заключении. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Хотелось бы, чтобы в каждом городе, в каждом доме и в каждой семье могли услышать весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Как справиться с трясиной отчаяния?», «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?», «Важнее красоты и очарования?», «Голос в пользу отцовства». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Я повторю наш адрес еще раз: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Восстановление в правах беглеца» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 9 сентября. Эта книга содержит в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Матфея в 13 главе в 5 стихе. Там есть такие слова: «Немного было земли». Нет глубины. В этой поучительной притче наши души сравниваются с землею. Семя, дававшее плод, упало в доброе и честное сердце. Поверхностные люди, подобны почве без плодородной земли, это те люди, которые не имеют настоящей цели. Они волнуются от чувствительного призыва, от хорошей проповеди, от величественной музыки, и сначала кажется, будто они к чему-то готовы, но немного было земли, нет глубины, нет силы, нет чистой цели, нет страстного желания понять свой долг и исполнить его. Будем же наблюдать за почвой в наших сердцах. Когда проводник сказал римскому воину, что дорога, по которой тот идет, станет роковой для него, воин ответил: «Мне необходимо выполнить долг, а страха за жизнь я не чувствую». Как сильно сказано: с таким сознанием мы добьемся многого. Поверхностный человек живет импульсами, слушает свои чувства и интуицию, часто погружается в созерцание жизни и всегда зависит от своего окружения. Мудрый человек видит дальше этого. Он идет по жизни уверенно, оставляя в стороне штормы и грозы. Он стремится к яркому солнечному сиянию, которое всегда есть за тучами, и ожидает последствий, прямо противоположных горю и отчаянию. Когда Бог наделяет нас сильным сознанием, Он открывает нам более глубокие истины, мудрые тайны и могущественную веру. «О Господи, веди меня в глубины Твоей жизни и сохрани от поверхностного понимания бытия». «Шел сеятель, с зернами в поле и сеял, и ветер повсюду те зерна развеял, одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой, и птиц из окрестных степей прилетая, на них налетела голодная стая, другие на камень бесплодный легли, и вскоре без влаги и корни взошли, и в пламенный полдень дневное светило, былинку палящим лучом,

лучом иссушила. Среди терния пало иное зерно, и в тернии диком заглохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной зарею поля освежались небесной росою. Одни за другими проходят года, от зерен тех нет и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, готово стократно умноженный плод, высоко и быстро, и сильно растет, и блещет красою, и жизнью дышит, имеющий уши, чтоб слышать, да слышать.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава пятая. Соленое занятие. После уборки урожая на полях и огородах, когда уже перестают идти осенние дожди, для мамы с Николаем наступало время сбора урожая соли. Да, самой обыкновенной соли. В военные годы соли в магазинах вообще не было, а без соли, как известно, еду не приготовишь. Соль, как и хлеб, всегда одинаково нужны и одинаково дороги. Благодарили ли вы за соль, что она есть в вашем доме всегда, каждый день? Нет? Поблагодарите сегодня Бога за эту чудесную соль, о которой сам Христос сказал, что она добрая вещь. Мама Николая знала еще с девичьих лет одно соленое озеро за 70 километров от Кулунды. Туда и отправились однажды мама с сыном на бричке, в которую запрягли корову. Через 3 дня они достигли этого озера и начали работу. Николай выше колен заходил в холодную воду, наклонялся и решетом черпал со дна озера осевшую там соль. Набранную соль вместе с частью песка высыпал в ведро и снова повторял ту же процедуру, пока ведро не наполнялось до половины или чуть больше. Тогда он с ведром в руках выбегал из воды, высыпал содержимое на большое решето на берегу и начинал бегать, чтобы согреть промерзшие до костей ноги. Немного согревшись, Николай снова должен был возвращаться в озеро и в холодной воде продолжать свою работу. В день нужно было заходить по 50-70 раз. К вечеру ноги становились опухшими и красными от холода и соли. За ночь у костра ноги мальчика, укутанные в одеяло, отходили и обретали нормальный вид. Но предстоял новый день, и этот день пугал, потому что в памяти был еще сверхтрудный вчерашний. Но было нужно. И он безропотно снова шел в холодное осеннее озеро и снова бегал по его берегу в надежде хоть как-то согреться. На берегу мама в решете отделяла соль от песка и готовую соль ссыпала в бричку, оббитую фанерой и брезентом. Работали весь световой день. Корова паслась рядом. На то, чтобы наполнить бричку чистой солью, уходило 2 дня. Эта работа называлась «драть соль». Воспоминания об этом остались на всю жизнь, и они не из самых неприятных. А вкус соли во рту оставался еще на несколько дней. Мама как могла ободряла Николая, повторяя слова народной мудрости, что лень – мать всех пороков, а там, где честный труд в почете – цветы прекрасные растут. И Николай трудился и не роптал, хотя и приходилось нелегко. Дети, любите и вы труд. Помогайте своим родителям и престарелым людям, и вы переживете сердечную радость. К тому же сам Бог воздаст вам за сделанное вами с любовью доброе дело. Маленький Иисус тоже помогал своему отцу и помогал с любовью и усердием. Будьте и вы похожими на Иисуса во всем. На возвращение домой уходило около недели. Во-первых, бричка, нагруженная солью, была тяжелой. Во-вторых, домой ехали окружными дорогами через села с более частыми и долгими по времени остановками. Таким образом, на одну рабочую поездку за солью уходило 2 недели. Проезжая через села, останавливались и открывали торговлю. Люди с охотой шли за солью и несли в обмен продукты – яйца, муку, пшено, кукурузу, семечки, пшеницу, хлеб, сало и всякую всячину, даже живых кур и гусей. Все это сортировалось и укладывалось в бричку. Соли становилось все меньше и меньше, а продуктов все больше и больше. Так они проезжали несколько сел, и соль заканчивалась. Зато бричка была полна продуктов. Это все были дополнительные запасы на зиму, на долгую морозную сибирскую зиму. Таких поездок за осень нужно было сделать 2 или даже 3. Возвращение домой всегда было радостью. Ведь ехали не куда-то, а домой. Домой же детей тянет особенно сильно. К тому же ехали с продуктами, и их можно было есть по дороге. Съесть кусок белого хлеба, да еще с салом или сметаной, для Николая было приятным вознаграждением за его нелегкий труд. Мама ему в этом не препятствовала. Но случалось, что возвращение домой было трудным. Так однажды, не доезжая до дому 15 км, нужно было остановиться на ночь у мельницы, потому что дело было уже к вечеру. Но Николаю очень уж хотелось спать дома, в тепле, и он упросил маму ехать, чтобы к полуночи быть дома. Корова, уже усталая, с трудом потянула бричку дальше. Часа через 2 стемнело. Подали голоса волки, которых в то время в Сибири было очень много. Волки были бедствием. Зимой они были голодны и подходили к селам, проникали в сараи и уносили живность, какую найдут. Овец, телят, кроликов, убивали коров и даже собак. Летом, когда волки не такие голодные, они убивали, что найдут, и, не съедая всего, бросали задушенное на месте или за селом. Падалью, как известно, волки очень редко питаются. В те годы находили много людей, особенно доярок и пастухов, заеденных волками, так что встреча с ними не сулила ничего доброго. В тот вечер, когда Николай с мамой возвращались домой, они повстречались с волками. Сначала отдельные голоса волков были слышны вдали. Затем, когда проселочная дорога пошла полями, к ней с обеих сторон близко подступили заросли полыни, и вой волков стал ближе и дружнее. Волки собирались в стаи. Послушная до этого корова враз переменилась. Она заволновалась, стала метаться из стороны в сторону, останавливалась или даже бежала, как лошадь, рысью. Пришлось взять ее за повод и идти рядом, успокаивая. Уже совсем близко, у дороги, стал слышен протяжный вой, и, наконец, показались сами волки. Они вышли стаей на дорогу и уселись впереди. Что делать? Возвращаться назад к мельнице, где жили люди, имелся хороший сарай, где наша корова была бы в полной безопасности. Но корова уперлась, и невозможно было ее повернуть. Она храпела, била землю копытами, дико озиралась по сторонам, и стоило большого труда удержать ее на месте. Решили повернуть бричку сами, но остановились. Позади на дороге сидела еще более крупная стая волков. Глаза в темноте светились, словно огоньки. Ехать было некуда. Впереди и сзади голодные злые звери. Зная по опыту, что волки очень боятся огня, люди старались что-то предпринять. Спичек в те годы не было, и огонь добывали так называемым «кресалом», в кавычках, железом, а камень высекали на паклю искру. Николай быстро нашел на дороге камень. Но где взять железо? В бричке еще оставался керосин, который мама всегда брала в дорогу, смазывать ссадины и болячки у детей и у коровы. Мальчик, сняв с себя рубашку, намочил ее в керосине и стал камнем высекать искру из стального обода колеса. Конечно, волки заставили не только искать огонь, но и молиться Богу. Николай уже по прошлому опыту знал, что Бог может помочь им сейчас. Горячо, от души молясь Богу, они просили не только за свою жизнь, но и за корову, кормилицу семьи. Вскоре одна искра упала на рубашку, и ткань затлела. Зажмурив глаза от дыма, Николай усердно принялся раздувать тлеющую ткань, пока пламя внезапно вспыхнувшего огня едва не опалило его лицо. Наконец, поднявшись во весь рост, с горящим факелом он пошел вперед навстречу волкам, сидевшим на дороге. Жадные звери неохотно оставили свои позиции. Скаля зубы, попятились и, поджав хвосты, медленно скрылись в густой полыни. Корова, дрожа от страха всем телом, рысью побежала вперед. Но если волки впереди ушли с дороги, то сзади их оказалось намного больше, да и по сторонам слышался их злобный вой. Задние волки стали подступать все ближе и ближе. Тогда Николай с горящим факелом бежал назад. Волки отступали, но корова вперед не шла, вероятно, боялась. Мальчик снова бежал вперед и вместе с коровой пробегал часть пути. Затем бежал опять назад. Так бегал он туда-сюда, вперед и назад. Рубаха уже не горела огнем, а только тлела, но при размахивании палкой еще сыпались из нее искры. Но и полынь уже кончалась. Проселочная дорога вышла к шоссе. Волки остались сзади, в полынях. Сюда, на шоссе, волки боялись выходить. Здесь их отстреливали проезжающие водители, что властями одобрялось и поощрялось. Корова успокоилась и тихо пошла вперед, усталая и измотанная. Далеко за полночь вернулись купцы в кавычках домой. Усталые, напуганные, но и счастливые зашли в хату, встали на колени и возблагодарили Господа, что Он чудом спас их от волков. С тех пор на корове никуда ночами больше не ездили, боялись ее потерять, ведь она была настоящей кормилицей. Николай слышал сказки о волках, какие они хорошие, добрые, полезные, прямо такие «друзья человека» в кавычках. Но это байки тех, кто с волками не встречался и не знает их. Волки были и остаются хищными зверями, притом очень жадными до живой крови. Николай не однажды видел их «доброту» в кавычках на деле. Да и Христос, говоря о больших опасностях для христиан, сравнивал своих учеников с агнцами среди волков. Со словами Христа бесполезно спорить и доказывать волчью доброту. Он понял и другую истину. Если настоящие волки боятся огня и от них как-то можно отбиться, то от волков в овечьей шкуре, в кавычках, отбиться невозможно, даже огнем. Их усмирить может только Бог. После этого события Николай часто потом говорил, что Бог может сохранить и от волков, ведь это уже было. Но мама объясняла, что, конечно, Господь может сохранить и от волков, и от смерти, и ночью, и днем, когда это будет необходимо. Но искушать Бога этим не следует. Надеяться на Бога нужно, доверять Ему нужно, но искушать Его нельзя. Николай это запомнил навсегда. Прочтите об этом Евангелие от Матфея, 4 глава, 5-7 стих, и помните, что сатана и святых искушает. Здесь я хочу привести высказывание двух великих людей. Лев Толстой писал: «И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое, как на испытание». А Ушинский говорил: «В испытаниях нужно быть мужественными. Но не то есть мужество, когда лезут на опасность, не чувствуя страха, а тогда, когда можно подавить в себе самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху. Господь с нами, когда мы с Ним, и Он нас сохранит от непосильных искушений и страхов».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе, 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности Каина. Конечно же, это не та личность, которой нам следует подражать, но знать ее мы, конечно же, обязаны. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Каин. Старший сын Адама и Евы, которая, принимая желаемое за действительное, родивший его, сказала: «Приобрела я человека от Бога». Бытие 4 глава, 1 стих. Первоначально имя Каин означало «приобретение». К сожалению, Каин оказался не приобретением, а утратой, и человеком не от Господа, а от лукавого, потому что дела его были лукавы. 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. По прошествии некоторого времени, может сотни лет, Каин и брат его Авель принесли дары Господу. Каин просто принес от плодов земли, а Авель от первородных стада своего и от тука их, то есть самое наилучшее. Бытие, 4 глава, с 3 по 4 стих. Дар Авеля был принят Богом, а дар Каина оставлен без внимания. Каин не искал вины в себе или в своем даре, а озлобился на брата своего и, не принимая Божье предупреждение, заманил Авеля в поле и там убил его. Бог уже осмелился лгать, что не знает, где находится брат его, и дерзить, что он не сторож брату своему. Бытие 4 глава, с 5 по 9 стих. Уличенный Богом, как обманщик и убийца, и осужденный на трудности в земледелии, на изгнание и блуждание, Каин пожаловался, что наказание его слишком велико, и что всякий, кто с ним встретится, убьет его. Бог оказал Каину милость, сделал какой-то знак, чтобы никто не убил его, и заверил Каина, что тому, кто убьет его, отмстится всемеро. Бытие 4 глава, с 10 по 15 стих. Уйдя от лица Господня на восток от Едема, Каин поселился в земле Нод. Там его жена родила сына Еноха, и там Каин построил город, которому дал название по имени сына своего Енох. Бытие 4 глава, 16 по 17 стих. Такова вкратце история Каина. Библейский рассказ о Каине вызывает ряд вопросов, а именно: первое. Когда и где Каин и Авель принесли дары Господу? Второе. Из чего Каин понял, что его дар не принят Богом? Третье. Кого Каин боялся, что убьет его? Четвертое. Какой знак Бог сделал Каину для его успокоения? Пятое. Где находилась земля Нод? Шестое. Где взял себе Каин жену? И седьмое. С кем и для кого построил Каин город? Наиболее правдоподобны такие ответы. Первое. «И бысть под них», славянский перевод, то есть по истечении определенного времени, возможно, сотни лет, Каин и Авель принесли свои дары к тому месту, где Херувим с огненным мечом охранял путь к дереву жизни и был как бы Божьим представителем. Второе. «Огонь от Господа жег принесенные в жертву», говорится, 2 Паралипоменон, 7 глава, 1 стих, и 3 Царств, 18 глава, 38 стих, и был доказательством, что жертва принята. Некоторые допускают, что дым от жертвы Авеля поднимался к небу, а дым от жертвы Каина слался по земле. Третье. Каин, не боявшийся Бога, боялся людей. это постигает всех убийц. Притчи, 28 глава, 17 стих. Но откуда там были люди, кроме Адама и Евы? В Бытие, 5 глава, 3 стихе сказано, что Адаму было 130 лет, когда родился сын, которому дали имя Сиф. В следующем стихе отмечено, что Адам родил сынов и дочерей. А в Бытии, 4 главе, 25 стихе написано, что имя Сиф означает «замена», так как Ева, родивши его, сказала, «Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин». Следовательно, Каин убил Авеля, когда Адаму было 129 лет. Если Бог сказал Адаму с Евой, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею», Бытие 1.28, то к этому времени сколько детей могло быть? Возьмем три недревних примера. В мае 1975 года газеты сообщили, что в Венесуэле в небольшом городке в провинции Сукре обнаружили женщину по имени Хоакина Амундарай, которой исполнилось 120 лет, и у которой оказалось потомство в 551 человек. Из семерых ее детей 6 живы, старшему 99 лет. Внуков и внучек она насчитывает не менее 75, правнуков обоего пола 380 и праправнуков 90. В книге «Аномалии и курьезы медицины» издательства 1896 года, Нью-Йорк, приведены такие случаи. В 1853 году русской императрице был представлен крестьянин Кириллов, 75 лет, отец 72 детей, которые, к удивлению, все были живы. От первой жены, родившей 21 раз, он имел 57 детей, а от второй – 15. Мадридская эстафета в 1883 году сообщила о возвращении в Испанию на собственном пароходе господина Лукаса Никвейрас Сеэс со всей его семьей, насчитывающей 197 душ. 75 лет перед этим он эмигрировал в Америку, был женат 3 раза. От первой жены, родившей 7 раз, имел 11 детей. От второй жены, родившей 13 раз, имел 19 детей. И от третьей жены, родившей 6 раз, имел 7 детей. Младшему 13 лет, а старшему 70. У господина С.С. 35 внуков, 34 внучки, правнуков 45 и праправнуков 39. Ему 93 года, и он в прекрасном здоровье. Библейские слова о Еве «и еще родила брата его Авеля» Бытие 4.2 означают, что Авель был близнецом Каина. Если Ева рождала и близнецов, а дети Адама и Евы, скажем, после 20 или 30 лет рождали тоже по много детей, то ко времени убийства Каином Авеля близ Едема жило около 1000 человек, если не больше. Было кого бояться Каину. Четвертое. Какой знак сделал Бог Каину, точно не знаем. Одни думают, что это был внешний знак, как позже радуга для Ноя, какой давал Каину успокоение. Другие думают, что это был какой-то особый знак на самом Каине, печать Каина, предупреждавший других, что за убийство Каина отмстится всемиру. Пятое. Земля Нод – не географическое название определенной местности, а земля скитания, вдали от Едема, возделанной земли Адамы и человеческих поселений. Шестое. В земле Нод, то есть в скитальничестве, Каин не нашел себе жены, как некоторым кажется, а познал жену свою, то есть имел с нею половое сношение. Его женою была одна из его сестер, и она последовала за ним в скитание. Супружество брата с сестрою теперь запрещено писанием и гражданскими законами. Но еще в исторические времена фараоны обязательно женились на своих сестрах. Даже Авраам признался о Саре, что она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Бытие 20 глава, 12 стих. Седьмое. Каину, когда он убил Авеля, было около 100 лет. И к тому времени он мог иметь многочисленное потомство, которое последовало за ним. Для своей безопасности с их помощью он построил город, то есть огороженное место, название Енох, что значит «посвященный». Восьмое. Песню Ламеха. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Бытие 4 глава, 23 стих. Некоторые толкуют как горестное признание, что он нечаянно убил Каина, посчитавший его за крадущегося в кустах зверя, а потом в присутствии гнева и отчаяния убил своего сына Тувал Каина, который изготовил для Ламеха смертоносное оружие. История Каина является предупреждением не быть ему подобными. О злословящих высокие власти и расливающих себя разными похотями апостол написал, что таковые идут путем Каиновым. Иуды 1 глава с 8 по 11 стих. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание библейских героев веры поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать им, как в свое время подражал Христу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире. Оставайтесь с Богом!

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности в вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитание и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фаддей склонны к крайним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек, способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос в своей оценке видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства, побуждения или намерения? Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие с мерилом христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной: ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добрые дела, молитесь и поститесь. Если все это делается так, чтобы все окружающие видели это, вы уже получили свое вознаграждение в виде признания людей. Эта награда, такая важная для многих, а может быть и для большинства, заменяет вознаграждение, которое вы могли бы получить от Отца на небесах. Согласно Иисусу, вы творите добрые дела, молитесь и поститесь, чтобы вас уважали окружающие. Вы уже получили награду сполна. Не забывайте, однако, насколько быстротечно уважение людей. Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. От вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно не достают. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что Его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни. Больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело» – Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ. А приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, отчего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. Отчего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божию? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно, но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его. Если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом, пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. Уверуем же в его победу. Он устранил осуждение. Римлянам 8 глава, 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух. Римлянам 8, 9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе, победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы, и не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

Одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой

эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете в теории немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, к Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы нас искупить. Сам Христос сказал, Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это первая и главная причина пришествия Иисуса Христа на эту землю. Но, сделавшись подобным человеку, Сын Божий стал для нас также и примером, как нам следует поступать в этой земной жизни. Только подражая Его примеру, можем мы угодить Богу. Бог Отец о Нем сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог Отец благоволил Сыну Своему, потому что Он всегда делал то, что угодно Ему. Христос Сам мог сказать, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Поэтому лучшего примера мы не имеем, как Господа нашего Иисуса Христа. Сказав это, я должен, однако, напомнить, что не подражанием Христу спасаем мы души наши. Спасение не зависит от подражания. Спасение мы получаем верой в Него, но ни в коем случае подражанием Ему. Ведь мертвый человек не способен подражать живому человеку. Первое, что нам необходимо, это жизнь Христова. Отдать ее может один Бог. Когда мы ее получаем, эту жизнь, тогда тот, жизнь которого мы имеем, делается нашим примером, нашим образцом. Бог Сам теперь производит в нас и хотение, и действие быть подобными Сыну Его. Христос не мог бы быть нашим примером, Он не мог бы сострадать нам в немощах наших, если бы Он Сам не стал подобно нам, искушаем во всем, как и мы, и все же оставаясь без греха. И вот я хотел бы взять нашего Спасителя в пример в области молитвы. Каким чудным примером в этом является наш Спаситель? Обратите ваше внимание на то, какое большое значение в его земной жизни имела молитва. Никто так не понимал молитву и ее силу, как он. Хорошо было бы каждому из нас тщательно изучить его молитвенную жизнь. В Евангелии вы обнаружите, по крайней мере, 15 случаев, когда молился Иисус Христос. Да, Иисус молился, Он любил молиться, Он постоянно молился. Несмотря на то, что Его молитва была непрестанной, у Него, тем не менее, были установленные часы и места для молитвы. Он молился за других, и Он молился в общении с другими. Многое мы можем научиться из примера Спасителя о молитве, но обратите ваше внимание на одну особенность в Его молитве, которой нам особенно следовало бы подражать. А именно благодарение. В Евангелии упоминается, по крайней мере, 6 отдельных случаев, когда Иисус Христос благодарит своего Отца в молитве. Приведу только пару таких примеров. Возьмите оба случая насыщения, как 5000-й, так и 4000-й толпы народа. Как поступает Христос? Когда ученики дали Ему своих нескольких хлебов и рыбок, то что сделал Христос? В 15 главе Евангелия от Матфея сказано «И взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу». Вы заметили, он не настаивает в своей молитве, чтобы отец его совершил чудо? Нет, он воздал благодарение, и тогда произошло чудо. В этой невозможной ситуации Иисус Христос благодарит Бога. Возьмем другой пример. Смерть Лазаря. Христос сказал, что Лазарь воскреснет. Все в ожидании чуда. Господь велит, чтобы камень отвалили от пещеры, где лежало тело Лазаря. И затем сказано, Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Какая невероятная молитва! Да, это была молитва веры, которая благодарит Бога за ответ. «Я и знал, что ты всегда слышишь меня», — так продолжает он свою молитву. И заметьте, что Христос дальше говорит, «Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Фактически вся молитва заключалась в благодарении. «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Видите, Иисус был в постоянном общении со своим отцом. Он знал волю своего отца. «Отец мой до ныне делает, и я делаю», так мог он сказать. Вот почему он мог благодарить отца заранее за ответ. Возлюбленные, так молиться можем и мы. И мы можем иметь такую же уверенность и благодарить заранее, зная, что Он слышит нас. «Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам», — говорит Христос. Вот тут весь секрет. Его слова, пребывающие в нас. Они дают нам веру, они открывают нам Его волю. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому, говорит Господь, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. А если точнее перевести с подлинника, то нужно читать «верьте, что получили, и будет вам». Если я могу верить, что уже получил, тогда совершенно естественно благодарить за полученный ответ. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Но приведу еще один случай, в котором наш Господь воздает благодарность. Накануне своей смерти над ним уже тень креста, он вместе со своими учениками находится в горнице. И сказано, что взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И дальше, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Он возблагодарил и за хлеб, и за вино, которые предсказывали о грядущих страданиях и о смерти его. Иуда уже искал удобного случая предать его. Христос знал, что Петр от него отречется, и что все его оставят. И тем не менее он берет хлеб и чашу и благодарит. Каким чудным примером является наш Господь в этом? И возлюбленные, каков учитель, таковыми должны быть ученики его. И действительно, эту благословенную черту мы видим в молитвах всех мужей Божьих. Благодарение. Откройте псалмы. Все они насыщены благодарением и словословием. Сколько бы мы научились о молитве и как следует молиться, если бы мы прилежно изучали и вникали в молитвы, записанных в нашей Библии. Пожалуй, лучшим примером в этом может послужить апостол Павел. Нам сказано, чтобы мы подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. «Подражайте вере их», — говорит Слово Божие. И апостол Павел мог сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Апостол Павел, взяв для себя высший образец, последовал примеру Христа и в благодарении. Поэтому, если мы желаем узнать, как следует молиться, то не лучше ли всего научиться этому у такого человека, который не только много знает о молитве, но который имел большой успех в своей молитвенной жизни? Сколько молитв вы найдете в посланиях апостола Павла? Все свои послания апостол Павел начинает с благодарения, за одним исключением. Верующим в Галатах, вместо того, чтобы сказать «благодарю Бога моего за вас», он говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Да, он должен был обличить галатов. Их положение стало весьма серьезным. Оставляя простоту Евангелия, они начали возвращаться к закону. Но перед тем, как он наставит и обличит их, он за них молится. «Дети мои, — пишет он им, — для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Как чудно было бы, если мы больше проводили время на коленях перед Господом и благодарили Его за тех, которых мы склонны критиковать и осуждать. Возьмите Коринфянскую церковь. Сколько было недостатков в этой церкви, и апостол Павел не обходит эти проблемы. Он будет иметь серьезную беседу по поводу их поведения. Но заметьте, как в первую очередь он выражает свою благодарность Богу за данную им благодать Божью. Мы бы хорошо сделали, если установили такое правило. Перед тем, как кого-нибудь обличить или поставить на замечание, преклонить колено наедине и, молясь за этого брата или сестру, поблагодарить Господа за него. Вне всякого сомнения, после такой благодарственной молитвы наша беседа принесла бы гораздо больше пользы, и вне всякого сомнения она была бы лучше воспринята. О, возлюбленные, поставим это как правило, чтобы благодарение всегда было на первом месте у нас, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Пусть благодарность всегда будет на наших устах. Если она у нас в сердце, то она будет и на устах. Сколько раз в Писаниях сказано, чтобы мы благодарили? Возьмем хотя одно такое место в послании к Ефесянам в 5 главе, в 20 стихе. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это один из вернейших признаков исполнения Духа Святого. В предыдущем стихе Павел говорит: «Исполняйтесь Духом». И сразу после этого он говорит: «Назидая самих себя псалмами и поя, и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Радость и веселье сердца идут рука об руку с благодарением. Неблагодарные люди – это самые несчастливые люди. Они только видят мрачную сторону жизни. Но коль скоро душа начинает славить и благодарить Бога, она просвещается, и все начинает выглядеть совсем по-другому. Но вы спросите: что же мне делать? Я не имею эти чувства благодарности, ведь это будет лицемерием с моей стороны благодарить, когда мои чувства говорят что-то совсем другое. Тут, возлюбленные, мы должны поступать с верой. С верой, которая не взирает на чувства, а на Господа. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, уповая на Его помощь, взирая на Него, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, не плод чувств, а плод уст, прославляющих имя Его, говорит Слово Божие. Слово Божие называет такую хвалу и благодарность жертвой. Это значит, что она что-то стоит. Если трудно научиться молиться, то еще труднее благодарить, и притом всегда и за все. Это мы замечаем в наших детях. Нам не нужно их учить просить. Они знают, что им нужно, чего они желают. Но сколько раз нужно напоминать им, чтобы они сказали «спасибо»? Мы обыкновенно представляем Бога таким великим и возвышенным, что Ему, мол, безразлично, благодарны ли мы Ему или нет. Но мы в этом очень ошибаемся. Наша беда, что мы не поняли сердце нашего Бога. Нет более чувствительного и нежного сердца, как у нашего Бога. Нет ничего такого незначительного и малого, которое не касалось бы Его, будь то худое или доброе. Иисус сказал, что даже чаша холодной воды, данной в любви наименьшему из Его учеников, не пройдет мимо Его внимания. И вот, мой дорогой друг, если ты склонен быть неблагодарным, то хочу посоветовать следующее. Начни благодарить Бога за временные Его благословения. За здоровье, за работу, за семью, за хлеб, дом и одежду. Начни хотя с этого, и ты обнаружишь, что будет легче тебе благодарить за духовные дары, которыми Господь тебя насыщает. Даже если наши старания покажутся слабыми, все же мы обнаружим, что когда мы начнем благодарить Бога, то будут и приятные чувства в нашем сердце. Видите, когда мы благодарим и славим Господа, то между нами и Богом создается гармония, и эта гармония не может не отразиться в нашем настроении и в наших чувствах. Вот почему так благословенно быть всегда и во всем благодарным. Но благодарность необходима и для развития нашей веры. Мы поем: «Если в бурях жизни дух Твой удручен, тучами уныния путь Твой омрачен. Вспомни, сколько милости Господь явил, и дивиться будешь, что Он совершил». И второй куплет так гласит: «Бремя ли заботы на тебя лежит? Тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу». Насколько легче молиться и верить, что Бог даст и сделает еще больше для тебя, если мы с благодарностью вспоминаем прошлые Его благословения и ответы на наши молитвы. Вот почему так хорошо начать всякую молитву с благодарением. Прежде всего, благодарю Бога. Пусть это и будет нашим лозунгом, дорогие друзья. Будем благодарны нашему Господу. Сколько радости мы Ему принесем нашей благодарностью. Дай Христу благодарственное рукопожатие. Возьми Его пронзенную руку и скажи Ему: «Благодарю Тебя, мой Спаситель, что Ты умер за меня, что Ты воскрес, что Ты сейчас ходатайствуешь за меня». И когда ты так начнешь, тогда ты вспомнишь, сколько милости Он явил тебе, и сердце твое еще больше исполнится радостью. Начни сейчас, не откладывай на другое время. Наша память такова, что она очень ненадежна, что касается благодарности. А если, друг, ты еще не спасен, то и ты можешь прийти и протянуть свою руку Спасителю, и Он тебе протянет свою руку благодати. Ты этим доставишь радость Иисусу Христу и сам испытаешь радость неизреченную.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение пророческих книг Ветхого Завета и еще вкратце остановимся на книге Захарии, рассматривая содержание его пророческой вести, главы 9 по 14. Как мы уже говорили раньше, эти слова были произнесены по вдохновению Святого Духа после восстановления разрушенного храма в Иерусалиме. В этой части книги ярко освещена картина будущего. Мессия, Господь Иисус Христос, был отвержен Израилем, они не поверили словам Его и пророчествам о Нем, и Он был распят на Голгофском кресте за грехи Израиля и всего мира. Но заключительные главы 12 по 14 свидетельствуют о том, что Господь Иисус воссядет на престоле Давида, и остаток Израиля уверует в Него при большом вопле покаяния. Они воззрят на Того, Которого пронзили. Как мы знаем, Господь Иисус воскрес из мертвых по распятии, явился ученикам Своим, наставляя их, а потом вознесся к Отцу Небесному. Он придет как Царь и Спаситель. Это время близится с каждым днем. Престол свой он установит в Иерусалиме. О, какое чудное предвозвещение, когда он явится во славе своей! Бог от начала имел этот план свой, спасение человечества, и он даровал нам такое величественное откровение о грядущих временах. Итак, мы видим, что это пророческое откровение начинается так. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит. Захария 12 глава, 1 стих. Весь Израиль, соединенная нация, вся здесь пред нами. Об этом говорит и откровение Иоанна. Иерусалим будет центром всего. Дальнейшие слова этой главы передают о многих народах, собравшихся на битву с Израилем. Соберутся против него все народы земли. 12 глава, 3 стих. Эта картина связана с явлением Мессии, которого Израиль узнает наконец и примет его, потому что он явит защиту Иерусалиму чудесного характера. Народы будут поражены явлением славы его. После обозрения враждебности и поражения неверующих народов пророк переходит к Израилю и дивной защите его народа божественным царем, мессием, спасителем мира. Но самым важным и драгоценным моментом в это время будет тот факт, что Израиль узнает своего Мессию и обратится к нему всем сердцем своим. Слушайте слова книги Откровения в Новом Завете, которые подтверждают это событие. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Аминь». Откровение 1 глава, 7 стих. Глубина скорби и покаяния Израиля описана весьма ярко в книге Захарии, 12 главе, 12 стихе. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, все остальные племена особо, и жены их особо. Каждый лично будет сокрушаться, как о смерти единородного сына своего. Какая глубокая глубина покаяния Израиля! Прежде чем народ вступит в период великой радости и мира Царства Христова, совершится самопознание, очищение сердец и примирение с Богом. Этот день станет днем истребления народов, нападающих на Иерусалим. 12 глава, 9 стих. Когда мы думаем об этом времени сокрушения народа, то только отчасти можем понять и пережить нечто подобное своей личной жизни. Когда мы отвергли чью-то заботу, любовь и милость к нам, и потому пострадали тяжко, то позже опять добродетель, которого мы отвергли раньше, снова подал нам руку помощи. Когда бедствие постигло нас, и мы приняли его помощь и возрадовались в смирении сердца, прося прощения за прошлое непослушание и отвержение его любви и милости. Обратите внимание на драгоценный стих книги Захарии, 13 главы, 1 стих. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Итак, это подтверждает истину Слова Божия, что в это время произойдет не только избавление остатка Израиля в Иерусалиме от безбожных противников, но совершится и духовное омовение, очищение народа. Это очищение необходимо будет, как предпосылка вступления в новую жизнь послушания и служения Царю правды и мира, Господу Иисусу Христу. Печально наблюдать за положением в наши дни. В день благодати есть много этих людей религиозных, верующих в Бога, но они не принимают в сердца свои искупительной благодати Христовой для своего спасения. Так было и при жизни Иисуса Христа на земле. Вспомните, как Он строго обличал этих религиозных формалистов. Матфея 23 глава, 16 стих. «Слепые вожди слепы», провозгласил Господь Иисус громко и справедливо, потому что они отвергли спасение, которое Он принес Израилю и всему миру. Захария 13 глава, 7 стих, открывает картину страдания Господа Иисуса Христа и до некоторой степени подтверждает уже сказанное раньше. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», говорит Господь Саваоф. «Порази пастыря, и рассеются овцы». Не об этом ли говорил и Исаия в книге Исаия 53 главе 10 стихе? «Ибо угодно было Господу поразить его, и он предал его мучению». Безграничной мудрости своей, в веках предшествовавших даже творению земли, Бог определил в планах вечности, что Господь Иисус Христос пострадает за человеческую расу, которая еще не была сотворена им. Всеведущий Творец знал, что грех войдет в человеческую расу по причине махинаций сатаны. Он также предвидел, что человек не будет в силах спасти себя, и потому согласие Пресвятой Троицы почило на плане милосердия и искупления людей, когда Господь Иисус Христос умер добровольно на кресте за грехи всего мира. Хотя и сказано, через пророка Исаию и Захарию, что Отцу Небесному было угодно поразить Агнца Христа, но жертва эта была добровольная со стороны Господа Иисуса. Слово «поразить» включает в себе непостижимую боль и любовь Всевышнего к Сыну Своему Возлюбленному. Эта последняя картина в 13 главе снова переносит нас к будущему страданию Израиля перед обращением Господу Мессии в покаянии. Две трети народа погибнут в этой ужасной битве вокруг Иерусалима. И только остаток, небольшой, войдет в царство Иисуса Христа, очищенный от неверия и греха и величайших бедствий, грядущих на вселенную. «И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищает золото, и они будут призывать имя Мое, и Я услышу их, и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь Бог Мой». 13 глава, 9 стих. Какая чудная гармония пророческих предвозвещений! Господь будет милостив и близок к этому народу опять, потому что они будут ходить пред Ним послушание и любви. Как хорошо, когда люди внимают голосу Божию. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захарий призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
1: Глава 28. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я, Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты мудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя, твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра, большой мудростью твоей посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцей «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа. Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господа. Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцом, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят дома, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их». Глава 29. В 10-м году, в 10-м месяце, в 12-й день месяца было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говорит: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой рек твоих, прилипшей к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебе на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорой тростниковой. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им. И когда они оперлись на тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустыней и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои, и сделаю землю египетскую пустыней из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Эфиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней 40 лет». И сделаю землю египетскую пустыней среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет, и рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами, и не будут впредь дому Израилеву опорой, припоминающей беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27-м году, в 1-м месяце, в 1-й день месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он произвел против него. Поэтому так говорит Господь Бог: «Вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня», — сказал Господь Бог. «В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь». Глава 30. «И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день! Ибо близок день, да, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия и Ливия и Лидия и весь смешанный народ и Хуб и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов. И узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных эфиопов. И распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет». Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдию Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель этой земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушей, и предам землю в руки злым, и рукой иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я, Господь, сказал это. Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. Я опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но. И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но. И пошлю огонь на Египет, вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. А в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11-м году, в 1-м месяце, в 7-й день месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч». Поэтому так говорит Господь Бог: «Вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его, и рассею египтян по народам, и развею их по землям. А мышцы царя Вавилонского сделаю крепким, и дам ему меч мой в руку, Мышцы же фараона сокрушу, и он, изъязвленный, будет сильно стонать перед ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся, и узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь». Глава 31. В 11 году, в 3 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был, кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистой листвой, и высокий ростом, вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она притоки свои посылала ко всем деревьям полевым, оттого высота его превысила все деревья полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотой роста своего, длиной ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божием не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиной с ветви его. Ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотой своей. Я украсил его множеством ветвей его, так что все деревья эдемские в саду Божием завидовали ему. Поэтому так сказал Господь Бог: «За то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучьи его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие деревья при водах не величали с высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их деревья, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все деревья полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю к отошедшим в могилу. И обрадовались в преисподней стране все деревья Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, какому из деревьев эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревьями эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю. Будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость – это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы продолжим, друзья радиослушатели, наше изучение из книги «Притч Соломона». Я надеюсь, что вы дома уже прочитали несколько раз главу шестую. Мы еще находимся в шестой главе. Здесь очень большущее поучение. И мы приходим снова к этой главе, к стиху 24. Написано здесь следующее: «Чтобы остерегать тебя». Мы снова приходим к размышлению о опасностях в жизни для молодого человека особенно, о которых говорили раньше. Предупреждение это дается молодому человеку и относится к его моральной жизни. Нарушение поведений богобоязненного отца и завета матери может принести полную руину непослушному сыну. Тысячи брачных союзов разбиты моральным падением, друзья, именно моральным падением. Разрушительная нравственность брачных союзов разбита. Именно, друзья радиослушатели, если мы сегодня смотрим в мир, разрушительная нравственность кинокартин, допустим, однако продолжают неизменно увлекать молодежь на путь падения. Всегда здесь нравственный треугольник. Вот молодые супруги живут некоторое время хорошо, но появляется третья личность, женщина или мужчина, которые способствуют разрушению семейной жизни. Чужая женщина, о которой мы читали выше, как мы уже говорили неоднократно, это иностранка в Израиле, это женщина, которая вмешивается в жизнь семьи, не наказывалась в то время народом, потому что она была иностранкой. И вот она являлась моральной сетью для многих молодых людей. Она являлась падением. Появлялись и подобные ей грешные мужчины, разрушавшие честность и верность жен. Такой человек в притчах называется злым человеком. Берегитесь его. Обратите внимание, друзья, на стих 25. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Помните, друзья, что сердце является центром всех пожеланий человека. Я вспоминаю случай, когда один молодой человек просил ответить ему по радиопрограммам на волнующий его вопрос. Господь Иисус сказал, что если человек посмотрит на женщину с пожеланием в сердце своем, то он уже совершил грех прелюбодеяния. Но как быть с короткими платьицами женщин и девушек, говорил он. Это тоже относится к тому, что Иисус сказал. Друзья, я успокоил молодого человека, чувствуя, что он имел хорошее наставление дома и знает, что грех начинается в человеческом сердце. Стих 27 весьма серьезно предупреждает всех нас, может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Много мужчин погубили себя, избрав путь непослушания к Слову Божью. Женщины в конторах, в больничных учреждениях, встречаются с опасностями потери моральной жизни, друзья. Женщин на работе, в школах, в университетах, везде женщины могут потерять моральную жизнь тоже. Недавно я читал об известном враче. Знакомые его считали этого доктора весьма-весьма хорошим семьянином. Но оказалось, что он имел две семьи. Обе женщины имели детей и жили в разных частях города. Опасность эта не проходит мимо и духовных служителей, друзья. Хотя реже, но бывают трагедии и в их жизни, к сожалению. Как это случается? Начинается все, друзья, в сердце человека. Паутина греха весьма опасная. И как мы знаем из новостей, даже большие президенты больших стран попадают в эту паутину. И вот стихи с 29 и далее. Весьма выразительно и серьезно говорят со многими подробностями об опасностях нарушения чистоты семейной жизни. Мужчина, который избирает путь морального греха, разрушает мирную жизнь другой семьи, а также подвергает себя опасностям, избиению, бесславию и так далее. Будучи пастором церкви многие годы, я знал подобные случаи и весьма скорбел об этих людях, друзья. Почему? Потому что если даже мужчина и покаялся от своего падения, и жена простила ему, и дети простили ему, но дом не имел истинного счастья и покоя. Подобные переживания не забываются легко, друзья радиослушатели, и человек, совершавший эти грехи, не имеет никаких средств в своем распоряжении. Стих 35 говорит: «Сколько бы он ни умножал даров». А теперь мы приходим к 7 главе, которая фактически связана с этим же предметом «Хранение себя в моральной чистоте». Здесь открывается особое ударение на опасность, которая приходит от женщины легкого поведения. Как сегодня мы называем проститутки или разгульницы, блудодеянки и так далее. Глава 7, 1 по 4 стихи говорят: «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижалях сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». Друзья, это снова, как вы видите, предостережение. Это предостережение было сказано и раньше молодому сыну, но его повторение свидетельствует, что сердце человека нуждается в добром совете и что оно весьма-весьма часто бывает изменчиво, друзья-радиослушатели. Но эти прочитанные стихи имеют также и духовное применение в христианской жизни в наши дни. Заметьте, что эта опасная женщина была религиозной. Она говорила молодому человеку: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои». Слова эти звучат красиво, и как будто бы нет ничего нехорошего в ее поведении, не правда ли? Она говорит юноше, что он только один у нее. Я говорю, что все это имеет свою цель – и также переносное значение. В Священном Писании говорится о духовном прелюбодеянии. Это означает состояние народа, когда он оставил Бога и избрал поклонение идолам. Такие отступления народа много раз приносили духовный ущерб и упадок, а также и моральное разложение. Народ жил в отступничестве. Они принадлежали ему, но теперь принадлежат другому. Эти люди фактически совершали роль блудницы, будучи неверными ему. Слушатели, а как сегодня? Как вы думаете сегодня, что происходит? Не происходит ли это же самое сегодня? Следует помнить, что в наши дни появилось много ложных религий, учений, ложных разных поучений, которые учат, что христианин не обязан следовать за Христом, как это он делал раньше. Говорят они, нет необходимости уповать на Него, как на своего Спасителя. Ведь есть один Бог для всех, и, мол, все мы братья. Все, что вы должны сделать, присоединитесь к этому новому культу и делайте то, что они делают, и будет все в порядке. Друзья радиослушатели, будьте осторожны. Вы бы удивились, друзья, увидев большое число писем, которые приходят ко мне после именно этих бесед по радио, особенности, когда я говорю на тему «Вера плюс больше ничего с нашей стороны». Все, все, что Господь ожидает от нас, это положиться всецело на Него, довериться Ему, что Господь Иисус спас нас уже на кресте, и что мы должны принять верой этот дар спасения и жить угодной жизнью для Бога силой Святого Духа. Я не отвергаю закона Божия, как некоторые мне писали и думают, что я отвергаю закон Божий. Когда мы рассматривали послание Галатам, мы об этом довольно подробно говорили. Но я всегда говорю, что человек не спасается исполнением закона, который никогда и никто не смог исполнить. Потому что не от дел наших, Слово Божие говорит, не от дел наших, но благодатью мы спасены. Благодатью, которую дает Господь нам. Друзья мои, мы отдали жизнь нашу Христу. Он сказал, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Мы сперва должны полюбить Его, а потом мы будем следовать заповедям. Не наоборот, друзья, как многие думают и говорят, я буду следовать за заповедями, исполнять, буду стараться исполнять, и потом, может быть, Господь меня спасет. Нет, друзья, все это наоборот. Его заповеди не тяжки, если мы полюбим Господа. Мы должны исполняться Духом Святым, свидетельствовать о Христе Иисусе, живя новой жизнью, дая место Иисусу Христу в нашей жизни и Святому Духу, чтобы Он наполнял нас и действовал в нас. Берегитесь ложных культов религиозных, как молодой человек должен остерегаться именно чужой женщины. Много сегодня разрушительных культов, которые стали на путь прелюбодеяния. Я знаю, что придут опять письма, упрекающие, может быть, снова меня, что я сравниваю духовное отступление от Бога со связями неморальными с падшей женщиной. Она красива, она знает, как уговаривать простодушного, как свести его с доброго пути жизни. Может быть, я нуждаюсь в советах, но в данном случае я чувствую полный покой души, потому что говорю истину. Какая печальная картина, друзья, когда мы видим, что человек не следует за Спасителем, а следует за чем-то. Что-то надо ему сделать, чтобы именно спастись, говорит он. Это ложное поучение. Ложные культы уводят людей от Христа, калечат их духовно и даже морально, посылают их в ад. Но приступим к главе 8, друзья. Здесь картина меняется. Молодой человек, говоря фигурально, здесь приготовляется получить высшее образование. Он рассматривает литературу о школах, о характере их программы и так далее. Стих 1 рисует картину. Написано, не премудрость ли взывает, и не разум возвышает голос свой. Стихи 4 и 5. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Учитесь, неразумные, благоразумию и глупые разуму». Друзья, мы совершаем зов, перейдите к мудрости. Мудрость, конечно, всегда с большой буквы. Истинная премудрость – это сам Господь Иисус Христос. Лично к вам обращается в эту минуту Христос, а также к руководителям школ, университетов. Отвержение истинной премудрости, который является Господь Иисус Христос, принес много, много вреда уму и всей жизни молодежи, друзья, вдоль всех этих веков, когда люди отвергали Бога. Посмотрите на всеобщее падение морали, честности, уважения к законам страны, сильный возраст преступлений, пьянства, наркотиков. Сколько падения, друзья, сколько греха. Только милость Христа Спасителя может помочь молодой генерации, которая катится вниз. Откликнитесь, друзья, откликнетесь ли вы на зов Божий сегодня? Сегодня Он зовет вас на путь вечной мудрости. Недавно молодой человек пришел ко мне и жаловался, что он имеет интеллектуальную проблему. В разговоре выяснилось, что его проблема, в кавычках, была не интеллектуальная, а в его жизнь вошел грех. Все слова

слушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы

Божьей и для нашего блага, мы должны пытаться победить свои привычки. Давайте будем переучиваться, и пусть первым днем нашей новой жизни будет сегодняшний день.

0: В эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Библейский стих на эту неделю от «Бибиан» записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от «Бибиан» Михея 7:19.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. По одежке встречают. Кто-то может согласиться с этим выражением, кто-то нет. Но я думаю, никто не будет спорить, что при первом впечатлении одежда человека играет немалую роль. Хотя, конечно же, не главную. Ведь какова бы ни была сущность человека, она проявляется в манере общаться, вести себя и в том числе одеваться. И хотя стиль одежды сильно зависит от культурной среды и исторической эпохи, каждый человек даже в этом одинаковом одеянии проявит что-то свое, индивидуальное. А какую серьезную роль в нашей жизни играет спецодежда? Когда вас останавливает человек в штатском и просит предъявить документы, вы будете настаивать, чтобы он первый предъявил вам документ, позволяющий ему это делать. Но если к вам подойдет этот же человек в форме полицейского, вы без всяких сопротивлений покажете свои документы. Одежда полицейского дает ему определенные полномочия. Точно так же, придя в ресторан, вы будете искать глазами человека, одетого в форму официанта. В больнице человека в белом халате. Так принято в обществе. И чтобы жизнь сделать несколько упорядоченной, были придуманы такие знаки опознавания, как спецодежда. Вместе с тем, спецодежда требует и соответствия во всем облике человека. Солдат не отпустит длинные волосы и живот, так как это будет мешать ему при исполнении его должностных обязанностей. Приведение себя в надлежащий облик также входит в его обязанности. Подобно этому, у священнослужителей тоже есть своя форма одежды. Каждый предмет ее очень символичен. И это, читаем мы в книге «Исход», установил Бог. Зачем это Богу нужно? Дело в том, что это нужно не Богу, а людям. Ведь священник – это человек, символически представляющий человечество пред Богом. И люди должны знать и видеть, кто их ведет к Богу, кто молится за них. Вот поэтому в Библии такое важное значение отводится характеру, душевным качествам и личностным характеристикам священнослужителей. Они должны являть собой образец во всех отношениях. Но в Ветхом Завете еще очень важное значение отводилось внешнему облику священника. И хотя в новозаветнее время, благодаря жертве Христа, доступ к Богу упростился, пусть эти сложные ритуалы подготовки к священнодействию сынов Левиных в израильском народе напомнят нам о той ответственности, которую Бог возложил на тех, кто трудится в духовной сфере. Итак, слушайте очередную лекцию доктора МакГи по книге «Исход». Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение 28 главы книги «Исход», в которой говорится об указаниях, данных Богом относительно священников и порядка служения в скинии. Вот 30 стих 28 главы. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Сейчас я вам открою большой секрет. Только не говорите о нем никому. Я не знаю, что такое эти Урим и Тумим. Я прочел около 25 книг разных авторов на эту тему, и оказалось, что они тоже не знают. Все эти священнодействия были как-то связаны с определением воли Божией. Как именно они производились, я не знаю. Некоторые считают, что Урим и Тумим – это игральные кости, но я не согласен. Чем бы Урим и Тумим ни были – они определяли волю Бога. Бог ничего более не сказал и сделал это по одной простой причине. Какой-нибудь умник начал бы сегодня немедленно пытаться получить эти Урим и Тумим, заявляя, что они дадут нам ответы на все вопросы и решат все наши проблемы. Во все времена И без Урима и Тумима хватало умников, которые обещали решить все наши проблемы. Бог же хочет, чтобы за ответами мы пришли к Нему. Теперь давайте прочтем про Ризу и Фода. Начнем с 33 и 34 стихов. «По подолу сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом». Яблоки говорят о плодах, а позвонки или колокольчики – о свидетельстве. В нашей жизни должно быть и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе, и в нашей жизни должны быть плоды Духа Святого. Не стоит свидетельствовать и проповедовать, поучая других, если вы сами не живете такой жизнью, которая приносит плоды. Слишком многие хотят свидетельствовать о Боге, учить о Христе, однако их жизнь не дает им на это права. А есть и такие люди, чья жизнь заслуживает того – свидетельствовать. Но они, тем не менее, не свидетельствуют. А христианам нужны и позвонок, и яблоко, и позвонок, и яблоко. Прочтем 35 стих, который тоже говорит о верхней ризе. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы жизни и свидетельства издают звук, когда первосвященник входит и выходит из святилища. Слова «чтобы ему не умереть» напоминают, что если первосвященник нарушит обряд, он немедленно погибнет. Прочтем теперь стихи с 36 по 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Все эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего первосвященника Иисуса Христа, который святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Он умер, чтобы спасти нас, и он восседает по правую руку от Бога, так что мы можем получить вечное спасение. Давайте прочитаем далее стихи с 39 по 43. «И сделай хитон из виссона, и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделаем нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресл до голени, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Бог не терпит наготы в служении ему. Это верно и по сей день. Богу не нужны никакие плотские проявления в служении. И одежды были покровом для плотских проявлений, позволяющим священнику нести свое служение пред Богом. Теперь мы переходим к 29 главе книги «Исход». В ней мы узнаем о жертвоприношениях и обрядах освящения священников, о непрерывном всесожжении, об обещании Бога обитать среди народа Израилева. Вначале давайте прочитаем об освящении Аарона и его сыновей. 29 глава очень длинна и совсем не так интересна и захватывающая, как этого, может быть, хотелось бы. Я уверен, однако, что Дух Божий и ее использует для своего служения нам. Ведь Библия, как мы уже говорили, является своеобразным букварем, в котором записаны важнейшие духовные истины и уроки. Прочтем стихи с 1 по 4 из 29 главы. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов». Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. Освящение верующего совершается не самим верующим. Его производит Бог, и в основании его лежит уже исполненное служение Христа. Что касается омовения, то в христианстве это символ возрождения. Так говорит и 5 стих 3 главы послания к Титу. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом. Омовение таким образом связано с возрождением, а омовение в главе из Исхода говорит о совсем другом очищении. Далее Моисей собирается облачить Аарона в одежде. Прочтем об этом в стихах с 5 по 9. «И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его». И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его. И возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. Освящение совершает Бог, а не мы. Сегодня так много говорят о служениях освящения, на которых люди делают разные обещания. Я в прошлом наобещал Богу очень многое и так полностью обещанного и не выполнил. Не хочется мне называть эти обещания освящением. Освящение – это совсем не мои обещания Богу. Освящение заключается в том, что вы приходите к Богу с пустыми руками, признаете своей слабости, неспособности что-либо сделать, а потом позволяете Богу совершить все остальное. Если вы прочтете молитвы Моисея, Илии, Давида и Самуила в Ветхом Завете и Павла в Новом Завете, то вы увидите, что все они приходили к Богу совсем не благодаря тому, какие они или то, что они обещали Богу. Я многие годы посещал службы, на которых совершались ложные и неискренние жертвы. Я видел, как люди, образно говоря, кладут в костер всесожжение не себя самого, а какую-нибудь щепку или лучинку, а затем дают обещание соделать великие дела для Бога. Не раз я слышал от людей обещание перевернуть мир во имя Бога. К сожалению, очень многие из их обещаний не выполняются, потому что нам особенно нечего предложить Богу. Может, вы что-то и можете ему дать? Я же нет. Все дело в том, что мы должны приходить к Богу с пустыми руками, а Он их сам наполнит по своему усмотрению. Далее мы читаем о посвящении на служение Богу. Вот 10 стих. «И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. Первосвященник и его семья должны возложить руки на тельца». Многие считают, что этим возложением рук передается что-то волшебное или духовное. Ничего подобного. Цель возложения рук не в этом. Передать возложением рук можно только каких-нибудь микробов. А здесь же возложить руки на животное означает отождествить себя с этим животным. Когда грешник подходил к жертвеннику и возлагал руки на голову животного, которое он приносил в жертву, это означало, что животное теперь занимает его место. В церкви, где я служил много лет, у нас было более 100 миссионеров. Перед тем, как миссионер уезжал к месту своей работы, мы совершали служение освящения и отделяли этого миссионера для его служения там. Мы возлагали на него руки с тем, чтобы отождествиться с ним. С момента возложения рук я нес ответственность за этого миссионера. Я должен был молиться за него и оказывать ему поддержку. Вот что значит возложение рук. Телец занимал место Аарона. Он становился жертвой всесожжения и должен был умереть за Аарона, потому что Аарон – грешник. Более подробно мы остановимся на этом, читая книгу Левит. Жертвы всесожжения приносились даже в Эдемском саду. Жертвенник, который мы назвали медным, иногда называют также жертвенником всесожжения, потому что именно на нем приносилась главная жертва. Это жертва или жертва всесожжения или первая жертва прообразно открывает личность Христа. А жертвенник говорит нам о том, что Он для нас сделал. Прочтем теперь про пищу священников. Вот 26 и 27 стихи. «И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его». В книге Левит вы увидите, что часть жертвоприношения отходила Аарону и другим священникам. Дело в том, что левитам не было дано земли для обработки, и Бог вот таким образом позаботился об их пропитании. Левиты должны были служить в скинии, а позже в храме, используя для пропитания часть жертвоприношений. Далее мы узнаем о постоянном жертвоприношении. Такое жертвоприношение должно было совершаться регулярно, изо дня в день. Я читаю стихи с 38 по 40. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники: двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца». Повторю, что все подробности о постоянном жертвоприношении мы найдем в книге Левит. Она производилась ежедневно. Одного агнца приносили в жертву утром и еще одного вечером. Это жертвоприношение говорит, что людям необходимо постоянно напоминать об их греховности. Необходимо, чтобы кто-то замещал их для того, чтобы они получили благоволение Бога. А также это жертвоприношение говорило людям, что их грех заслуживал смерти, и что за грех обязательно должна быть пролита кровь. Послание к евреям в 26 стихе 9 главы говорится об этой истине следующее. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею». Стих этот, конечно же, говорит о жертве Господа Иисуса Христа. Ведь кровь быков, козлов и агнцев не могла полностью очистить людей. Это могла сделать только кровь Спасителя Иисуса Христа. Его жертвы было достаточно для всех. Господь умер только один раз, и Он пришел в конце времен, чтобы омыть грех своей собственной жертвой. А сейчас мы начинаем с вами изучать 30 главу книги «Исход» и тема ее «Поклонение Богу». Начнем с того, что рассказывается в ней о жертвеннике для курения. В первой части самой скинии, то есть в святилище, находятся, как мы уже знаем, три предмета. И все они говорят о богослужении. Мы уже рассматривали светильник и стол для хлебов предложения. Но здесь есть также и жертвенник. Это жертвенник для курения. Стол для хлебов предложения и золотой светильник олицетворяют собрание и общение народа Божьего. Причем общение народа Божьего – это не посиделки, на которых люди сплетничают и судачат. Общение народа Божьего – это совместное принятие той духовной пищи, которую дает нам Иисус Христос. Это настоящий пир. А жертвенник для курения – это место, где приносятся молитвы. Прочтем 1 и 2 стихи 30 главы. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сеттим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его». Из последующих указаний видно, что размер этого жертвенника невелик. Прочтем 3 и 4 стихи. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его. И сделай к нему золотой венец вокруг, под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота. Сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них». Даже этот небольшой жертвенник имел кольца, через которые продевались шесты, чтобы нести его на плечах священников. В книге чисел говорится, что во время похода по пустыне левиты несли на плечах все предметы обстановки скинии. Прочтем теперь 6 стих о жертвеннике для курения. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Жертвенник этот ставился перед завесой, в то время как ковчег и крышка находились по другую сторону от завесы. Жертвенник стоял в святилище, месте поклонения и служения. Далее я читаю 7 и 8 стихи. «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Как видим, этот жертвенник не предназначался для приношения жертв. Прочтем далее 9 стих. «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. Только фимиам, и причем особый вид фимиама, можно было помещать на этот жертвенник». Священники воскуряли фимиам тогда, когда зажигали лампы светильника. Жертвенник этот олицетворяет молитву. Ведь в Библии не раз фимиам упоминается как символ молитвы и хвалы. Давид, например, во втором стихе 141-го псалма говорит Богу: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое». А в книге Откровения, в 3 стихе 8 главы, есть такой образ фимиама: «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». А в 9 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорится: «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения». Захария был из колена левитов и служил в храме. В этом стихе мы читаем, как он служит у жертвенника для курения во время молитвы. Хронологически Евангелие от Луки открывается именно этой сценой, когда Захария несет служение у жертвенника курения. Другими словами, именно у жертвенника для курения Бог прервал свое молчание, которое длилось 400 лет, и заговорил с Захарией. «Я не раз слышал, как люди заявляют: „Я спасся, значит, я пойду прямо к Богу“. Вот этого-то у вас как раз и не получится. К Богу можно прийти только через Христа. Только Он, который молится за нас на небесах, приведет нас к Богу». Народ Израилев чувствовал уверенность в своих силах, когда знал, что их первосвященник молится за них в скинии у жертвенника для курения. Нас же ободряет и укрепляет то, что Иисус Христос, великий первосвященник, сегодня молится за нас и ходатайствует о нас пред Богом. Мы продолжим разговор о жертвеннике в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Молниеносное зрение. Наши глаза функционируют намного быстрее, чем можно предположить. Каждый зрительный образ возникает у нас в результате длинной цепочки химических и электрических реакций. Наука до сих пор не в полной мере понимает, как это происходит. Известно лишь одно – цепочка реакции должна происходить в определенной последовательности, которая, в свою очередь, влечет за собой следующую цепочку. Очевидно, что каждая из этих реакций должна протекать чрезвычайно быстро, чтобы мы могли видеть то, что происходит здесь и сейчас. Исследователи с давних пор пытались выяснить, насколько быстро свет вызывает в глазу первые химические изменения, которые в итоге приводят к появлению зрительного образа. Такой тип химических изменений называется фотохимической реакцией. Именно на фотохимических реакциях основан процесс получения фотоснимков. Но реакции, в результате которых появляется фотография, длятся очень долго, куда медленнее, чем глазу. И вот, наконец-то, ученым впервые удалось замерить скорость первичной фотохимической реакции глаза. Оказалось, что этот процесс едва ли не самый быстрый среди известных науке. Реакция длится 0,002 одной миллиардной доли секунды. Очевидно, что все химические и электрические реакции, участвующие в процессе видения, никак не могли возникнуть методом проб и ошибок или развиться постепенно в течение миллионов лет. Создатель одарил нас зрением, чтобы мы видели дела его рук в окружающем нас творении. Даже сам процесс зрения – свидетельство совершенства его работы.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть первая. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Итак, мы сегодня приступаем к книге «Псалтирь». Я вообще-то планировал сегодня начать с первого псалма, потому что он представляет собой очень хорошее вступление, предисловие к книге «Псалтирь». Но так как у нас сегодня день молитвы, и я знал, что мы потратим это время на молитву, я решил сделать изменения в своих планах и первый псалом перенести на следующий раз, на следующий четверг. А сегодня поговорить о книге «Псалтырь» вообще. Это очень удивительная книга, я вас уверяю. Вы только позвольте вникнуть в нее. Если вы в нее вникнете, вы в нее влюбитесь. Одна из жемчужин Библии, это точно. К сожалению, многие люди никогда не смогли открыть всего богатства этой книги. Вы заметили, что чаще всего в начале служения, перед богослужением, мы читаем какой-то псалом или часть псалма. Почему это так, я думаю, вы сегодня поймете. Потому что это особая книга. Особая книга, которая показывает нам другую сторону жизни, другую сторону христианства. Вы знаете, в Священном Писании есть разные жанры. Ну, например, первые пять книг Библии – это закон. Известно, что это пятикнижие, так называемая Тора по-еврейски, то есть это то, что относилось к закону. Там, правда, есть немножечко истории, описание событий, но большая часть пятикнижия – это закон. Кроме того, у нас есть и книги Нового Завета, такие как «Послания», где очень ясно представлено дидактическое учение. Что это такое? То есть это учение, которое нужно учить строку за строкой, стих за стихом. Это нужно просто понимать и жить им. И мы этим занимались достаточно много. Вы помните в «Послании к Колоссянам» последние полтора года мы посвятили тому, чтобы изучить «Послание к Колоссянам», чтобы понять его, чтобы увидеть богатство этого учения и каким образом оно сможет быть благословением для нас конкретно в нашей жизни, в наших обстоятельствах. Книга «Псалтырь» отличается от этих двух жанров, о которых их больше, жанров есть разные, другие жанры, но от этих двух типичных жанров отличается тем, что она показывает жизнь. Она показывает не только знание, она показывает не только информацию, она отражает реальное переживание жизни. Вот то, которое наполняло сердца Божьих детей. Сегодня многие люди задают мне вопрос, ну а жить как? Ну я понимаю, я могу читать слово, я могу как-то эту истину осознавать, ну а жить, каким образом я могу жить? Так вот, если вы вникнете в книгу «Псалтырь», вы увидите, как вы можете жить, как жили они. И каким образом ваша жизнь сегодня может стать богатой, благословенной, реальной жизнью? Книга «Псалтырь» – интересная книга еще и потому, что название этой книги по-еврейски означает прославление. Это еврейское слово «тихелим», оно взято от слова «халел». «Халел» мы в конце сегодня будем говорить о том, что это такое. Слово «халел» – это прославление, это великолепие, это сияние славы. Таким образом, евреи называли эту книгу «прославление». Позже, когда эту книгу перевели на греческий язык и перевели название этой книги, почему-то выбрали название, которое говорит о том, что вот удар, щипковый удар по струнам. То есть речь идет о... Ее как-то ассоциировали с музыкальными инструментами. С Скорее всего, это, наверное, происходило, потому что книга «Псалтырь» была песенником для первой церкви. То есть в первой церкви пели песни, в основном из псалтыря. Кроме того, были еще духовные песни. Есть псалмы, это псалтыри, а есть еще духовные песни, и некоторые из них сохранились на страницах Нового Завета. То есть есть псалмы, есть духовные песни. И когда мы говорим о том, какую роль играл псалтырь в начале или в новозаветных церквах, мы говорим о том, что это была основная книга. Основная книга, которую люди пели. Очень интересно, что эту книгу пели. Вы знаете почему? Чем интересно? Это интересно тем, что псалмы тогдашние, вот то, что пели тогда, было очень глубоко связано с поклонением Богу. То есть это не просто пропевание каких-то лирических мелодий. Это представление себя, это активное соучастие в процессе поклонения, активное поклонение Богу. Это характеризовало первую церковь. Вы знаете, сегодня существуют крайности от пения, которое абсолютно бездушное. То есть люди приходят и просто поют. Просто даже считают, что петь с душой – это что-то плохо. Это даже, может быть, и что-то связано с харизматами там, или еще там с кем-нибудь. То есть надо петь с каменным лицом. Вот тогда ты будешь правильный. Не так пели в первой церкви. В первой церкви пели с душой. Почему? Потому что когда вы поете псалмы, когда вы читаете их, эти слова очень глубоко, очень конкретно проникают в глубину сердца. Они действительно поднимают все то, что есть в человеческой душе. Самый первый псалом в Библии находится в книге «Исход». Книга «Исход», 15 глава. Это первый псалом, который упоминается в Библии. Этот псалом называется «Хвалебная песнь Моисея». По всей видимости, был составлен Моисеем. И пели его, этот псалом, не только Моисей, его пели и другие люди. Посмотрите, 20 стих, посмотрите. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свой тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, пойте Господу». Посмотри, это очень интересно. Тимпаны – это громкие инструменты, которые тогда существовали. Смотрите, и они пели, написано, с ликованием. Послушайте, что они пели. Вначале представляется более полная версия того, что описано после этого. Смотрите. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь – муж брани, Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославила силою, десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, он попалил их, как солому. От дуновения твое расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука твоя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах». И дальше он продолжает этот псалом, который, по сути дела, построен на том, что он видит то, что Бог сделал. И он об этом поет. И опять-таки, это не просто перечисление фактов. Это состояние, когда душа человека поднимается к Богу, когда он открывает себя, когда он говорит о том, что произошло в поэтической форме. Говорит это так, чтобы действительно это коснулось души. Следующий псалом, который мы встречаем по времени, который был написан, это псалом 89. Его автором тоже является Моисей. Это самая старая глава или самый древний псалом из всей книги «Псалтырь». Опять-таки, ввиду того, что очень большие здесь тексты, я не стал ставить это сейчас на экране. Посмотрите, 89-й псалом. Этот псалом отражает немножко другой ракурс. То есть он говорит о молитве. Тот псалом построен на прославлении, на ликовании. Этот псалом построен на молитве, опять-таки построен на том, что происходило в жизни, на осознании, на мысли о том, что происходило. Смотрите, молитва Моисея, человека Божия. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог». Посмотрите, псалмы всегда утверждение Божьего владычества, утверждение Его силы. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобой и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Помните, что это человек, который прошел с народом 40 лет по этой пустыне. Это те люди, которые грешили, которые противились Богу, которые, так скажем, заработали себе вот эти 40 лет путешествия, которые роптали, которые противостояли Богу в одном, в другом, в третьем, без конца. Посмотри, как отражает вот эта песнь Моисея, вот эта молитва, эта скорбная молитва, отражает вот весь тот характер тех обстоятельств, в которых они были. То есть это жизнь. Когда мы читаем псалмы, когда мы читаем псалтырь, мы видим жизнь реальных людей, мы видим ее как бы, знаете, вскрытую, как бы изнутри, не внешнюю оболочку, не Моисея такого, знаете, торжественного, Моисея-героя, Моисей, который сильный в вере, Моисей, который побеждает. А мы видим Моисея, который переживает трудности, который столкнулся с народом, который приводит его без конца в эти ситуации проблем, проблемы с Богом, проблемы с нациями, которые вокруг и так далее. Таким образом, когда мы читаем псалмы, мы видим вот эту реальность, реальность жизни. То есть этот человек видит реальность. Вчера у него была радость, и он говорил радостно, торжественно. Сегодня у него скорбь. И он также приходит к Богу, и он также сердечно, также искренне, также глубоко говорит ему о всем том, что произошло. Он все это перечисляет. И посмотрите, заканчивается этот псалом, 16-17 стихи. «Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя. И да будет благоволение Господа нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, и в деле рук наших споспешествуй». То есть это молитва, которая перечисляет трудности, которая реально сталкивается с трудностями, отражает их, и в то же самое время приходит к Богу и просит Бога о помощи, просит Бога о том, чтобы в этих конкретных ситуациях он вывел их. Последний псалом, который до времени Давида, который встречается на страницах Священного Писания, это Второзаконие, 32 глава. Я не буду его читать весь, я только некоторые штрихи, некоторые стихи отсюда отмечу. Это тоже песнь Моисея. Посмотрите, пожалуйста, это песнь Моисея, он так и начинается. 32 глава Второзакония. Это самый последний псалом, который написал Моисей. Мы видим, уже три псалма здесь Моисей написал. То есть Моисей, кроме того, что он был государственным деятелем, кроме того, что он был пророком, кроме того, что он был вот этим особым мужем Божьим, через которого Бог действовал для того, чтобы освободить народ израильский, Моисей был еще и поэтом. Он был поэтом, и поэтому на страницах Священного Писания есть его поэтические произведения. Посмотрите. «Внимай, небо, и я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему». Я читаю эти слова и слышу, как сейчас Моисея, который стоит где-то в ущелье гор, Моисея, который смотрит на землю обетованную, Моисея, который привел народ израильский, он же вот-вот умрет, он уже старец. Ему уже 120 лет. Он уже находится в состоянии, когда он прожил много, он видел уже в своей жизни очень много Божьего действия, победоносного действия. Он видел действие состояния, когда он сам грешил, сам достоин был наказания. Он видел состояние, когда народ грешил, когда он заступался за народ и просил Божьей защиты. Он все это прошел. Он видел бедствия, он видел тысячи людей, которые были погублены из-за своего греха. Это все прошло перед его глазами. Может быть, кто-то из пожилых людей сегодня может как-то, каким-то образом ассоциировать вот то, что пережил Моисей или переживал вот в это время. Послушайте, каким поэтическим, каким красочным языком он говорит. Смотри, «Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Посмотри, Священное Писание, Библия, она включает в себя очень много поэзии, очень много красоты. Это не просто жесткий какой-то такой жесткий лист рекомендаций или жесткий лист заповедей. Это гораздо больше. Это жизнь, которая включает в себя все вот эти, знаете, элементы красоты, элементы то, чем восхищается душа человека, элементы, которые делают эту заповедь понятной, ясной, достигающей сердец людей. Итак, почитайте дома этот псалом, замечательный псалом, 32 глава, книга Второзакония. Дальше мы доходим до Давида. Давид, известный псалмопевец, и, наверное, большинство ассоциируют сразу, когда говорят «псалтырь», всегда, наверное, думают «Давид». Действительно, Давид является одним из основных авторов книги «Псалтырь», хотя кроме него еще многие-многие люди другие писали или участвовали в написании книги «Псалтырь», или разные другие псалмы были написаны другими людьми. Как вы видите, мы уже только что читали один из псалмов, 89-й, это псалом Моисея. Много есть псалмов сынов Кореевых, Асафа и другие. Около 40, немножко больше 40 псалмов безымянные, то есть неизвестно, кто их написал. Очень интересно, когда мы читаем о Давиде, когда мы говорим о Давиде, очень интересно смотреть, каким образом Священное Писание видит Давида или оценивает его. Есть интересный стих в книге Амоса, 6 глава, 5 стих. Послушайте. «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Смотрите, Амос жил уже на достаточно большом расстоянии от Давида. Несколько сот лет прошло. И вот в умах людей, в сознании народа израильского осталась эта ясная картина. Если человек хорошо умел играть на музыкальных инструментах, о нем говорили, он играет как Давид. То есть Давид, автор, главный автор псалтыря, это поэтическая личность. Это тоже государственный деятель, это тоже пророк, потому что Бог через него очень много написал. Но кроме всего прочего, это была личность поэтическая. Он не только писал, он не только музыку составлял, он еще и играл на музыкальных инструментах. И большинство псалмов, которые мы встречаем, это были те псалмы, которые в синагоге, они звучали точно так, как мы читаем, Мариам здесь пела с музыкальными орудиями, то есть в сопровождении каких-то музыкальных инструментов. Причем тогда музыкальные инструменты были самые разные. У нас как-то 2 или 3 собрания тому назад, или 4 уже, наверное, как-то здесь барабан постучал немножко. Вот. И я видел, что реакция людей была не совсем хорошая, потому что, да, барабаны, кажется... Вы знаете, в некоторых церквах христианских, если они так, кстати, называются, Christian Church, в американских, у них вообще запрещено музыкальные орудия. Почему, я не знаю, видно, почему, наверное, их основатель очень не любил, или со слухом было плохо у него, что он запретил почему-то музыкальное орудие. Вот они пытаются найти там какое-то основание для этого, но они говорят, что только в Ветхом Завете были музыкальные орудия. Но если почитать Новый Завет, то вы увидите, что на небесах то же самое есть музыкальное орудие. Вот. И они были разные. Вот. И псалмы, которые пелись, они пелись по-разному. Некоторые действительно пелись в состоянии грусти. Да, это те псалмы, которые печаль вызывают или говорят о скорбных вещах. Но очень-очень много псалмов – это песни ликования. Когда люди пели с ликованием, действительно, они не с каменными лицами пели, они жили, они нормально жили. Почему мы только можем радоваться о внуках? Или о скутере, подростки радуются. Или о vacation, когда вы едете, вы тогда радуетесь. Почему вы не можете радоваться о Господе? Почему вы не можете радоваться о Его благословениях? Почему вы не можете сказать «Во, здорово!» Сказать это в церкви, сказать это вместе. Во всяком случае, Давид говорил. Он говорил об этом в церкви, в храме. Он говорил все вместе, он призывал людей, он говорил, мы немножко попозже будем об этом говорить, он настаивал на том, чтобы люди громогласно восклицали. То есть, когда мы говорим о псалтере, когда мы говорим о Давиде, мы говорим о широкой палитре, о спектре таком очень насыщенном, насыщенном красками, насыщенном эмоциями. Опять-таки, это не искусственно вызванные эмоции, это то, что отражало реальность, это то, что отражало жизнь, в которой находился тогда Давид, или Асаф, или сыновья Кореевы, или Соломон, несколько псалмов Соломоном написано и так далее. Давид пережил самые разные обстоятельства. Его путь начинался из спокойного дома, он рос в доме отца со своими братьями. Он шел туда к овцам, тоже спокойная такая атмосфера, но которая иногда прерывалась, это спокойствие прерывалось. Помните, он говорит, что иногда лев или медведь приходил и нападал. Дальше это жизнь, которая была связана с войной, Голиаф, противостояние с Голиафом, потом противостояние с Саулом, потом обман Саула, потом царство, потом обман его сына. Потом грех, вернее, грех, наверное, до того, как обман с Авесоломом был. И так далее. То есть, когда мы смотрим вот эту вот всю такую густую палитру красок, вот то, что происходило в жизни Давида, и когда мы читаем псалтырь, псалтырь отражает это. Он не скрашивает, он не сглаживает. Он отражает так, какое оно есть. Он показывает нам, как мы должны приходить к Богу, когда мы согрешили. 50-й псалом об этом говорит. Он показывает, как мы должны подходить к Богу тогда, когда враги, 22-й псалом, помните, «Ты устроил трапезу в виду врагов моих» и так далее. То есть самые-самые разные обстоятельства отражены в книге Псалтырь. И они показывают нам, как жить, показывают нам, как воспринимать эту жизнь, как наполняться ею, что нужно для того, чтобы эта жизнь была нашей реальностью. Вы знаете, псалмы есть и в Новом Завете. У нас сейчас нет времени говорить о всех их. Я только напомню вам, помните, когда Мария пришла в дом к Елизавете, да, в дом к Елизавете. Когда она пришла в дом к Елизавете, помните, Елизавета встречает ее с песней. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего?» И взыграл младенец в чреве. То есть это песня, это тоже песня. И в Новом Завете мы потом немножко попозже коснемся. В Новом Завете есть достаточно много песен. Интересные песни, те, которые пелись. Скорее всего, многие части Нового Завета пелись в первых церквях. Но это немножко попозже. А сейчас я хотел бы еще взять несколько минут, чтобы обратить ваше внимание на некоторые интересные факты из книги «Псалтырь». Во-первых, это самая большая книга Библии. За ней идет книга пророка Исаия. В ней больше всего глав. 150 глав в книге Псалтырь. В книге пророка Исаии 66. Это вторая по объему. В этой книге есть самая длинная глава. 118-й псалом содержит в себе 176 стихов. Причем они очень интересно написаны. Когда-нибудь мы дойдем до него, до 118-го псалма. Я вам не обещаю проповедь на весь 118-й псалом, немножко большеватый он. Но мы о нем поговорим, он очень интересно написан, очень впечатляющая форма у него. Вы знаете, что этот псалом больше, чем многие-многие книги Библии. Он больше, чем книга Руфь, Есфирь, Песни Песней, Плач Иеремии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Малахии, Галатам, Ефесянам, Колоссянам, Филимону. Все эти книги меньше по своему размеру, чем 118-й псалом. Кроме того, в этой же книге, в Псалтыре, есть самая короткая глава. Почти прям как в Калифорнии. Все эти крайности, все собрались в одну точку. самая длинная глава, есть самая короткая глава. Она находится совсем рядом. Это Псалом 116. В нем только два стиха. Интересно, что этот 116-й псалом является средней главой во всей Библии. То есть, если вы возьмете все главы Библии, 1189 глав в Библии, разделите их пополам, средняя глава будет 116-й псалом. Очень интересно. Послушайте, что он говорит, этот псалом. Послушайте. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. Это центр Библии. Это территориальный центр Библии. Если вы хотите знать центр Библии, пожалуйста, 116-й псалом. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Истина Господня вовек. Аллилуйя. В этой же книге Псалтыря средний стих. Вы понимаете, да, что стихи и главы немножечко отличаются, поэтому стих не в 116-м псалме находится, средний стих. Этот стих находится в псалме рядом, в 117-м псалме, 8 стих. Это абсолютный центр Библии. То есть, если вы не по главам будете считать, а в Библии 31 173 стиха всего. Если вы разделите их пополам и найдете центральный, средний стих, будет вот этот стих. Послушайте, очень интересный стих и очень важный. Послушайте, что он говорит. 117 псалом, 8 стих. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Запомните это для себя. Запишите это. Запомните для того, чтобы вы знали центр Библии, знали центральную главу Библии, знали центральный стих Библии. Это действительно не только территориальный центр. Это суть того, о чем говорит Библия. Лучше надеяться, уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Об этом, в принципе, все то, что говорит Библия. Кроме того, в книге «Псалтырь» больше всего авторов. Бог использовал больше, чем каких-то других книг. Большинство книг написано одним каким-то человеком. В этой книге участвовали многие. Мы уже перечислили Давид, Моисей, Асаф, сыновья Кореевы, Соломон. Есть еще несколько имен, которые там перечисляются, и некоторые, которые не упомянуты. Кроме того, эта книга взяла больше всего времени, пока она появилась на свет. Примерно ее писали от написания первого псалма Моисеем и до написания последних псалмов, которые, скорее всего, наверное, были написаны Ездрой. Потому что это были псалмы возвращающегося народа из пленения. Это так называемые песни восхождения. В конце псалтыря вы можете их встретить. Там не указано, кто их написал. Но, скорее всего, наиболее вероятно, что их написал Ездра. Или, может быть, кто-то из левитов непосредственно под управлением Ездры. Под в его, так скажем, подчинении находившихся. Вот. Так вот, от Моисея до Ездры прошло 1000 лет. Почти 1000 лет, от 900 до 1000 лет. То есть эта книга писалась на протяжении 1000 лет. Вся Библия писалась на протяжении 1600 лет. То есть это достаточно, так скажем, сердцевина Библии. Кроме того, Псалтырь – это наиболее часто цитируемая книга в Новом Завете. Вы знаете, что Новый Завет цитирует? Иисус Христос, апостол Павел, апостол Петр цитируют что-то из Ветхого Завета. Так вот, всего в Новом Завете есть 360 цитат Ветхого Завета. Из этих 360 цитат 112 из Псалтыря. То есть почти одна треть всего того, что люди, которые жили, Христос, Павел, Петр, Иаков и другие, у них был Ветхий Завет, у них еще Нового Завета не было. Они только писали Новый Завет. И когда они говорили, чаще всего они обращались к книге Псалтырь. Кроме того, последнее в книге Псалтырь наибольшее количество пророчеств об Иисусе Христе. Пророчество Мессии. Мы знаем, что Исаия пророчествовал о Христе, мы знаем, что Захария пророчествовал о Христе, Михей, другие пророки. Но в Псалтыре наибольшее количество, я несколько только перечислю. Христос как Сын Божий во втором псалме, 12 стих. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на Него». Второй псалом. Знаешь, о предательстве Христа очень ясно сказано в 40-м псалме, 9 стих. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Дальше о распятии Христа очень ясно сказано, почти что буквально в 21-м псалме. Послушайте с 13 стиха. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей. Ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Буквальное, буквальное пророчество о распятии Иисуса Христа. Опять-таки это в Псалтере. О воскресении Иисуса Христа сказано в Псалтере в 15-м псалме. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». 10 стих. О вознесении Иисуса Христа сказано в Псалтере, 67-й Псалом, 18 стих. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». О воцарении Христа сказано в Псалтере, 109-й Псалом, 1 стих. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, наколе положу врагов твоих в подножие ног». Посмотри, почти все Евангелие представлено в книге Псалтери. Вот почему я говорю, что это жемчужина. Это действительно богатство. Это действительно, если вы хотите настоящей христианской жизни, полюбите Псалтырь. Научитесь ценить его, научитесь дорожить этими стихами, этим отражением того, что переживали люди Божьи. Есть еще одно пророчество об Иисусе Христе. Христос представлен как краеугольный камень, который отвергнут строителями. Посмотри, 117-й Псалом, 21 стих. «Славлю Тебя, Господи, что услышал меня и сделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Помните, этот псалом цитирует апостол Петр в первом послании во второй главе, где он говорит: «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». И так он для неверующих камень преткновения, для нас верующих драгоценность. Хотел бы сейчас еще раз вернуться к этому стиху, который является центральным стихом книги «Псалтырь». Это 117-й псалом, 8 стих. Хотел бы, чтобы мы сейчас могли предстать пред Господом и помолиться Ему. И помолиться Ему вместе с Давидом, помолиться Ему вместе с теми людьми, которые писали эту книгу, которые писали эти псалмы. Я бы хотел рекомендовать вам, если вы хотите научиться молиться, попробуйте молиться псалмами Давида. Вот просто так, становитесь на колени, открывайте псалтырь, открывайте какой-то стих и молитесь вместе с Давидом. Попробуйте ощутить, что он переживал. Попробуйте сравнить, как это касается вас сегодня, как эти переживания сегодня близки вам. Вы откроете для себя абсолютно другую грань духовной жизни, другую грань молитвы. Я знаю, я уверен, что нас ожидает в этом путешествии по книге «Псалтырь» очень и очень много замечательных, чудесных открытий, которые будут для каждого из нас огромным благословением. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
0: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно
3: такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету, и если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наше признание, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг, слушающий сейчас библейские истории. Ты помнишь, что мы знакомимся с древними историями, записанными для нас в Библии Божьими людьми, пророками, мудрецами, простыми людьми и царями? Сегодня мы продолжаем знакомиться с книгой пророка Даниила. Мы узнали, что послание от Бога можно получить самым необычным способом. Например, царь Валтасар за свое неуважение к Богу увидел нечто устрашающее – кисть руки, пишущие на стене непонятные слова. Даниил истолковал их значение. «Исчислен, взвешен, разделено». В эту же ночь персы захватили Вавилон и убили последнего вавилонского царя Валтасара. Заговор против Даниила. Библия, книга Даниила, глава 6. Войска персов и медян захватили Вавилон. И царь Дарий, властитель обширной империи, обосновался во дворце. Дарий установил в царстве разумный порядок. Он избрал 120 сатрапов, чтобы они управляли разными областями страны. А над ними поставил троих начальников, призванных следить, чтобы сатрапы не нарушали законы и блюли интересы царя. В число этих трех начальников вошел и Даниил. Царь вскоре увидел, что Даниил превосходит всех остальных его слуг и уже помышлял поставить его над всем царством. Сатрапы и другие чиновники решили не допустить этого. Они ненавидели Даниила, завидовали ему и искали способ опорочить его в глазах царя. Но они никак не могли придумать, в чем обвинить его, потому что Даниил безупречно служил царю. «Мы должны обратить против него его веру», — решили завистники. Хотя Даниил уже много лет прожил в Вавилоне, возмужал и состарился в этой стране, он оставался верен Господу и всегда и во всем уповал на него. Три раза в день он подходил к своему окну и смотрел в сторону Иерусалима, туда, где некогда стоял храм. Затем он преклонял колени и молился Господу, который был с ним, хотя сам Даниил находился вдали от родины. Наконец, завистливые чиновники придумали, как им хитростью избавиться от Даниила. «Государь», — обратились они к царю, «мы составили новый указ и просим, чтобы ты утвердил его. В этом указе говорится, что в течение следующих 30 дней каждый человек в твоем царстве должен обращаться со своими прошениями только к тебе. И никто не должен ни о чем просить какого-либо человека или даже Бога. Подпиши этот указ и скрепи его своей печатью, чтобы все знали, что он крепок, как закон персидский или медийский, и не может быть ни изменен, ни отменен. Всякий же, кто не подчинится этому указу, будет брошен в ров со львами». Дарий и не подозревал, что его чиновники устраивают ловушку для Даниила. Он подписал этот указ и скрепил его своей царской печатью. Бог велит и нам быть покорными властям. За то, что Даниил добросовестно исполнял обязанности, царь хотел его вознаградить. К сожалению, это не избавило его от завистливых взглядов других людей. Главное, при любых трудностях оставаться верными Богу. Это для нас, как во всякой истории в Библии, основной урок. А пока до свидания, друг. Надеюсь на нашу новую встречу, когда наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 90. Евангелие Луки, 12 глава, 48 стих. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Это вывод Христа из притчи, которую Он рассказал людям. Притча о рабах, ожидающих возвращения своего господина, и о том, как они его ждали. Каждый имел поручение. Каждый имел поручение, которое должен был выполнить добросовестно и старательно. Когда же вернулся их господин и увидел, как выполнялись его поручения, то похвалил старательного раба. А ленивый и непокорный раб был наказан за свою строптивость и лень. Будет хорошо, если вы прочитаете эту притчу и порассуждаете над словами Христа. Почему Яну многое можно? С таким вопросом подошла к папе одна из его дочерей. Ей было непонятно, почему папа доверяет Яну многие дела, которые не доверяет другим. Или почему папа, уезжая из дома, берет Яну с собой, оставляя дома других детей. Или почему Яну разрешается пойти с другом купаться, а им, его братьям и сестрам, этого не разрешается. У нее было еще очень много почему. Тогда папа, посадив ее рядом с собой, ответил так. «Ян – ваш старший брат. Он мне первый помощник во многих делах, дома ли я нахожусь или уезжаю куда-то далеко. Когда мы с мамой уходили на работу, то доверяли заботу о вас ему. Он знал, что и как нужно сделать, чтобы вы были накормлены и одеты, пока нас нет дома. Он знает, что мы доверяем ему. И наши поручения он старается выполнить хорошо и добросовестно. Может быть, не всегда у него все получается, но он старается. И он знает, что я всегда спрошу его, как он выполнил мое поручение. Да, мы с мамой многое позволяем и вам. Но ровно столько, сколько вам по силам. И за каждое дело, порученное вам, мы с мамой обязательно спросим с вас». А Ян отвечает «и за себя, и за вас». Наверное, поэтому Яну многое можно. Но ведь не все, а только то, что принесет радость всем его братьям и сестрам, и нам, его родителям, и Богу. «Ты согласна со мной?» – спросил он напоследок дочь. И она кивнула головой. «Да». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Это очень правильные слова. С ними нельзя не согласиться. Их написал апостол Павел всем верующим людям. Можно есть многие продукты, но не все из них полезны для здоровья. Маленькая Даша, увидев в лесу мухомора и узнав, что его нельзя есть, удивленно спросила, «Почему?» Ей объяснили, почему. Можно весь день просидеть в речке, но потом заболеть от переохлаждения. Можно, не слушаясь родителей, ходить раздетым в холодный день. Но принесет ли такой поступок пользу? Не все полезно, что человек может сделать. А если это касается его души, то не только не полезно, но даже опасно. Не уклоняться от искушений – опасно. Не убегать от греха – опасно. Не читать Библию – опасно. Не молиться Богу – опасно. Конечно, каждый человек может делать то, что ему заблагорассудится. Но вот что написал мудрый царь Соломон. «Не скоро совершается суд над худыми делами. Оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом его, а нечестивому не будет добра». И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом. Книга Екклезиаста, 8 глава, с 11 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Привет, ребята! Это же я, Кабанчик! Ну да-да, это я! Нас сегодня ждет продолжение радиоспектакля «Путешествие в страну главных вопросов». Давайте кратко вспомним, какие приключения выпали на долю мальчика Кузи. Помните? Он скучал на берегу моря и вдруг увидел бутылку, выброшенную волной. Так он познакомился со страничкой Библии, которая находилась в бутылке и умела говорить. Страничка предложила Кузе отправиться в увлекательное путешествие. Ну, вспомнили? В путешествие в страну главных вопросов. Страничка посоветовала мальчику никуда не сворачивать с тропинки, говорить только правду и, главное, верить, что он попадет в волшебную страну.
1: Точно, Кабанчик. А помнишь, что было дальше? Кузя свернул с тропинки и оказался в подземелье у Бизона Великого. Но благодаря мудрым советам странички Библии он сумел оттуда выбраться. А дальше? Мальчик сказал неправду, за что чуть не стал королем страны лгунишек. И снова страничка Библии протянула Кузе руку помощи. Какие же приключения ждут Кузю впереди? Ребята, приглашаем вас на поляну у скалистого озера. Там спектакль готовится. Театр Кабанчика вовсю старается. Я еще забегу к дядюшке Лосю. Обещала, что вместе на премьеру пойдем.
0: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее, потому что радиопередача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
2: Ой, лес все сгущается. Теперь дорогу не разберешь. Кроны деревьев совсем не пропускают свет. Похоже, скоро совсем стемнеет. Отдохнуть бы немного. Вот прислонюсь к этому дереву.
3: Эй, осторожней!
2: Ой!
3: Вы наступили мне на корни. Кто ж в такой обуви в дальний путь отправляется? Из каблуков во все стороны гвозди торчат. Так вы, молодой человек, далеко не уйдете. Сомнительно это.
2: И правда. Еще немного, и босиком пойду. А чего это дерево говорящее?
3: Здесь недалеко, 100 метров вправо. Сапожная мастерская есть. Работает круглосуточно. Сходи, почини обувь, а уж потом отправляйся в путь. Ну, если захочешь, конечно.
2: Спасибо за совет. Но я не могу. Я не должен сходить с этой тропинки.
3: Как знаешь. Но сомнительно, что так. Ты далеко еще проковыляешь.
2: Ой, ну вот, споткнулся о второе дерево.
1: Никуда не годится. Да-да, я к вам, молодой человек, обращаюсь. Зачем же так руками размахивать? Не на параде же.
2: Да я...
1: Фи, и одеты вы, конечно, не по сезону. Я слышала прогноз погоды на завтра. Обещают похолодание со снегом, а ночью заморозки. А у вас явно пляжный видок. Сомнительно. Чтобы такое обмундирование было прилично путешественнику.
2: Уважаемое дерево, но я же сюда не из Северного полюса пожаловал. Действительно, становится довольно прохладно. Но разве есть какой-нибудь выход?
1: Конечно. Для таких неосмотрительных мальчиков, как вы, в 200 метрах отсюда недавно построен универмаг. Выбор и обслуживание достойное.
2: Но я не могу идти ни в какой универмаг. И страничка просила, чтобы я не уклонялся ни направо, ни налево.
1: Сомнительно, молодой человек, чтобы она могла учесть все.
2: Нет, я лучше буду делать так, как сказала страничка Библии. Ладно, пойду дальше. Ой, Кажется, от этого дерева вкусно пахнет.
4: А вам действительно показалось, что я пахну пирожками вашей бабушки? Не правда ли? Как будто прямо из духовки.
2: Да уж, прямо как в Макдональдсе. Мне сейчас только этих ароматов не хватало. Ведь я завтракал сегодня очень рано.
4: Ой, никаких проблем. Сразу за поворотом стоит избушка, а в ней, что бы вы думали, кафешка. А там чего только нет: и пельмени, и блинчики, и пирожки всякие разные.
2: А взбитые сливки там есть?
4: Ну, конечно. И взбитые сливки с клубникой, и сливки с орехами. В общем, целое море разнообразий. Поэтому долго не задумывайтесь. Как вы на голодный желудок предполагаете куда-нибудь дойти, а? Сомнительно это.
2: Конечно, у этого дерева присутствуют здравые мысли. Я ужасно хочу есть. И взбитые сливки, как назло. Что-то я уже засомневался, что дойду до этой мифической страны, в которой есть ответы на все вопросы. Может, страничка всего и не знает. Что же она мне раньше не сказала, что я одет не для дальнего путешествия? И обувь мою видела, и одежду. И вообще, я хочу есть, очень хочу есть. Особенно взбитых сливок с клубникой.
1: Апчи!
2: Ой, это ты, страничка?
1: Да, сколько здесь запахов. Не то, что в библиотеке. Кажется, аллергия начинается. Эх, Кузя, все же засомневался. Не позволяй сомнениям подрезать крылья своей надежде. Доверься мне. Впереди, как восход солнца, нас ждет чудесная страна, где неразрешимые вопросы становятся простыми и понятными, где загадка превращается в отгадку, а тайна приоткрывает завесу. Разве ты уже передумал идти в эту страну? Твои сомнения так сильны?
2: Подожди, страничка. Я верю тебе. И очень хочу попасть в эту необыкновенную страну. Правда хочу. Просто я засомневался, смогу ли я?
1: Конечно, сможешь. Верь мне. Не сомневайся ни секунды. А насчет одежды не волнуйся. Все будет, когда потребуется. Ты почувствовал голод? Потерпи немного. Через 20 шагов нас ждет лесная кладовая.
2: Какой большой пенек, и на нем хлеб. Здорово. Конечно, это не взбитые сливки, но есть так хочется. И пахнет вкусно бабушкиной печкой. Корочка хрустящая. Вкусно. Очень. Ой, наелся. Досыта. Так, запивать, как я понимаю, нужно из этого родничка. Ух, ледяная, даже обжигает. Ой, а что это в траве краснеет? Спелая земляника. Какая сладкая.
1: Ну что, подкрепился? Обед удался?
2: На славу, страничка. И все сомнения как водой смыло. Я снова бодр и готов к новым приключениям. Страничка, так мы идем?
1: Вы уже поняли, что приключения мальчика Кузи еще впереди. Мы пока оставим его и страничку Библии. Продолжение сможем услышать в следующей передаче «Небесные вопросы».

0: А сейчас наше время подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
2: Белочка, слушай, а ты умеешь хлеб с хрустящей корочкой из желудей печь?

простая жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся вверх.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Куда мы бежим? В поисках свободы и лучшей жизни? Может быть, мы от нее и удаляемся? Куда мы бежим? От кого мы бежим? Не от своего ли господина, который любит и дает нам все необходимое?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Восстановление в правах беглеца». Сегодня мы поговорим о трех личностях – апостол Павел, Филимон – работовладелец, и Анисим – беглый раб. Изучая их характеры, их поступки, мы можем научиться очень многому – прощению, доброте, жертвенности, готовности помочь и решительности полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.

0: Мир вам, дорогие друзья! Послание к Филимону – самое короткое и самое личное из всех трудов, принадлежащих перу апостола Павла. Павел пишет письмо своему другу Филимону, рабовладельцу, и пишет он в интересах бывшего раба Анисима. Анисим сбежал от Филимона и бродил по улицам Рима. Именно там он обратился ко Христу, как к своему личному спасителю под влиянием самого Павла. И апостол очень хочет, чтобы Анисим смирил себя перед Филимоном, его владельцем, и признал свое непослушание. А также Павел просит рабовладельца простить своего беглого раба. Итак, наша серия бесед называется «Работая над своим характером». И еженедельно мы читаем библейские истории, чтобы понять, как достигнуть характера, угодного Богу. Сегодня мы обратим наше внимание, как много общего между нашей жизнью и жизнью Анисима. Для начала давайте прочитаем небольшую историю этого человека, записанную в послании к Филимону. Мы прочитаем послание Филимону с 1 стиха. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфи, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем и обидел тебя, или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам не должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. О месте приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Дорогие друзья, это прекрасная история, записанная в Новом Завете, в книге, состоящей всего из одной главы, названной «Посланием к Филимону». Это повествование о беглеце, поэтому и название сегодняшней передачи – «Восстановление прав беглеца». Побег из дома иногда происходит и в наши дни. Люди сбегали из дома на протяжении всей истории человечества. Недавно я наткнулся на картинку, где изображен молодой человек с рюкзаком за спиной, торопящийся вниз по дороге. Полицейский остановился рядом с ним и спрашивает: «Куда ты торопишься, сынок?» И парнишка-подросток ответил: «Я убегаю из дома». «А почему ты это делаешь?» «Потому что родители больше обо мне не заботятся». Мало кто прошел через подростковый переходный возраст, чтобы у него ни разу не появилось желание сбежать из дома. Очень многие сталкивались с этой проблемой неоднократно. И, возможно, даже в вашем доме были случаи, когда кто-то убегал. К сожалению, даже семьи христиан не защищены от этого. Ну, поэтому, выбирая тему восстановления прав беглеца, я говорю не о чем-то далеком и редко встречающемся, а о том, что происходит и по сей день. Но побег, о котором мы читаем в послании Филимону, это не то же самое, что и побег подростка от строгих родителей. Потому что побег раба из дома хозяина был равноценен самоубийству. Перед тем, как мы начнем изучение послания к Филимону, хочу предложить вашему вниманию некоторую информацию о рабстве во времена Павла. Эдвард Гиббон, английский историк XVIII века, очень хорошо описал систему рабовладения в Риме. Он один из авторов книги «История падения Римской империи». Гиббон пишет, что в середине первого века в Римской империи было около 60 миллионов рабов. Вы осознали цифру? 60 миллионов рабов! Страна была переполнена этими живыми, ходящими на двух ногах инструментами, которых не воспринимали как людей. Раб не был человеком. Он был просто живым инструментом, и у каждого рабовладельца было право на жизнь или смерть своего раба. У владельца была полная власть над своим рабом. Он был его состоянием. Жизнь раба не представляла никакой ценности, и раб, который принимал решение сбежать от своего хозяина, а особенно тот, который перед побегом обокрал хозяина, именно о таком рабе мы читаем в послании к Филимону, попадал в большие неприятности, если он был пойман. Во-первых, на лбу у беглого раба появлялось клеймо в виде буквы «F» от латинского «fugitivus», что значит «беглец». Поэтому ему пришлось бы все оставшиеся годы жизни провести с клеймом на лбу в виде буквы «F». И часто беглые рабы были изуродованы, искалечены. У них отрезали какие-то части тела. Они почти всегда подвергались пыткам, если их находили. А иногда их просто казнили, бросали к диким животным, топили, а в некоторых случаях распинали на кресте. В одной книге я нашел вот такие факты об отношении к рабам. У владельца была полная власть над рабом. И он может приговорить раба к каторжным работам в цепях на его земле на протяжении всей жизни. Или своего рода на тюремной фабрике. Хозяин может наказывать раба ударами плетью или узлом. И Плиний описывает отношение владельца к своему рабу. Раб нес поднос с хрустальными кубками во внутренний двор, уронил один кубок и разбил его. И за это раба было приказано бросить в пруд, где хищные рыбы разорвали его на куски. Ювенал описывает госпожу, которая избивает свою служанку просто потому, что ей нравится звук свиста ударов, который для нее слаще песни, и которая не успокоится, пока не придет мучитель, который оставит клеймо горячим железом на лице служанки за кражу нескольких полотенец. Раб был полностью подвластен своему господину, своему хозяину. Сейчас мы не имеем ничего общего с рабовладельческим строем, который был в Риме. Но если мы не будем понимать того, что было принято во времена апостола Павла, мы не сможем в полной мере осознать и оценить, что сделал он для Онисима, о чем апостол Павел просит Филимона. Попробую описать обстановку того времени. Павел находился в Риме. В городе Колоссы жил рабовладелец Филимон. И именно его имя мы видим в заглавии книги. У него было несколько рабов, и один из них по имени Онисим принимает ужасное решение обокрасть своего хозяина Филимона и сбежать в Рим, чтобы слоняться по улицам этого огромного города вместе с другими беглецами, которые были бродягами этого мегаполиса первого века. Онисим сбежал от своего хозяина как мятежник. Он и не подозревал о том, что на свете живет такой человек по имени Павел. Но по счастливой случайности они встретились. И Павел привел Анисима, беглого раба, ко Христу. И жизнь Анисима полностью перевернулась, буквально на 180 градусов. К тому же он стал очень полезным другом апостола Павла, пока тот был в заключении и римской тюрьме. Павел оказался перед дилеммой. Как ему поступить? Анисим – беглый раб, а теперь он спасенный человек. Что делать Павлу? И апостол принимает решение написать письмо. Хотя оно настолько маленькое, что я бы даже назвал его открыткой или запиской. Оно состоит всего из 25 стихов. Очень коротенькое, маленькое послание. Это самое короткое личное послание апостола Павла, которое есть в Новом Завете. Павел решает написать письмо и передать его через раба, которому потребовалась огромная смелость, чтобы передать эту записку своему господину в Колоссы. Павел передает письмо Филимону через его, беглого раба Анисима, в надежде, что Филимон простит беглеца, который обокрал его, а затем вернулся. Но теперь посмотрим на само послание, которое является нашим текстом для изучения. Начинается оно с трех стихов приветствия, а затем основное содержание, которому уделим наибольшее внимание. Но сначала посмотрим на вступление. Итак, первые стихи. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Итак, письмо пишет Павел, и оно должно быть отправлено Филимону. Я уже обращал ваше внимание, и, наверное, еще неоднократно об этом скажу. Мне очень нравится то, как в Новом Завете написаны письма. Очень забавно, как мы пишем письма сегодня. Мы сначала пишем длинное письмо, а потом в самом конце подписываем свое имя. И тому, кто получает письмо, нужно посмотреть сначала несколько страниц, а потом уже найти имя автора. И потом, зная, от кого это письмо, человек понимает, как на него реагировать. Давайте признаемся, имя автора – это то, что интересует нас в первую очередь, когда мы получаем письмо. Мы всегда смотрим, кто написал письмо, от кого послание. Во времена Нового Завета письма подписывали в самом начале. И это очень мудро. Самая первая строчка письма – это подпись. Апостол Павел поступает так же. Он пишет о том, что письмо от него в самом начале. И к тому же он здесь называет себя узником. Чтобы понять, что это значило для него, обратимся к книге «Деяний святых апостолов» 28 главе. Мы посмотрим на несколько стихов из этой последней главы книги «Деяний». И череда событий привела апостола Павла в Рим. Было озвучено, что он является гражданином Рима. И это серьезно напугало его врагов. Потому что граждане Рима пользовались большим уважением. И враги придумали такой план. Они привели его в Рим, чтобы он предстал перед самим императором. И я убежден, что он имел личную встречу с Нероном. Но это было уже позднее. Деяния апостолов, 28 глава, 16 стиха. Вот послушайте. Когда же пришли мы в Рим, мы, это апостол Павел и Лука, автор книги Деяний апостолов, вот когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. И вот последние стихи этой книги. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему. И проповедуя Царство Божие, и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Вот какой прекрасный способ использования времени своего заточения. Во время своего заключения апостол Павел не находился в темнице. Он жил в арендованном доме, и к нему был закреплен стражник. Но у него была свобода принимать людей и евангелизировать. И это позволило ему свидетельствовать тем, кто приходил навестить его. И таким же способом ко Христу обратился Анисим. Вернемся к посланию к Филимону. Апостол Павел называет себя узником Иисуса Христа. Он не считает себя узником Рима. Павел видит, что все спланировано Господом. И он радовался всему происходящему, потому что даже находясь под домашним арестом, он видел во всем волю Божию. Это прекрасный способ смотреть на сложные ситуации. Пока Павел находился в Риме, он написал 4 послания. И все они вошли в канон Нового Завета. Послание к Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и послание Филимону. Это тюремные послания. Апостол пишет: «Я узник Христа и пишу тебе, Филимон». Дальше мы читаем. «И Апфи, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Это очень похоже на подпольные церкви современности. В те дни верующие не могли собираться открыто, поэтому они встречались в домах верующих. И Филимон собирал церковь у себя дома. Вот что он пишет. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Сейчас благодать приравнивают к миру. И мы очень много в последнее время слышим о мире. Мир имеет огромную ценность. Мир. Мы молимся о мире, слышим призывы к миру. Но мир невозможен без благодати. И апостол Павел пишет: «Пусть у вас будет благодать Господа нашего Иисуса Христа, и тогда придет и мир». Основное содержание письма мы можем разделить на 3 части. Первая часть – похвала, одобрение. Второе – ходатайство, просьба. И последняя часть, 3-я – это обязательство, договор. В каждой из этих частей различные персонажи особенно подчеркнуты. В первой части стихи с 4 по 7 главный герой – сам Филимон. В следующей части ключевой персонаж – Анисим, раб. А в 3-й части говорится в первую очередь о самом Павле. И во время чтения этого послания мы ближе познакомимся со всеми 3 личностями. Но также есть ключевые фразы. В 4 стихе ключевая фраза 1 части. «Благодарю Бога моего». Ну и далее во всей 1 части, это стихи с 4 по 7, Павел продолжает благодарить Бога за Филимона. Ключевая фраза 2 части, это с 8 по 17 стихи, она записана в 10 стихе. «Прошу тебя». И я объясню все подробнее позже. И ключевые слова 3 части – «Я заплачу». Ну, теперь давайте посмотрим на 4 стих. Апостол Павел обращается непосредственно к Филимону. Он пока еще даже не упоминал Анисима, он не решается начать письмо с разговора о рабе. Это очень тонкая тема. И поэтому Павел начинает словами ободрения. Филимону, 1 глава, 4 стиха. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Сегодня мы заметим, что Павел упоминает 4 аспекта в его отношении к Филимону. 4 стих. «Я молюсь за тебя». 5. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». «Молюсь за тебя, слышу о твоей любви и вере». И далее 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Ну, 3. Апостол Павел радуется, когда вспоминает о нем. И 4. «Филимон, ты источник успокоения. Я молюсь за тебя. Я слышу о твоей любви. Я испытываю радость и утешение, и я успокаиваюсь, просто вспоминая о тебе». Апостол Павел в своих посланиях призывает поддерживать других. И в послании к Филимону мы видим, как он сам поддерживает, воодушевляет своего друга. Он на практике проявляет то, чему учит. Не допускайте даже мысли, что чем более зрелым христианином вы становитесь, тем больше у вас прав командовать другими людьми. Самые великие люди – это те, кто не эгоистичен и готов поддерживать, и не стесняется благодарить. А те, кто думает в первую очередь о себе, кто очень высокого о себе мнения и не может снизойти до того, чтобы оценить чью-то жизнь выше своей, на самом деле не очень зрелый христиане. Апостол Павел написал Филимону, что он является для него источником успокоения. И я хочу задать вам вопрос. А вы источник спокойствия мира или, наоборот, беспокойства. Когда кто-то вспоминает о вас, то какие первые мысли появляются в его голове? «О, этот человек приносит мне покой. Мне становится легче после общения с ним». Мы, как христиане, должны быть именно такими людьми. Именно таким образом влиять на жизнь окружающих нас людей. Ну, а теперь хочу обратиться к одному тексту из Ветхого Завета. Это слова Соломона. Притчи 12:25. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Тоска на сердце человека давит, подавляет его, а доброе слово развеселяет его, радует. И это действительно так. Когда мы боремся с житейскими трудностями, кажется, что с каждой недели все становится только хуже. Кажется, что ничего не может ободрить наш дух. Но на самом деле это возможно и не так уж сложно. Нам необходимо доброе слово. Задумайтесь, как вы можете принести утешение и успокоение при помощи добрых слов? Как вы можете стать источником вдохновения? И для начала не берите самые сложные ситуации. Когда человек в депрессии или у него серьезные проблемы, это может оказаться для вас слишком сложным заданием. Вам будет тяжело найти слова поддержки. И для начала найдите слова поддержки для ваших близких. Задумайтесь, как вы можете сделать день вашего друга светлее и ярче. Как я могу стать поддержкой и воодушевлением для окружающих? Что мне сделать, чтобы человек не упал ниже? Хорошие слова могут помочь. Они развеселят сердца ваших близких. Именно это и делает Павел по отношению к Филимону. Он пишет об этом в стихах с 4 по 7. Павел хвалит Филимона. Ну, а теперь посмотрим на следующую часть письма. Это ходатайство за беглого раба. И главное действующее лицо в этой части письма уже не Филимон, а Онисим. Не господин, а раб. Не хозяин, а беглец. «Посему, имей великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел старец, ну а теперь и узник Иисуса Христа». Прошу, это ключевая фраза. Павел пишет, что он имеет право приказывать Филимону. Почему у него есть такое право? Он был апостолом. Но помимо этого он привел Филимона к Богу. Если вы внимательно прочитаете все послание, то поймете, что именно Павел был тем человеком, через которого рабовладелец обратился ко Христу. И поэтому Павел пишет ему: «Я духовный отец для тебя, я апостол, я имею право приказывать, и это было бы правильно. Но я не воспользуюсь этим правом. Я лучше обращусь к тебе с просьбой по любви, по-братски». Любовь – это единственный способ, который вы должны использовать, прося о чем-либо. А если вы попытаетесь получить прощение без настоящей любви, агапы, вы его просто не получите. Поэтому Павел и пишет в 9 стихе: «По любви лучше прошу». Дорогой друг, я хочу напомнить о великой любви Господа Иисуса Христа. Каждому из нас, каждому грешнику, Бог возлюбил этот мир, что Он послал, отдал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, в этот мир, чтобы Он взошел на крест, чтобы стал Агнцем, который искупил нас от греха. Знайте, что Бог совершил это по Своей любви. Бог так возлюбил мир. Поэтому благослови каждого из нас, Господь, не бежать, как Онисим, от Бога, но прийти к Богу, покаяться, узнать Его, возлюбить Его, уверовать в Него и следовать за Ним. Да благословит Господь каждого из вас. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Восстановление в правах беглеца» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами, и мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Послание Филимону – самое маленькое из всех писем апостола Павла, но при этом предлагает нам множество уроков, если мы посмотрим на каждого персонажа. Возможно, мы бежим от Бога, своего господина, как это сделал Онисим, или нам нужно научиться прощать и принимать, как это требовалось Филимону. А может быть, наш урок на сегодня – это использовать каждый момент для того, чтобы приводить потерянных и сбежавших людей к Господу, как это сделал апостол Павел, находясь в заключении. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Хотелось бы, чтобы в каждом городе, в каждом доме и в каждой семье могли услышать весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Как справиться с трясиной отчаяния?», «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?», «Важнее красоты и очарования?», «Голос в пользу отцовства». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Я повторю наш адрес еще раз. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Восстановление в правах беглеца» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

«Потоки в степи» на сегодня 9 сентября. Эта книга содержит в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Матфея в 13 главе в 5 стихе. Там есть такие слова: «Немного было земли». Нет глубины. В этой поучительной притче наши души сравниваются с землею. Семя, дававшее плод, упало в доброе и честное сердце. Поверхностные люди, подобны почве бесплодородной земли, это те люди, которые не имеют настоящей цели. Они волнуются от чувствительного призыва, от хорошей проповеди, от величественной музыки, и сначала кажется, будто они к чему-то готовы, но немного было земли, нет глубины, нет силы, нет чистой цели, нет страстного желания понять свой долг и исполнить его. Будем же наблюдать за почвой в наших сердцах. Когда проводник сказал римскому воину, что дорога, по которой тот идет, станет роковой для него, воин ответил: «Мне необходимо выполнить долг, а страха за жизнь я не чувствую». Как сильно сказано: «С таким сознанием мы добьемся многого». Поверхностный человек живет импульсами, слушает свои чувства и интуицию, часто погружается в созерцание жизни и всегда зависит от своего окружения. Мудрый человек видит дальше этого. Он идет по жизни уверенно, оставляя в стороне штормы и грозы. Он стремится к яркому солнечному сиянию, которое всегда есть за тучами, и ожидает последствий, прямо противоположных горю и отчаянию. Когда Бог наделяет нас сильным сознанием, Он открывает нам более глубокие истины, мудрые тайны и могущественную веру. «О Господи, веди меня в глубины Твоей жизни и сохрани от поверхностного понимания бытия». «Шел сеятель, зернами в поле и сеял, и ветер повсюду те зерна развеял, одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой, и птиц из окрестных степей прилетая, на них налетела голодная стая, другие на камень бесплодный легли, и вскоре без влаги и корни взошли. И в пламенный полдень дневное светило былинку палящим лучом иссушило. Среди терния пало иное зерно, и в тернии диком заглохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной зарею поля освежались небесной росою. Одни за другими проходят года, от зерен тех нет и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, готово стократно умноженный плод, высоко и быстро и сильно растет, и блещет красою, и жизнью дышит, имеющий уши, чтоб слышать, да слышать».

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 4. Военные годы. В те далекие 40-е годы 20-го столетия радиоприемники были не у всех. Чтобы люди могли слушать сообщения и другие объявления, на улицах городов и сел вешали на столбах репродукторы. На всю свою жизнь Николай запомнил тот летний день 1941 года, когда диктор Левитан передал сообщение о начале Великой Отечественной войны. Еще не осознавая до конца, насколько это плохо, он ощутил страх. Взрослые были на работе, старший брат в школе, а он один на улице. Он ждал стрельбы, всадников на лошадях, криков, стонов, но этого не было. Тем не менее, все люди как-то сразу изменились. Лица стали мрачными и суровыми. Замолкли веселые разговоры и смех. Улицы опустели. Равномерная жизнь была нарушена. И только почтальоны бегали по улицам, раздавая парням и мужчинам повестки в военкомат. Кулунда была большой узловой железнодорожной станцией, откуда уходили поезда в Москву, на Дальний Восток и на Юг. Вскоре после объявления войны со стороны станции стали часто раздаваться звуки духового оркестра. Это отправляли на фронт очередные партии солдат. Осенью этого же 1941 года взяли на фронт отца Николая. Еще раньше, летом, призвали в армию старшего брата Василия, который работал на железнодорожной станции составителем поездов и которому исполнилось 20 лет. Николай на всю жизнь сохранил в памяти образ старшего брата и отца, ушедших на фронт. Они были в темно-зеленых брюках и гимнастерках, перетянутых широкими ремнями, с пилотками на бритых головах, в сапогах и свечмешками за спиной. Старшего брата провожали до самого поезда и посадки в вагон. Отца провожать до станции уже не разрешалось. Все прощались дома. Прощание было недолгим. Никита с призывного пункта забежал домой и стал прощаться. А по улицам уже шли машины, сигнали собирали солдаты и увозили на вокзал к поезду, куда доступ гражданским лицам был запрещен. Когда вся семья вышла на улицу, он еще раз обнял жену и дважды ее поцеловал. На руках у мамы был 2-летний сын, которого он тоже поцеловал. Затем, подходя к сыновьям и дочерям, обнимал их и целовал на прощание. Потом снова подошел к жене, крепко обнял ее и 3 расцеловал, побежал к машине. Мама зарыдала, дети заплакали. А отец, резко обернувшись, вернулся снова и обнял жену, что-то сказал ей, еще раз обнял Николая, который стоял около матери, достал из кармана гимнастерки маленький кусочек сахара, отдал его сыну и сказал: «Когда не будет хлеба, молись Богу, и Он не оставит вас». Николай впервые в жизни заметил, как вместе со всеми отец тоже плачет. Водитель настойчиво сигналил, и Никита побежал. У машины он еще раз оглянулся, помахал рукой и уехал вместе с другими. Навстречу смерти. Больше Николай своего отца не видел. Никита погиб в начале 1943 года при защите Сталинграда, о чем известил позже официальный документ, получивший название «Похоронка». Его имя и фамилия сегодня значатся на мемориальной доске на Мамаевом кургане в Сталинграде, ныне Волгограде. Отцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Через год пришла похоронка на Василия. Вскоре за этим пришло еще одно извещение, что муж старшей сестры Николая пропал без вести. Из троих мужчин, ушедших на фронт, ни одного не осталось в живых. Немного ли это для одной семьи? От тяжелых переживаний мама заболела и слегла. Старшая сестра с ребенком, жившая отдельно, перешла к матери и стали жить одной общей семьей. Двое взрослых и шестеро детей. Трое подростков ходили в школу, а трое еще были малыми и оставались дома. Из восьми членов семьи только одна старшая сестра работала. Мать была очень больна, а дети были слишком малы для работы. Не получая никакой денежной помощи от государства, имея только скудный паёк и небольшую зарплату старшей сестры, семья стала испытывать трудности, а то и голодать, особенно зимой. Летом с едой было легче. Весной листья крапивы, щавеля, лопуха, подорожника и много другой зелени варили и ели. Полевой лук, огуречная трава, солодковый корень и клевер, полевая кашка дополняли рацион. Летом поспевали горох, фасоль, огурцы, кукуруза, подсолнухи, морковь, помидоры. Это были уже деликатесы, и есть их было одно удовольствие. Хорошо, что у каждой семьи были огороды, на которых можно было что-то посадить. Трудность составлял лишь полив огородов. Жаркое лето требовало ежедневного полива. Воду доставали из колодцев, которые были рассчитаны на 30 дворов. Сутками у колодцев стояли тележки с бочками, которые наполнялись согласно очереди. А для полива огорода одной ходки не хватало. Нужно было 2-3 раза занимать очередь и заливать свои бочки ведрами вручную, набирая в колодце воду. Но если летом с пищей становилось легче, то работы становилось намного больше, чем зимой. Все лето, начиная с ранней осени, слабая от болезни мама, старший брат и Николай брали двухколесную тележку и ехали на поле, километров за 10. Там нужно было нарвать травы, сложить ее в вазок и привезти домой. Дома всю травку разбрасывали по двору для сушки, предварительно убрав вчерашнюю и сложив ее в копну. И так каждый день, ведь нужно было заготовить на всю длинную сибирскую зиму корма для коровы, теленка и нескольких овец, а это требовало много труда и времени. Заготовив сухой травы на зиму, брались за заготовку топлива. Вокруг Кулунды лесов не было, а окружали станцию только бескрайние засеянные поля и поросшие полынью пустоши. Угля в те годы в Кулунду не привозили, так что ни угля, ни дров, ни газа, ни электричества не было. Топили тогда печи коровьим кизяком и сухой полынью. Чтобы собрать кизяк, нужно было ехать за 5-7 километров, а потом ходить по полю с мешком за плечами в поисках сухого кизяка и насобирать его полную тележку. Это было нелегко. Горячее солнце палило нещадно, ноги от долгой ходьбы по полю подкашивались, все тело ныло. А ведь нужно было еще нагруженную кизяком тележку тянуть и домой. Вернувшись домой, разгружали тележку, обедали и снова отправлялись в поле, чтобы привезти сухой полыни. Так как полынь росла на пустошах, за ней приходилось ходить далеко. Вокруг сел колхоз распахивал и засевал поля, а дальше, на заброшенных землях, люди сажали картошку и овощи. А еще дальше росла полынь. Ее ломали и резали серпами, складывали в тележку и везли домой за 10 с лишним километров. Обратный путь домой после второй ходки был труднее первого. Все уже уставали, за спиной целый день работы, хочется есть и пить. Во рту горький налет полынной пыли, а тут еще тяжелая тележка, которую нужно было тянуть домой по бездорожью. обессиленные трудом, голодом и жаждой, доходили до первой избы и там просили воды напиться. Воду обычно давали, но случалось, что попадали к сибирским староверам, которые никогда не давали воды и прогоняли чужаков со двора. Обидно было за такое «гостеприимство» в кавычках, но упрашивать их было бесполезно. Часто пили воду по дороге домой из лужи, оставшейся на дороге после дождя. Вода была грязная, теплая, но жажда брала верх. И дети, несмотря на уговоры матери не пить эту воду, пили. Наклонялись к земле и лакали ртом, как собачонки. Чтобы успокоить маму, пили через свои рубашки, как через фильтр, отчего вода не становилась чище. Но зато, добравшись домой, пили воду, кто сколько хотел. Утолив жажду, немножко ели, и утомленные жарой и длинными дорогами ложились отдыхать. А ведь Николай был подростком, и ему, как и прочим детям, хотелось бегать, играть, купаться в реке, но на это времени почти не было. Однако он и другие дети, немного отдохнув, выбегали поздним вечером и играли в прятки, в догонялки, в лапту, в футбол, и откуда только бралась энергия. С большой неохотой расходились по домам по зову матерей уже поздним вечером, а завтра, ранним утром, снова брались за свою привычную работу. И так все лето. Зима в Сибири длинная и очень морозная. Чтобы в избе было тепло, нужно было много топить. Значит, и много нужно было заготавливать топливо. Полынью не только печи топили. Из нее делали заборы между огородами соседей, стены сараев. Так что полыни нужно было очень много. Если старшие дети и мама были заняты заготовкой корма и топлива, то меньшие, оставаясь дома, по очереди носили воду из колодца, наполняли бочки, на тележке привозили их домой и поливали огороды. Осенью все старшие дети выходили на уборку урожая, копали картошку, морковь, лук, свеклу, резали капусту. Николай очень любил это время года. Красивые краски на полях и огородах, а главное – много еды. Разводили костер, туда, в кучу золы, бросали выкопанную картошку. Потом печеную, горячую картошку посыпали солью и с аппетитом ели. Что это была за картошка? Такого вкуса словами не передать. Это нужно попробовать. Убрав небольшой урожай дома, шли на заработки в деревне. В деревнях колхозники имели большие земельные участки под огородами и с наступлением осени нанимали временных рабочих для уборки картошки и других овощей. Мама с Николаем и другими детьми тоже нанималась убирать урожай. Наемным рабочим тогда платили «натурой» в кавычках, то есть продуктами же и овощами. Кормили обедом, а некоторые хозяева даже и ужином. А еще разрешали печь картошку в кострах. Если деревня была близко, на ночь шли домой и везли на тележке дневной заработок. Если же деревня была далеко от дома, тогда оставались там ночевать. Иногда жили в деревне неделю и больше. Зато домой возвращались счастливые и довольные. Как правило, сам хозяин, у которого работали, привозил заработанное прямо домой. Николай очень любил сидеть рядом с хозяином и управлять лошадьми. Осень вместе с достатком приносила им много дополнительной работы. После уборки картошки наступала пора собирания колосьев на полях. Собирали колоски пшеницы, проса, остатки кукурузы, подсолнухов. Это было нелегко. За каждым найденным колоском нужно было наклониться, чтобы поднять, положить его в сумку, снова наклониться. И так весь день. К вечеру спина ныла, в глазах темнело, а голова кружилась. Но предстоящая зима заставляла это делать, и притом с усердием. Были при этом и другие неприятности. Собирать колоски мешали объездчики полей. Они были на лошадях и потому догоняли самого быстрого. Догоняя, они безжалостно отнимали сумки, а собранные колоски разбрасывали по полю.

0: После второго избиения бичом у Николая созрел план отомстить Сапелко. Прощать тогда он еще не научился, а люди были несправедливо жестоки к нему. Николай смастерил рогатку, разбил на куски несколько поршневых колец и ушел в лесопосадку у дороги, ведущей из Кулунды в село, где жил председатель. Он просидел там целый день и только к вечеру увидел, как возвращается домой его враг. Сапелко ехал медленно, развалившись в тарантасе, запряженном тройкой лошадей. Николай подпустил его как можно ближе, прицелился и выпустил из рогатки кусок металла. Выстрел был метким и пришелся прямо в лоб. Николай видел, как полилась кровь. Сапелко быстро оглянулся, никого не увидел, хлестнул лошадей и помчался в село. Боясь, что сейчас начнется облава, Николай бросился бежать по лесополсадке, но потом, устав, затаился в чаще кустарника и просидел там до наступления темноты. Но он был доволен. Во-первых, потому что отомстил своему врагу, во-вторых, что его не поймали. Добывать колоски иногда приходилось из-под снега. Это обычно случалось весной, особенно когда она была поздней. Припасенное с осени на долгую зиму было съедено и приходилось туго. Тогда Николай вместе с несколькими сверстниками шел в поле, маленькой лопаткой раскапывал снег до земли, потом разгребал его замерзшими руками, чтобы найти уцелевший колосок пшеницы или проса. Работа шла медленно, руки мерзли, дети отогревали их дыханием или на время запихивали под фуфайку и снова разгребали снег. Проходили часы, прежде чем набирали два десятка колосков. Мокрый и озябший, но счастливый, бежал Николай домой. Дома ожидала большая деревянная бочка, до половины наполненная горячей водой, которую готовила мама к его приходу. Забежав в избу, Николай раздевался, залазил в бочку и сидел, пока не отогревался. Меньшие дети в это время растирали колоски, выбирали зернышки и мололи на маленьких самодельных ручных мельницах, которые имелись в те дни почти в каждом доме. Получалась грубого помола мука, в которую мама добавляла растертую вареную кожуру картофеля и древесные опилки с пилорамы и пекла оладьи. Оладьи получались не особенно вкусными, но желудок что-то получал, и Николай бежал в школу. А сегодня многие люди хлеб не ценят. Куски, а порой целые буханки хорошего белого хлеба, куски вкусной пиццы и колбасы выбрасывают на помойку. А ведь это хлеб Божий, и Господь может в любое время взять этот хлеб назад, как написано в книге пророка Осии 2:9. «Я возьму назад хлеб мой». Это говорит Господь. И хочется крикнуть во весь голос: «Люди, берегите хлеб! Сегодня еще более половины людей земли не доедают, а более трети жителей планеты голодают, и многие умирают от голода. С благодарением принимайте хлеб и делитесь им с нуждающимися. Говорят, что много есть вредно, а я добавляю, мало есть еще вреднее».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе, 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности Каина. Конечно же, это не та личность, которой нам следует подражать, но знать ее мы, конечно же, обязаны. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Каин. Старший сын Адама и Евы, которая, принимая желаемое за действительное, родивший его, сказала: «Приобрела я человека от Бога». Бытие 4 глава, 1 стих. Первоначально имя Каин означало «приобретение». К сожалению, Каин оказался не приобретением, а утратой, и человеком не от Господа, а от лукавого, потому что дела его были лукавы. 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. По прошествии некоторого времени, может, сотни лет, Каин и брат его Авель принесли дары Господу. Каин просто принес от плодов земли, а Авель от первородных стада своего и от тука их, то есть самое наилучшее. Бытие, 4 глава, с 3 по 4 стих. Дар Авеля был принят Богом, а дар Каина оставлен без внимания. Каин не искал вины в себе или в своем даре, а озлобился на брата своего и, не принимая Божье предупреждение, заманил Авеля в поле и там убил его. Бог уже осмелился лгать, что не знает, где находится брат его, и дерзить, что он не сторож брату своему. Бытие 4 глава, с 5 по 9 стих. Уличенный Богом, как обманщик и убийца, и осужденный на трудности в земледелии, на изгнание и блуждание, Каин пожаловался, что наказание его слишком велико, и что всякий, кто с ним встретится, убьет его. Бог оказал Каину милость, сделал какой-то знак, чтобы никто не убил его, и заверил Каина, что тому, кто убьет его, отмстится всемеро. Бытие 4 глава, с 10 по 15 стих. Уйдя от лица Господня на восток от Едема, Каин поселился в земле Нод. Там его жена родила сына Еноха, и там Каин построил город, которому дал название по имени сына своего Енох. Бытие 4 глава, 16 по 17 стих. Такова вкратце история Каина. Библейский рассказ о Каине вызывает ряд вопросов, а именно: первое. Когда и где Каин и Авель принесли дары Господу? Второе. Из чего Каин понял, что его дар не принят Богом? Третье. Кого Каин боялся, что убьет его? Четвертое. Какой знак Бог сделал Каину для его успокоения? Пятое. Где находилась земля Нод? Шестое. Где взял себе Каин жену? И седьмое. С кем и для кого построил Каин город? Наиболее правдоподобны такие ответы. Первое. «И бысть под них», славянский перевод, то есть по истечении определенного времени, возможно, сотни лет, Каин и Авель принесли свои дары к тому месту, где Херувим с огненным мечом охранял путь к дереву жизни и был как бы Божьим представителем. Второе. «Огонь от Господа жег принесенные в жертву», говорится, 2 Паралипоменон, 7 глава, 1 стих, и 3 Царств, 18 глава, 38 стих, и был доказательством, что жертва принята. Некоторые допускают, что дым от жертвы Авеля поднимался к небу, а дым от жертвы Каина слался по земле. Третье. Каин, не боявшийся Бога, боялся людей. Это постигает всех убийц, притчи, 28 глава, 17 стих. Но откуда там были люди, кроме Адама и Евы? В Бытие, 5 глава, 3 стихе сказано, что Адаму было 130 лет, когда родился сын, которому дали имя Сиф. В следующем стихе отмечено, что Адам родил сынов и дочерей. А в Бытии, 4 главе, 25 стихе написано, что имя Сиф означает «замена», так как Ева, родивши его, сказала, «Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин». Следовательно, Каин убил Авеля, когда Адаму было 129 лет. Если Бог сказал Адаму с Евой, «Плодитесь и размножайтесь», «И наполняйте землю и обладайте ею» — Бытие 1.28, то к этому времени сколько детей могло быть? Возьмем три недревних примера. В мае 1975 года газеты сообщили, что в Венесуэле в небольшом городке в провинции Сукре обнаружили женщину по имени Хоакина Амундарай, которой исполнилось 120 лет, и у которой оказалось потомство в 551 человек. Из семерых ее детей 6 живы, старшему 99 лет. Внуков и внучек она насчитывает не менее 75, правнуков обоего пола 380 и праправнуков 90. В книге «Аномалии и курьезы медицины» издательства 1896 года, Нью-Йорк, приведены такие случаи. В 1853 году русской императрице был представлен крестьянин Кириллов, 75 лет, отец 72 детей, которые, к удивлению, все были живы. От первой жены, родившей 21 раз, он имел 57 детей, а от второй – 15. Мадридская эстафета в 1883 году сообщила о возвращении в Испанию на собственном пароходе господина Лукаса Никвейрас Сеес со всей его семьей, насчитывающей 197 душ. 75 лет перед этим он эмигрировал в Америку, был женат 3 раза. От первой жены, родившей 7 раз, имел 11 детей. От второй жены, родившей 13 раз, имел 19 детей. И от третьей жены, родившей 6 раз, имел 7 детей. Младшему 13 лет, а старшему 70. У господина С.С. 35 внуков, 34 внучки, правнуков 45 и праправнуков 39. Ему 93 года, и он в прекрасном здоровье. Библейские слова о Еве «и еще родила брата его Авеля» Бытие 4.2 означают, что Авель был близнецом Каина. Если Ева рождала и близнецов, а дети Адама и Евы, скажем, после 20 или 30 лет рождали тоже по много детей, то ко времени убийства Каином Авеля близ Едема жило около 1000 человек, если не больше. Было кого бояться Каину. Четвертое. Какой знак сделал Бог Каину, точно не знаем. Одни думают, что это был внешний знак, как позже радуга для Ноя, какой давал Каину успокоение. Другие думают, что это был какой-то особый знак на самом Каине, печать Каина, предупреждавший других, что за убийство Каина отмстится всемиру. Пятое. Земля Нот – не географическое название определенной местности, а земля скитания, вдали от Едема, возделанной земли Адамы и человеческих поселений. Шестое. В земле Нот, то есть в скитальничестве, Каин не нашел себе жены, как некоторым кажется, а познал жену свою, то есть имел с нею половое сношение. Его женою была одна из его сестер, и она последовала за ним в скитание. Супружество брата с сестрою теперь запрещено писанием и гражданскими законами. Но еще в исторические времена фараоны обязательно женились на своих сестрах. Даже Авраам признался о Саре, что она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Бытие 20 глава, 12 стих. Седьмое. Каину, когда он убил Авеля, было около 100 лет. И к тому времени он мог иметь многочисленное потомство, которое последовало за ним. Для своей безопасности с их помощью он построил город, то есть огороженное место, название Енох, что значит «посвященный». 8. Песню Ламеха. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Бытие 4 глава 23 стих. Некоторые толкуют как горестное признание, что он нечаянно убил Каина, посчитавший его за крадущегося в кустах зверя, а потом в присутствии гнева и отчаяния убил своего сына Тувал Каина, который изготовил для Ламеха смертоносное оружие. История Каина является предупреждением не быть ему подобными. О злословящих высокие власти и расливающих себя разными похотями апостол написал, что таковые идут путем Каиновым. Иуды 1 глава с 8 по 11 стих. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание библейских героев веры поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать им, как в свое время подражал Христу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире. Оставайтесь с Богом!

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам.

С бареньем не хочет расстаться с богатым именьем, а встретился он сейчас со спасением вечным.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них, нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитания и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фаддей склонны к крайним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос в своей оценке видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства, побуждения или намерения? Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает Он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие мерилам христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной: ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добрые дела, молитесь и поститесь. Если все это делается так, чтобы все окружающие видели это, вы уже получили свое вознаграждение в виде признания людей. Эта награда, такая важная для многих, а может быть и для большинства, заменяет вознаграждение, которое вы могли бы получить от Отца на небесах. Согласно Иисусу, вы творите добрые дела, молитесь и поститесь, чтобы вас уважали окружающие. Вы уже получили награду сполна. Не забывайте, однако, насколько быстротечно уважение людей. Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. От вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно недостает. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что Его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни. Больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело» – Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ. А приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, от чего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. От чего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божью? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно, но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его. если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом. Пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. Уверуем же в его победу. Он устранил осуждение. Римлянам 8 глава 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух. Римлянам 8:9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе, победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы, и не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы напишете нам письмо на наш электронный адрес и попросите нас выслать вам визитную карточку радиослушателя, то эта карточка будет вам огромной помощью для свидетельства другим о Христе. Там ваш собеседник сможет найти места из Священного Писания, которые говорят, что нужно сделать, чтобы пойти в небо, а также в результате чего человек может оказаться в аду. Поэтому пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

В эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. В Библии христианская любовь описывается в очень конкретных выражениях. 1 Коринфянам 13 глава. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь в кабинете в теории немногого стоит. Любовь на практике – это величайшее сокровище в мире. Давайте проверим себя сегодня. И если у нас еще нет этой любви, придем к источнику ее, Господу, и почерпнем полной мерою ту любовь, которую Он каждому дает даром.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы нас искупить. Сам Христос сказал, Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это первая и главная причина пришествия Иисуса Христа на эту землю. Но, сделавшись подобным человеку, Сын Божий стал для нас также и примером, как нам следует поступать в этой земной жизни. Только подражая Его примеру, можем мы угодить Богу. Бог Отец о Нем сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог Отец благоволил Сыну Своему, потому что Он всегда делал то, что угодно Ему. Христос Сам мог сказать, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Поэтому лучшего примера мы не имеем, как Господа нашего Иисуса Христа. Сказав это, я должен, однако, напомнить, что не подражанием Христу спасаем мы души наши. Спасение не зависит от подражания. Спасение мы получаем верой в Него, но ни в коем случае подражанием Ему. Ведь мертвый человек не способен подражать живому человеку. Первое, что нам необходимо, это жизнь Христова. Отдать ее может один Бог. Когда мы ее получаем, эту жизнь, тогда тот, жизнь которого мы имеем, делается нашим примером, нашим образцом. Бог сам теперь производит в нас и хотение, и действие быть подобными Сыну Его. Христос не мог бы быть нашим примером, Он не мог бы сострадать нам в немощах наших, если бы Он Сам не стал подобно нам, искушаем во всем, как и мы, и все же оставаясь без греха. И вот я хотел бы взять нашего Спасителя в пример в области молитвы. Каким чудным примером в этом является наш Спаситель? Обратите ваше внимание на то, какое большое значение в его земной жизни имела молитва. Никто так не понимал молитву и ее силу, как он. Хорошо было бы каждому из нас тщательно изучить его молитвенную жизнь. В Евангелии вы обнаружите, по крайней мере, 15 случаев, когда молился Иисус Христос. Да, Иисус молился, Он любил молиться, Он постоянно молился. Несмотря на то, что Его молитва была непрестанной, у Него, тем не менее, были установленные часы и места для молитвы. Он молился за других, и Он молился в общении с другими. Многое мы можем научиться из примера Спасителя о молитве, но обратите ваше внимание на одну особенность в Его молитве, которой нам особенно следовало бы подражать. А именно благодарение. В Евангелии упоминается, по крайней мере, 6 отдельных случаев, когда Иисус Христос благодарит своего Отца в молитве. Приведу только пару таких примеров. Возьмите оба случая насыщения как 5000, так и 4000 толпы народа. Как поступает Христос? Когда ученики дали Ему своих нескольких хлебов и рыбок, то что сделал Христос? В 15 главе Евангелия от Матфея сказано «И взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу». Вы заметили, он не настаивает в своей молитве, чтобы отец его совершил чудо? Нет, он воздал благодарение, и тогда произошло чудо. В этой невозможной ситуации Иисус Христос благодарит Бога. Возьмем другой пример. Смерть Лазаря. Христос сказал, что Лазарь воскреснет. Все в ожидании чуда. Господь велит, чтобы камень отвалили от пещеры, где лежало тело Лазаря. И затем сказано, Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Какая невероятная молитва! Да, это была молитва веры, которая благодарит Бога за ответ. «Я и знал, что ты всегда слышишь меня», — так продолжает он свою молитву. И заметьте, что Христос дальше говорит. «Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Фактически вся молитва заключалась в благодарении. «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Видите, Иисус был в постоянном общении со своим отцом. Он знал волю своего отца. «Отец мой до ныне делает, и я делаю», — так мог он сказать. Вот почему он мог благодарить отца заранее за ответ. Возлюбленные, так молиться можем и мы. И мы можем иметь такую же уверенность и благодарить заранее, зная, что Он слышит нас. «Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам», — говорит Христос. Вот тут весь секрет. Его слова, пребывающие в нас. Они дают нам веру, они открывают нам Его волю. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому говорит Господь, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. А если точнее перевести с подлинника, то нужно читать «верьте, что получили, и будет вам». Если я могу верить, что уже получил, тогда совершенно естественно благодарить за полученный ответ. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Но приведу еще один случай, в котором наш Господь воздает благодарность. Накануне своей смерти, над ним уже тень креста, он вместе со своими учениками находится в горнице. И сказано, что, взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И дальше, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Он возблагодарил и за хлеб, и за вино, которые предсказывали о грядущих страданиях и о смерти его. Иуда уже искал удобного случая предать его. Христос знал, что Петр от него отречется, и что все его оставят. И тем не менее он берет хлеб и чашу и благодарит. Каким чудным примером является наш Господь в этом? И возлюбленные, каков учитель, таковыми должны быть ученики его. И действительно, эту благословенную черту мы видим в молитвах всех мужей Божьих. Благодарение. Откройте псалмы. Все они насыщены благодарением и словословием. Сколько бы мы научились о молитве и как следует молиться, если бы мы прилежно изучали и вникали в молитвы, записанных в нашей Библии. Пожалуй, лучшим примером в этом может послужить апостол Павел. Нам сказано, чтобы мы подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. «Подражайте вере их», — говорит Слово Божие. И апостол Павел мог сказать, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Апостол Павел, взяв для себя высший образец, последовал примеру Христа и в благодарении. Поэтому, если мы желаем узнать, как следует молиться, то не лучше ли всего научиться этому у такого человека, который не только много знает о молитве, но который имел большой успех в своей молитвенной жизни? Сколько молитв вы найдете в посланиях апостола Павла? Все свои послания апостол Павел начинает с благодарением, за одним исключением. Верующим в Галатах, вместо того, чтобы сказать «благодарю Бога моего за вас», он говорит «удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Да, он должен был обличить галатов. Их положение стало весьма серьезным. Оставляя простоту Евангелия, они начали возвращаться к закону. Но перед тем, как он наставит и обличит их, он за них молится. «Дети мои, — пишет он им, — для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Как чудно было бы, если мы больше проводили время на коленях перед Господом и благодарили Его за тех, которых мы склонны критиковать и осуждать. Возьмите Коринфянскую церковь. Сколько было недостатков в этой церкви, и апостол Павел не обходит эти проблемы. Он будет иметь серьезную беседу по поводу их поведения. Но заметьте, как в первую очередь он выражает свою благодарность Богу за данную им благодать Божью. Мы бы хорошо сделали, если установили такое правило. Перед тем, как кого-нибудь обличить или поставить на замечание, преклонить колено наедине и, молясь за этого брата или сестру, поблагодарить Господа за него. Вне всякого сомнения, после такой благодарственной молитвы наша беседа принесла бы гораздо больше пользы, и, вне всякого сомнения, она была бы лучше воспринята. О, возлюбленные, поставим это как правило, чтобы благодарение всегда было на первом месте у нас, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Пусть благодарность всегда будет на наших устах. Если она у нас в сердце, то она будет и на устах. Сколько раз в Писаниях сказано, чтобы мы благодарили? Возьмем хотя одно такое место в послании к Ефесянам в 5 главе, в 20 стихе. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это один из вернейших признаков исполнения Духа Святого. В предыдущем стихе Павел говорит: «Исполняйтесь Духом», и сразу после этого он говорит: «Назидая самих себя псалмами и поя, и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Радость и веселье сердца идут рука об руку с благодарением. Неблагодарные люди – это самые несчастливые люди. Они только видят мрачную сторону жизни. Но коль скоро душа начинает славить и благодарить Бога, она просвещается, и все начинает выглядеть совсем по-другому. Но вы спросите: что же мне делать? Я не имею эти чувства благодарности, ведь это будет лицемерием с моей стороны благодарить, когда мои чувства говорят что-то совсем другое. Тут, возлюбленные, мы должны поступать с верой. С верой, которая не взирает на чувства, а на Господа. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, уповая на Его помощь, взирая на Него, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, не плод чувств, а плод уст, прославляющих имя Его, говорит Слово Божие. Слово Божие называет такую хвалу и благодарность жертвой. Это значит, что она что-то стоит. Если трудно научиться молиться, то еще труднее благодарить, и притом всегда и за все. Это мы замечаем в наших детях. Нам не нужно их учить просить. Они знают, что им нужно, чего они желают. Но сколько раз нужно напоминать им, чтобы они сказали «спасибо»? Мы обыкновенно представляем Бога таким великим и возвышенным, что Ему, мол, безразлично, благодарны ли мы Ему или нет. Но мы в этом очень ошибаемся. Наша беда, что мы не поняли сердце нашего Бога. Нет более чувствительного и нежного сердца, как у нашего Бога. Нет ничего такого незначительного и малого, которое не касалось бы Его, будь то худое или доброе. Иисус сказал, что даже чаша холодной воды, данной в любви наименьшему из Его учеников, не пройдет мимо Его внимания. И вот, мой дорогой друг, если ты склонен быть неблагодарным, то хочу посоветовать следующее. Начни благодарить Бога за временные Его благословения. За здоровье, за работу, за семью, за хлеб, дом и одежду. Начни хотя с этого, и ты обнаружишь, что будет легче тебе благодарить за духовные дары, которыми Господь тебя насыщает. Даже если наши старания покажутся слабыми, все же мы обнаружим, что когда мы начнем благодарить Бога, то будут и приятные чувства в нашем сердце. Видите, когда мы благодарим и славим Господа, то между нами и Богом создается гармония, и эта гармония не может не отразиться в нашем настроении и в наших чувствах. Вот почему так благословенно быть всегда и во всем благодарным. Но благодарность необходима и для развития нашей веры. Мы поем: «Если в бурях жизни дух Твой удручен, тучами уныния путь Твой омрачен. Вспомни, сколько милости Господь явил, и дивиться будешь, что Он совершил». И второй куплет так гласит: «Бремя ли заботы на тебя лежит? Тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу». Насколько легче молиться и верить, что Бог даст и сделает еще больше для тебя, если мы с благодарностью вспоминаем прошлые Его благословения и ответы на наши молитвы. Вот почему так хорошо начать всякую молитву с благодарением. Прежде всего, благодарю Бога. Пусть это и будет нашим лозунгом, дорогие друзья. Будем благодарны нашему Господу. Сколько радости мы Ему принесем нашей благодарностью. Дай Христу благодарственное рукопожатие. Возьми Его пронзенную руку и скажи Ему: «Благодарю Тебя, мой Спаситель, что Ты умер за меня, что Ты воскрес, что Ты сейчас ходатайствуешь за меня». И когда ты так начнешь, тогда ты вспомнишь, сколько милости Он явил тебе, и сердце твое еще больше исполнится радостью. Начни сейчас, не откладывай на другое время. Наша память такова, что она очень ненадежна, что касается благодарности. А если, друг, ты еще не спасен, то и ты можешь прийти и протянуть свою руку Спасителю, и Он тебе протянет свою руку благодати. Ты этим доставишь радость Иисусу Христу и сам испытаешь радость неизреченную.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: Благоговейно нам в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.
1: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем изучение пророческих книг Ветхого Завета и еще вкратце остановимся на книге Захарии, рассматривая содержание его пророческой вести, главы 9 по 14. Как мы уже говорили раньше, эти слова были произнесены по вдохновению Святого Духа после восстановления разрушенного храма в Иерусалиме. В этой части книги ярко освещена картина будущего. Мессия, Господь Иисус Христос, был отвержен Израилем. Они не поверили словам Его и пророчествам о Нем, и Он был распят на Голгофском кресте за грехи Израиля и всего мира. Но заключительные главы 12 по 14 свидетельствуют о том, что Господь Иисус воссядет на престоле Давида, и остаток Израиля уверует в Него при большом вопле покаяния. Они воззрят на Того, Которого пронзили. Как мы знаем, Господь Иисус воскрес из мертвых по распятии, явился ученикам Своим, наставляя их, а потом вознесся к Отцу Небесному. Он придет как Царь и Спаситель. Это время близится с каждым днем. Престол свой он установит в Иерусалиме. О, какое чудное предвозвещение, когда он явится во славе своей! Бог от начала имел этот план свой, спасение человечества, и он даровал нам такое величественное откровение о грядущих временах. Итак, мы видим, что это пророческое откровение начинается так. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит. Захарии 12 глава, 1 стих. Весь Израиль, соединенная нация, вся здесь пред нами. Об этом говорит и откровение Иоанна. Иерусалим будет центром всего. Дальнейшие слова этой главы передают о многих народах, собравшихся на битву с Израилем. Соберутся против него все народы земли. 12 глава, 3 стих. Эта картина связана с явлением Мессии, которого Израиль узнает наконец и примет его, потому что он явит защиту Иерусалиму чудесного характера. Народы будут поражены явлением славы его. После обозрения враждебности и поражения неверующих народов пророк переходит к Израилю и дивной защите его народа божественным царем, мессием, спасителем мира. Но самым важным и драгоценным моментом в это время будет тот факт, что Израиль узнает своего Мессию и обратится к Нему всем сердцем своим. Слушайте слова книги Откровения в Новом Завете, которые подтверждают это событие. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Аминь». Откровение 1 глава, 7 стих. Глубина скорби и покаяния Израиля описана весьма ярко в книге Захарии, 12 главе, 12 стихе. «И будет рыдать земля, к каждое племя особо, племя Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, все остальные племена особо, и жены их особо. Каждый лично будет сокрушаться, как о смерти единородного сына своего. Какая глубокая глубина покаяния Израиля! Прежде чем народ вступит в период великой радости и мира Царства Христова, совершится самопознание, очищение сердец и примирение с Богом. Этот день станет днем истребления народов, нападающих на Иерусалим. 12 глава, 9 стих. Когда мы думаем об этом времени сокрушения народа, то только отчасти можем понять и пережить нечто подобное своей личной жизни. Когда мы отвергли чью-то заботу, любовь и милость к нам, и потому пострадали тяжко, то позже опять добродетель, которого мы отвергли раньше, снова подал нам руку помощи. Когда бедствие постигло нас, и мы приняли его помощь и возрадовались в смирении сердца, прося прощения за прошлое непослушание и отвержение его любви и милости. Обратите внимание на драгоценный стих книги Захария, 13 главы, 1 стих. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Итак, это подтверждает истину Слова Божия, что в это время произойдет не только избавление остатка Израиля в Иерусалиме от безбожных противников, но совершится и духовное омовение, очищение народа. Это очищение необходимо будет, как предпосылка вступления в новую жизнь послушания и служения Царю правды и мира, Господу Иисусу Христу. Печально наблюдать за положением в наши дни. В день благодати есть много этих людей религиозных, верующих в Бога, но они не принимают в сердца свои искупительной благодати Христовой для своего спасения. Так было и при жизни Иисуса Христа на земле. Вспомните, как Он строго обличал этих религиозных формалистов. Матфея 23 глава, 16 стих. «Слепые вожди слепы», провозгласил Господь Иисус громко и справедливо, потому что они отвергли спасение, которое Он принес Израилю и всему миру. Захария 13 глава, 7 стих, открывает картину страдания Господа Иисуса Христа и до некоторой степени подтверждает уже сказанное раньше. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», говорит Господь Саваоф. «Порази пастыря, и рассеются овцы». Не об этом ли говорил и Исаия в книге Исаия 53 главе 10 стихе? «Ибо угодно было Господу поразить его, и Он предал его мучению». Безграничной мудрости своей, в веках предшествовавших даже творению земли, Бог определил в планах вечности, что Господь Иисус Христос пострадает за человеческую расу, которая еще не была сотворена им. Всеведущий Творец знал, что грех войдет в человеческую расу по причине махинаций сатаны. Он также предвидел, что человек не будет в силах спасти себя, и потому согласие Пресвятой Троицы почило на плане милосердия и искупления людей, когда Господь Иисус Христос умер добровольно на кресте за грехи всего мира. Хотя и сказано через пророка Исаию и Захарию, что Отцу Небесному было угодно поразить Агнца Христа, но жертва эта была добровольная со стороны Господа Иисуса. Слово «поразить» включает в себе непостижимую боль и любовь Всевышнего к Сыну Своему Возлюбленному. Эта последняя картина в 13 главе снова переносит нас к будущему страданию Израиля перед обращением Господу Мессии в покаянии. Две трети народа погибнут в этой ужасной битве вокруг Иерусалима. И только остаток, небольшой, войдет в царство Иисуса Христа, очищенный от неверия и греха и величайших бедствий, грядущих на вселенную. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищает золото, и они будут призывать имя мое, и я услышу их, и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой. 13 глава, 9 стих. Какая чудная гармония пророческих предвозвещений. Господь будет милостив и близок к этому народу опять, потому что они будут ходить пред Ним послушание и любви. Как хорошо, когда люди внимают голосу Божию. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
2: Глава 32. «В 12-м году, в 12-м месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господа: Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты, как молодой лев между народами, и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих, и мутишь ногами твоими воды, и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моей сетью, и выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами, и землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобой, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о тебе в страхе, когда мечом моим потрясу перед лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и впредь не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог». Когда сделаю землю египетскую пустыней, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь, дочери народов будут петь ее, о Египте и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог». В 12-м году, в 15-й день того же месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчища его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом. И как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы? И осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых. И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженным мечом. Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом, они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившем ужас, и лежат они с необрезанными пораженными мечом и несут позор свой с отошедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженным мечом фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог. Глава 33. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им: если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, этот схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? «И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, которую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, которые он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. А сыны народа твоего говорят, неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите, неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: «Разрушен город». Но еще до прихода этого спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий». Живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: «Авраам был один и получил во владение землю эту, а нас много. Итак, нам дана земля эта во владение». Поэтому скажи им: «Так говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу я, те, которые на местах разоренных падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустыней из пустынь, и гордое могущество ее прекратится, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустыней из пустынь за все мерзости их, которые они делали. А о тебе, Сын Человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату: пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народный сход, и садятся перед лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Глава 34. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались. Откормленных овец закалывали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделали с пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господа. «Живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог: вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищею их. Ибо так говорит Господь Бог: вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли этой». Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Поэтому так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцой тучной и овцой тощей. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцой и овцой. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. и заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будет жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои. И будут они в безопасности на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов. И узнают, что я, Господь, Бог их, с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Может быть, вы сегодня не видите, как действует Бог? Может быть, обстоятельства вам не подвластны? Может быть, человек, которого вы любите, упрямо не желает ответить на призыв Божий? Помните, что Божья премудрость – это бездна богатства. И то, что Господь творит, мы можем и не видеть, но знаем, что то, что делает Господь, все содействует ко благу. За жизнью моею Создатель стоит, и чудную волю в ней чудно творит. Я в мудрые руки Его отдаю без страха и с верой судьбу всю свою. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы продолжим, друзья радиослушатели, наше изучение из книги «Притч Соломона». Я надеюсь, что вы дома уже прочитали несколько раз главу 6. Мы еще находимся в 6 главе. Здесь очень большущее поучение. И мы приходим снова к этой главе, к стиху 24. Написано здесь следующее: «Чтобы остерегать тебя». Мы снова приходим к размышлению о опасностях в жизни для молодого человека особенно, о которых говорили раньше. Предупреждение это дается молодому человеку и относится к его моральной жизни. Нарушение поведений богобоязненного отца и завета матери может принести полную руину непослушному сыну. Тысячи брачных союзов разбиты моральным падением, друзья, именно моральным падением. Разрушительная нравственность брачных союзов разбита. Именно, друзья радиослушатели, если мы сегодня смотрим в мир, разрушительная нравственность кинокартин, допустим, однако продолжают неизменно увлекать молодежь на путь падения. Всегда здесь нравственный треугольник. Вот молодые супруги живут некоторое время хорошо, но появляется третья личность, женщина или мужчина, которые способствуют разрушению семейной жизни. Чужая женщина, о которой мы читали выше, как мы уже говорили неоднократно, это иностранка в Израиле, это женщина, которая вмешивается в жизнь семьи, не наказывалась в то время народом, потому что она была иностранкой. И вот она являлась моральной сетью для многих молодых людей. Она являлась падением. Появлялись и подобные ей грешные мужчины, разрушавшие честность и верность жен. Такой человек в притчах называется злым человеком. Берегитесь его. Обратите внимание, друзья, на стих 25. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Помните, друзья, что сердце является центром всех пожеланий человека. Я вспоминаю случай, когда один молодой человек просил ответить ему по радиопрограммам на волнующий его вопрос. Господь Иисус сказал, что если человек посмотрит на женщину с пожеланием в сердце своем, то он уже совершил грех прелюбодеяния. Но как быть с короткими платьицами женщин и девушек, говорил он. Это тоже относится к тому, что Иисус сказал. Друзья, я успокоил молодого человека, чувствуя, что он имел хорошее наставление дома и знает, что грех начинается в человеческом сердце. Стих 27 весьма серьезно предупреждает всех нас, может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Много мужчин погубили себя, избрав путь непослушания к Слову Божью. Женщины в конторах, в больничных учреждениях встречаются с опасностями потери моральной жизни, друзья. Женщин на работе, в школах, в университетах, везде женщины могут потерять моральную жизнь тоже. Недавно я читал об известном враче. Знакомые его считали этого доктора весьма-весьма хорошим семьянином. Но оказалось, что он имел две семьи. Обе женщины имели детей и жили в разных частях города. Опасность эта не проходит мимо и духовных служителей, друзья. Хотя реже, но бывают трагедии и в их жизни, к сожалению. Как это случается? Начинается все, друзья, в сердце человека. Паутина греха весьма опасная. И как мы знаем из новостей, даже большие президенты больших стран попадают в эту паутину. И вот стихи с 29 и далее. Весьма выразительно и серьезно говорят со многими подробностями об опасностях нарушения чистоты семейной жизни. Мужчина, который избирает путь морального греха, разрушает мирную жизнь другой семьи, а также подвергает себя опасностям, избиению, бесславию и так далее. Будучи пастором церкви многие годы, я знал подобные случаи и весьма скорбел об этих людях, друзья. Почему? Потому что если даже мужчина и покаялся от своего падения, и жена простила ему, и дети простили ему, но дом не имел истинного счастья и покоя. Подобные переживания не забываются легко, друзья радиослушатели. И человек, совершавший эти грехи, не имеет никаких средств в своем распоряжении. Стих 35 говорит, сколько бы он ни умножал даров. А теперь мы приходим к 7 главе, которая фактически связана с этим же предметом, хранение себя в моральной чистоте. Здесь открывается особое ударение на опасность, которая приходит от женщины легкого поведения, как сегодня мы называем проститутки или разгульницы, блудодеянки и так далее. Глава 7, 1 по 4 стихи говорят, «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя». «Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижалях сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». Друзья, это снова, как вы видите, предостережение. Это предостережение было сказано и раньше молодому сыну, но его повторение свидетельствует, что сердце человека нуждается в добром совете и что оно весьма-весьма часто бывает изменчиво, друзья радиослушатели. Но эти прочитанные стихи имеют также и духовное применение в христианской жизни в наши дни. Заметьте, что эта опасная женщина была религиозной. Она говорила молодому человеку, «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои». Слова эти звучат красиво, и как будто бы нет ничего нехорошего в ее поведении, не правда ли? Она говорит юноше, что он только один у нее. Я говорю, что все это имеет свою цель – и также переносное значение. В Священном Писании говорится о духовном прелюбодеянии. Это означает состояние народа, когда он оставил Бога и избрал поклонение идолам. Такие отступления народа много раз приносили духовный ущерб и упадок, а также и моральное разложение. Народ жил в отступничестве. Они принадлежали ему, но теперь принадлежат другому. Эти люди фактически совершали роль блудницы, будучи неверными ему. Слушатели, а как сегодня, как вы думаете сегодня, что происходит? Не происходит ли это же самое сегодня? Следует помнить, что в наши дни появилось много ложных религий, учений, ложных разных поучений, которые учат, что христианин не обязан следовать за Христом, как это он делал раньше. Говорят они, нет необходимости уповать на Него, как на своего Спасителя. Ведь есть один Бог для всех, и, мол, все мы братья. Все, что вы должны сделать, присоединитесь к этому новому культу и делайте то, что они делают, и будет все в порядке. Друзья радиослушатели, будьте осторожны. Вы бы удивились, друзья, увидев большое число писем, которые приходят ко мне после именно этих бесед по радио, особенности, когда я говорю на тему «Вера плюс больше ничего с нашей стороны». Все, все, что Господь ожидает от нас, это положиться всецело на Него, довериться Ему, что Господь Иисус спас нас уже на кресте, и что мы должны принять верой этот дар спасения и жить угодной жизнью для Бога силой Святого Духа. Я не отвергаю закона Божия, как некоторые мне писали и думают, что я отвергаю закон Божий. Когда мы рассматривали послание Галатам, мы об этом довольно подробно говорили. Но я всегда говорю, что человек не спасается исполнением закона, который никогда и никто не смог исполнить. Потому что не от дел наших, Слово Божие говорит, не от дел наших, но благодатью мы спасены. Благодатью, которую дает Господь нам. Друзья мои, мы отдали жизнь нашу Христу. Он сказал, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Мы сперва должны полюбить Его, а потом мы будем следовать заповедям. Не наоборот, друзья, как многие думают и говорят, я буду следовать за заповедями, исполнять, буду стараться исполнять, и потом, может быть, Господь меня спасет. Нет, друзья, все это наоборот. Его заповеди не тяжки, если мы полюбим Господа. Мы должны исполняться Духом Святым, свидетельствовать о Христе Иисусе, живя новой жизнью, дая место Иисусу Христу в нашей жизни и Святому Духу, чтобы Он наполнял нас и действовал в нас. Берегитесь ложных культов религиозных, как молодой человек должен остерегаться именно чужой женщины. Много сегодня разрушительных культов, которые стали на путь прелюбодеяния. Я знаю, что придут опять письма, упрекающие, может быть, снова меня, что я сравниваю духовное отступление от Бога со связями неморальными с падшей женщиной. Она красива, она знает, как уговаривать простодушного, как свести его с доброго пути жизни. Может быть, я нуждаюсь в советах, но в данном случае я чувствую полный покой души, потому что говорю истину. Какая печальная картина, друзья, когда мы видим, что человек не следует за Спасителем, а следует за чем-то. Что-то надо ему сделать, чтобы именно спастись, говорит он. Это ложное поучение. Ложные культы уводят людей от Христа, калечат их духовно и даже морально, посылают их в ад. Но приступим к главе 8, друзья. Здесь картина меняется. Молодой человек, говоря фигурально, здесь приготовляется получить высшее образование. Он рассматривает литературу о школах, о характере их программы и так далее. Стих 1 рисует картину. Написано, не премудрость ли взывает, и не разум возвышает голос свой. Стихи 4 и 5. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Учитесь, неразумные, благоразумию и глупые разуму». Друзья, мы совершаем зов, перейдите к мудрости. Мудрость, конечно, всегда с большой буквы. Истинная премудрость – это сам Господь Иисус Христос. Лично к вам обращается в эту минуту Христос, а также к руководителям школ, университетов. Отвержение истинной премудрости, которой является Господь Иисус Христос, принес много-много вреда уму и всей жизни молодежи, друзья, вдоль всех этих веков, когда люди отвергали Бога. Посмотрите на всеобщее падение морали, честности, уважения к законам страны, сильный возраст преступлений, пьянства, наркотиков. Сколько падения, друзья, сколько греха. Только милость Христа Спасителя может помочь молодой генерации, которая катится вниз. Откликнитесь, друзья, откликнитесь ли вы на зов Божий сегодня? Сегодня Он зовет вас на путь вечной мудрости. Недавно молодой человек пришел ко мне и жаловался, что он имеет интеллектуальную проблему. В разговоре выяснилось, что его проблема, в кавычках, была не интеллектуальная, а в его жизнь вошел грех. «Все слова уст моих справедливы», — говорит Слово Божье, — «нет в них коварства и лукавства», — стих 8. Такова премудрость Божья. Его Сын предвечный, Господь Иисус, который и сегодня призывает вас на путь истинного счастья, на путь мира, души и служения ближним. Это простая весть для людей, простых, сердцем ищущих истины. Это весть для вас, слушатели, примите ее.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

BBN – это библейское вещание на интернете. 24 часа мы с вами на русском языке. Мы часто боимся что-то менять в себе и в своей жизни. Говорим по привычке слова, которые говорить вовсе не следовало бы. Постоянно всех критикуем, тогда как должны бы наоборот искать в людях хорошее. Чтобы побороть силу привычки, нужны наши сознательные усилия и Божья помощь. Павел сказал, что мы должны представить наши члены в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6:19. Да, это нелегко, но для славы

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами, и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. По одежке встречают. Кто-то может согласиться с этим выражением, кто-то нет. Но я думаю, никто не будет спорить, что при первом впечатлении одежда человека играет немалую роль. Хотя, конечно же, не главную. Ведь какова бы ни была сущность человека, она проявляется в манере общаться, вести себя и в том числе одеваться. И хотя стиль одежды сильно зависит от культурной среды и исторической эпохи, каждый человек даже в этом одинаковом одеянии проявит что-то свое, индивидуальное. А какую серьезную роль в нашей жизни играет спецодежда? Когда вас останавливает человек в штатском и просит предъявить документы, вы будете настаивать, чтобы он первый предъявил вам документ, позволяющий ему это делать. Но если к вам подойдет этот же человек в форме полицейского, вы без всяких сопротивлений покажете свои документы. Одежда полицейского дает ему определенные полномочия. Точно так же, придя в ресторан, вы будете искать глазами человека, одетого в форму официанта, в больнице человека в белом халате. Так принято в обществе. И чтобы жизнь сделать несколько упорядоченной, были придуманы такие знаки опознавания, как спецодежда. Вместе с тем, спецодежда требует и соответствия во всем облике человека. Солдат не отпустит длинные волосы и живот, так как это будет мешать ему при исполнении его должностных обязанностей. Приведение себя в надлежащий облик также входит в его обязанности. Подобно этому, у священнослужителей тоже есть своя форма одежды. Каждый предмет ее очень символичен. И это, читаем мы в книге «Исход», установил Бог. Зачем это Богу нужно? Дело в том, что это нужно не Богу, а людям. Ведь священник – это человек, символически представляющий человечество пред Богом. И люди должны знать и видеть, кто их ведет к Богу, кто молится за них. Вот поэтому в Библии такое важное значение отводится характеру, душевным качествам и личностным характеристикам священнослужителей. Они должны являть собой образец во всех отношениях. Но в Ветхом Завете еще очень важное значение отводилось внешнему облику священника. И хотя в новозаветнее время, благодаря жертве Христа, доступ к Богу упростился, пусть эти сложные ритуалы подготовки к священнодействию сынов Левиных в израильском народе напомнят нам о той ответственности, которую Бог возложил на тех, кто трудится в духовной сфере. Итак, слушайте очередную лекцию доктора МакГи по книге «Исход». Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение 28 главы книги «Исход», в которой говорится об указаниях, данных Богом относительно священников и порядка служения в скинии. Вот 30 стих 28 главы. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Сейчас я вам открою большой секрет. Только не говорите о нем никому. Я не знаю, что такое эти Урим и Тумим. Я прочел около 25 книг разных авторов на эту тему, и оказалось, что они тоже не знают. Все эти священнодействия были как-то связаны с определением воли Божией. Как именно они производились, я не знаю. Некоторые считают, что Урим и Тумим – это игральные кости, но я не согласен. Чем бы Урим и Тумим ни были – они определяли волю Бога. Бог ничего более не сказал и сделал это по одной простой причине. Какой-нибудь умник начал бы сегодня немедленно пытаться получить эти Урим и Тумим, заявляя, что они дадут нам ответы на все вопросы и решат все наши проблемы. Во все времена И без Урима и Тумима хватало умников, которые обещали решить все наши проблемы. Бог же хочет, чтобы за ответами мы пришли к Нему. Теперь давайте прочтем про Ризу и Фода. Начнем с 33 и 34 стихов. «По подолу сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом». Яблоки говорят о плодах, а позвонки или колокольчики – о свидетельстве. В нашей жизни должно быть и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе, и в нашей жизни должны быть плоды Духа Святого. Не стоит свидетельствовать и проповедовать, поучая других, если вы сами не живете такой жизнью, которая приносит плоды. Слишком многие хотят свидетельствовать о Боге, учить о Христе, однако их жизнь не дает им на это права. А есть и такие люди, чья жизнь заслуживает того – свидетельствовать. Но они, тем не менее, не свидетельствуют. А христианам нужны и позвонок, и яблоко, и позвонок, и яблоко. Прочтем 35 стих, который тоже говорит о верхней ризе. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы жизни и свидетельства издают звук, когда первосвященник входит и выходит из святилища. Слова «чтобы ему не умереть» напоминают, что если первосвященник нарушит обряд, он немедленно погибнет. Прочтем теперь стихи с 36 по 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня». И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Все эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего первосвященника Иисуса Христа, который святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Он умер, чтобы спасти нас, и он восседает по правую руку от Бога, так что мы можем получить вечное спасение. Давайте прочитаем далее стихи с 39 по 43. «И сделай хитон из виссона, и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделаем нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресл до голени, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Бог не терпит наготы в служении ему. Это верно и по сей день. Богу не нужны никакие плотские проявления в служении. И одежды были покровом для плотских проявлений, позволяющим священнику нести свое служение пред Богом. Теперь мы переходим к 29 главе книги «Исход». В ней мы узнаем о жертвоприношениях и обрядах освящения священников, о непрерывном всесожжении, об обещании Бога обитать среди народа Израилева. Вначале давайте прочитаем об освящении Аарона и его сыновей. 29 глава очень длинна и совсем не так интересна и захватывающая, как этого, может быть, хотелось бы. Я уверен, однако, что Дух Божий и ее использует для своего служения нам. Ведь Библия, как мы уже говорили, является своеобразным букварем, в котором записаны важнейшие духовные истины и уроки. Прочтем стихи с 1 по 4 из 29 главы. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов». Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. Освящение верующего совершается не самим верующим. Его производит Бог, и в основании его лежит уже исполненное служение Христа. Что касается омовения, то в христианстве это символ возрождения. Так говорит и 5 стих 3 главы послания к Титу. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом. Омовение таким образом связано с возрождением, а омовение в главе из Исхода говорит о совсем другом очищении. Далее Моисей собирается облачить Аарона в одежде. Прочтем об этом в стихах с 5 по 9. «И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его». И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его. И возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его. Освящение совершает Бог, а не мы. Сегодня так много говорят о служениях освящения, на которых люди делают разные обещания. Я в прошлом наобещал Богу очень многое, и так полностью обещанного и не выполнил. Не хочется мне называть эти обещания освящением. Освящение – это совсем не мои обещания Богу. Освящение заключается в том, что вы приходите к Богу с пустыми руками, признаете своей слабости, неспособности что-либо сделать, а потом позволяете Богу совершить все остальное. Если вы прочтете молитвы Моисея, Илии, Давида и Самуила в Ветхом Завете и Павла в Новом Завете, то вы увидите, что все они приходили к Богу совсем не благодаря тому, какие они или то, что они обещали Богу. Я многие годы посещал службы, на которых совершали сложные и неискренние жертвы. Я видел, как люди, образно говоря, кладут в костер всесожжение не себя самого, а какую-нибудь щепку или лучинку, а затем дают обещание соделать великие дела для Бога. Не раз я слышал от людей обещание перевернуть мир во имя Бога. К сожалению, очень многие из их обещаний не выполняются, потому что нам особенно нечего предложить Богу. Может, вы что-то и можете ему дать? Я же нет. Все дело в том, что мы должны приходить к Богу с пустыми руками, а Он их сам наполнит по своему усмотрению. Далее мы читаем о посвящении на служение Богу. Вот 10 стих. «И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. Первосвященник и его семья должны возложить руки на тельца». Многие считают, что этим возложением рук передается что-то волшебное или духовное. Ничего подобного. Цель возложения рук не в этом. Передать возложением рук можно только каких-нибудь микробов. А здесь же возложить руки на животное означает отождествить себя с этим животным. Когда грешник подходил к жертвеннику и возлагал руки на голову животного, которое он приносил в жертву, это означало, что животное теперь занимает его место. В церкви, где я служил много лет, у нас было более 100 миссионеров. Перед тем, как миссионер уезжал к месту своей работы, мы совершали служение освящения и отделяли этого миссионера для его служения там. Мы возлагали на него руки с тем, чтобы отождествиться с ним. С момента возложения рук я нес ответственность за этого миссионера. Я должен был молиться за него и оказывать ему поддержку. Вот что значит возложение рук. Телец занимал место Аарона. Он становился жертвой всесожжения и должен был умереть за Аарона, потому что Аарон – грешник. Более подробно мы остановимся на этом, читая книгу Левит. Жертвы всесожжения приносились даже в Эдемском саду. Жертвенник, который мы назвали медным, иногда называют также жертвенником всесожжения, потому что именно на нем приносилась главная жертва. Это жертва или жертва всесожжения или первая жертва прообразно открывает личность Христа. А жертвенник говорит нам о том, что Он для нас сделал. Прочтем теперь про пищу священников. Вот 26 и 27 стихи. «И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его». В книге Левит вы увидите, что часть жертвоприношения отходила Аарону и другим священникам. Дело в том, что левитам не было дано земли для обработки, и Бог вот таким образом позаботился об их пропитании. Левиты должны были служить в скинии, а позже в храме, используя для пропитания часть жертвоприношений. Далее мы узнаем о постоянном жертвоприношении. Такое жертвоприношение должно было совершаться регулярно, изо дня в день. Я читаю стихи с 38 по 40. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники: двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца». Повторю, что все подробности о постоянном жертвоприношении мы найдем в книге Левит. Она производилась ежедневно. Одного агнца приносили в жертву утром и еще одного вечером. Это жертвоприношение говорит, что людям необходимо постоянно напоминать об их греховности. Необходимо, чтобы кто-то замещал их для того, чтобы они получили благоволение Бога. А также это жертвоприношение говорило людям, что их грех заслуживал смерти, и что за грех обязательно должна быть пролита кровь. Послание к евреям в 26 стихе 9 главы говорится об этой истине следующее. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею». Стих этот, конечно же, говорит о жертве Господа Иисуса Христа. Ведь кровь быков, козлов и агнцев не могла полностью очистить людей. Это могла сделать только кровь Спасителя Иисуса Христа. Его жертвы было достаточно для всех. Господь умер только один раз, и Он пришел в конце времен, чтобы омыть грех своей собственной жертвой. А сейчас мы начинаем с вами изучать 30 главу книги «Исход» и тема ее «Поклонение Богу». Начнем с того, что рассказывается в ней о жертвеннике для курения. В первой части самой скинии, то есть в святилище, находятся, как мы уже знаем, три предмета. И все они говорят о богослужении. Мы уже рассматривали светильник и стол для хлебов предложения. Но здесь есть также и жертвенник. Это жертвенник для курения. Стол для хлебов предложения и золотой светильник олицетворяют собрание и общение народа Божьего. Причем общение народа Божьего – это не посиделки, на которых люди сплетничают и судачат. Общение народа Божьего – это совместное принятие той духовной пищи, которую дает нам Иисус Христос. Это настоящий пир. А жертвенник для курения – это место, где приносятся молитвы. Прочтем 1 и 2 стихи 30 главы. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сеттим сделай его, длина ему локоть, и ширина ему локоть, он должен быть четыреугольный, а вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его». Из последующих указаний видно, что размер этого жертвенника невелик. Прочтем 3 и 4 стихи. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них». Даже этот небольшой жертвенник имел кольца, через которые продевались шесты, чтобы нести его на плечах священников. В книге чисел говорится, что во время похода по пустыне левиты несли на плечах все предметы обстановки скинии. Прочтем теперь 6 стих о жертвеннике для курения. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Жертвенник этот ставился перед завесой, в то время как ковчег и крышка находились по другую сторону от завесы. Жертвенник стоял в святилище, месте поклонения и служения. Далее я читаю 7 и 8 стихи. «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Как видим, этот жертвенник не предназначался для приношения жертв. Прочтем далее 9 стих. «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. Только фимиам, и причем особый вид фимиама, можно было помещать на этот жертвенник». Священники воскуряли фимиам тогда, когда зажигали лампы светильника. Жертвенник этот олицетворяет молитву. Ведь в Библии не раз фимиам упоминается как символ молитвы и хвалы. Давид, например, во втором стихе 141-го псалма говорит Богу: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое». А в книге Откровения, в 3 стихе 8 главы, есть такой образ фимиама: «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». А в 9 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорится: «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения». Захария был из колена левитов и служил в храме. В этом стихе мы читаем, как он служит у жертвенника для курения во время молитвы. Хронологически Евангелие от Луки открывается именно этой сценой, когда Захария несет служение у жертвенника курения. Другими словами, именно у жертвенника для курения Бог прервал свое молчание, которое длилось 400 лет, и заговорил с Захарией. «Я не раз слышал, как люди заявляют: „Я спасся, значит, я пойду прямо к Богу“. Вот этого-то у вас как раз и не получится. К Богу можно прийти только через Христа. Только Он, который молится за нас на небесах, приведет нас к Богу». Народ Израилев чувствовал уверенность в своих силах, когда знал, что их первосвященник молится за них в скинии у жертвенника для курения. Нас же ободряет и укрепляет то, что Иисус Христос, великий первосвященник, сегодня молится за нас и ходатайствует о нас пред Богом. Мы продолжим разговор о жертвеннике в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Молниеносное зрение. Наши глаза функционируют намного быстрее, чем можно предположить. Каждый зрительный образ возникает у нас в результате длинной цепочки химических и электрических реакций. Наука до сих пор не в полной мере понимает, как это происходит. Известно лишь одно – цепочка реакции должна происходить в определенной последовательности, которая, в свою очередь, влечет за собой следующую цепочку. Очевидно, что каждая из этих реакций должна протекать чрезвычайно быстро, чтобы мы могли видеть то, что происходит здесь и сейчас. Исследователи с давних пор пытались выяснить, насколько быстро свет вызывает в глазу первые химические изменения, которые в итоге приводят к появлению зрительного образа. Такой тип химических изменений называется фотохимической реакцией. Именно на фотохимических реакциях основан процесс получения фотоснимков. Но реакции, в результате которых появляется фотография, длятся очень долго, куда медленнее, чем глазу. И вот, наконец-то, ученым впервые удалось замерить скорость первичной фотохимической реакции глаза. Оказалось, что этот процесс едва ли не самый быстрый среди известных науки. Реакция длится 0,002 одной миллиардной доли секунды. Очевидно, что все химические и электрические реакции, участвующие в процессе видения, никак не могли возникнуть методом проб и ошибок или развиться постепенно в течение миллионов лет. Создатель одарил нас зрением, чтобы мы видели дела его рук в окружающем нас творении. Даже сам процесс зрения – свидетельство совершенства его работы.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.
1: Не судите, не судите ни людей и ни природы. Церкви окна отворите и впустите непогоду, свежий воздух и дыхание ветра, что деревья гложет, задохнуться в порицаль, разве это им поможет? От воскресных красноречий

Вечного стремления и читай Слово Божие на ночь для успокоения. Все мы грешны, а значит, суть разницы немного. Кто-то плачет, кто-то скачет, кто-то просто ищет Бога. Слов порою не хватает в гимне массами запетом. Кто-то истины не знает,

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть первая. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Итак, мы сегодня приступаем к книге Псалтырь. Я вообще-то планировал сегодня начать с первого псалма, потому что он представляет собой очень хорошее вступление, предисловие к книге Псалтырь. Но так как у нас сегодня день молитвы, и я знал, что мы потратим это время на молитву, я решил сделать изменения в своих планах и первый псалом перенести на следующий раз, на следующий четверг. А сегодня поговорить о книге «Псалтырь» вообще. Это очень удивительная книга, я вас уверяю. Вы только позвольте вникнуть в нее. Если вы в нее вникнете, вы в нее влюбитесь. Одна из жемчужин Библии, это точно. К сожалению, многие люди никогда не смогли открыть всего богатства этой книги. Вы заметили, что чаще всего в начале служения, перед богослужением, мы читаем какой-то псалом или часть псалма. Почему это так, я думаю, вы сегодня поймете. Потому что это особая книга. Особая книга, которая показывает нам другую сторону жизни, другую сторону христианства. Вы знаете, в Священном Писании есть разные жанры. Ну, например, первые пять книг Библии – это закон. Известно, что это пятикнижие, так называемая Тора по-еврейски, то есть это то, что относилось к закону. Там, правда, есть немножечко истории, описание событий, но большая часть пятикнижия – это закон. Кроме того, у нас есть книги Нового Завета, такие как «Послания», где очень ясно представлено дидактическое учение. Что это такое? То есть это учение, которое нужно учить строку за строкой, стих за стихом. Это нужно просто понимать и жить им. И мы этим занимались достаточно много, вы помните, в «Послании к Колоссянам». Последние полтора года мы посвятили тому, чтобы изучить послание Колоссянам, чтобы понять его, чтобы увидеть богатство этого учения, и каким образом оно сможет быть благословением для нас конкретно в нашей жизни, в наших обстоятельствах. Книга «Псалтырь» отличается от этих двух жанров, о которых их больше, жанров есть разные, другие жанры, но от этих двух типичных жанров отличается тем, что она показывает жизнь. Она показывает не только знание, она показывает не только информацию, она отражает реальное переживание жизни. Вот то, которое наполняло сердца Божьих детей. Сегодня многие люди задают мне вопрос, ну а жить как? Ну я понимаю, я могу читать слово, я могу как-то эту истину осознавать, ну а жить, каким образом я могу жить? Так вот, если вы вникнете в книгу «Псалтырь», вы увидите, как вы можете жить, как жили они. И каким образом ваша жизнь сегодня может стать богатой, благословенной, реальной жизнью? Книга «Псалтырь» – интересная книга еще и потому, что название этой книги по-еврейски означает «прославление». Это еврейское слово «тихелим», оно взято от слова «халел». «Халел» – мы в конце сегодня будем говорить о том, что это такое. Слово «халел» – это прославление, это великолепие, это сияние славы. Таким образом, евреи называли эту книгу «прославление». Позже, когда эту книгу перевели на греческий язык и перевели название этой книги, почему-то выбрали название, которое говорит о том, что вот удар щипковый, удар по струнам. То есть речь идет о... Ее как-то ассоциировали с музыкальными инструментами. С Скорее всего, это, наверное, происходило, потому что книга «Псалтырь» была песенником для Первой Церкви. То есть в Первой Церкви пели песни, в основном из псалтыря. Кроме того, были еще духовные песни, есть псалмы, это в псалтыре. Есть еще духовные песни, и некоторые из них сохранились на страницах Нового Завета. То есть есть псалмы, есть духовные песни. И когда мы говорим о том, какую роль играл псалтырь в начале или в новозаветных церквах, мы говорим о том, что это была основная книга. Основная книга, которую люди пели. Очень интересно, что эту книгу пели. Вы знаете почему? Чем интересно? Это интересно тем, что псалмы тогдашние, вот то, что пели тогда, было очень глубоко связано с поклонением Богу. То есть это не просто пропевание каких-то лирических мелодий. Это представление себя, это активное соучастие в процессе поклонения, активное поклонение Богу. Это характеризовало первую церковь. Вы знаете, сегодня существуют крайности от пения, которое абсолютно бездушное. То есть люди приходят и просто поют. Просто даже считают, что петь с душой – это что-то плохо. Это даже, может быть, что-то связано с харизматами там, или еще там с кем-нибудь. То есть надо петь с каменным лицом. Вот тогда ты будешь правильный. Не так пели в первой церкви. В первой церкви пели с душой. Почему? Потому что, когда вы поете псалмы, когда вы читаете их, эти слова очень глубоко, очень конкретно проникают в глубину сердца. Они действительно поднимают все то, что есть в человеческой душе. Самый первый псалом в Библии находится в книге «Исход». Книга «Исход», 15 глава. Это первый псалом, который упоминается в Библии. Этот псалом называется «Хвалебная песнь Моисея». По всей видимости, был составлен Моисеем. И пели его, этот псалом, не только Моисей, его пели и другие люди. Посмотрите, 20 стих, посмотрите. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свой тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними, «Пойте Господу». Посмотри, это очень интересно. Тимпаны – это громкие инструменты, которые тогда существовали. Смотрите, и они пели, написано, с ликованием. Послушайте, что они пели. Вначале представляется более полная версия того, что описано после этого. Смотрите. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он – Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь – муж брани, Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, он попалил их, как солому. От дуновения Твое расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, и истребит их рука твоя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах». И дальше он продолжает этот псалом, который, по сути дела, построен на том, что он видит то, что Бог сделал. И он об этом поет. И опять-таки, это не просто перечисление фактов. Это состояние, когда душа человека поднимается к Богу, когда он открывает себя, когда он говорит о том, что произошло в поэтической форме. Говорит это так, чтобы действительно это коснулось души. Следующий псалом, который мы встречаем по времени, который был написан, это псалом 89. Его автором тоже является Моисей. Это самая старая глава или самый древний псалом из всей книги «Псалтырь». Опять-таки, ввиду того, что очень большие здесь тексты, я не стал ставить это сейчас на экране. Посмотрите, 89-й псалом. Этот псалом отражает немножко другой ракурс. То есть он говорит о молитве. Тот псалом построен на прославлении, на ликовании. Этот псалом построен на молитве. Опять-таки построен на том, что происходило в жизни. На осознании, на мысли о том, что происходило. Смотрите, молитва Моисея, человека Божия. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог». Посмотрите, псалмы всегда утверждение Божьего владычества, утверждение Его силы. «Ты возвращаешь человека в тлен и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Помните, что это человек, который прошел с народом 40 лет по этой пустыне. Это те люди, которые грешили, которые противились Богу, которые, так скажем, заработали себе вот эти 40 лет путешествия, которые роптали, которые противостояли Богу в одном, в другом, в третьем, без конца. Посмотри, как отражает вот эта песнь Моисея, вот эта молитва, эта скорбная молитва, отражает вот весь тот характер тех обстоятельств, в которых они были. То есть это жизнь. Когда мы читаем псалмы, когда мы читаем псалтырь, мы видим жизнь реальных людей, мы видим ее как бы, знаете, вскрытую, как бы изнутри, не внешнюю оболочку, не Моисея такого, знаете, торжественного, Моисея-героя, Моисей, который сильный в вере, Моисей, который побеждает. А мы видим Моисея, который переживает трудности, который столкнулся с народом, который приводит его без конца в эти ситуации проблем, проблемы с Богом, проблемы с нациями, которые вокруг и так далее. Таким образом, когда мы читаем псалмы, мы видим вот эту реальность, реальность жизни. То есть этот человек видит реальность. Вчера у него была радость, и он говорил радостно, торжественно. Сегодня у него скорбь. И он также приходит к Богу, и он также сердечно, также искренно, также глубоко говорит ему о всем том, что произошло. Он все это перечисляет. И посмотрите, заканчивается этот псалом, 16-17 стихи. «Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя. И да будет благоволение Господа нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, и в деле рук наших споспешествуй». То есть это молитва, которая перечисляет трудности, которая реально сталкивается с трудностями, отражает их, и в то же самое время приходит к Богу и просит Бога о помощи, просит Бога о том, чтобы в этих конкретных ситуациях он вывел их. Последний псалом, который до времени Давида, который встречается на страницах Священного Писания, это Второзаконие, 32 глава. Я не буду его читать весь, я только некоторые штрихи, некоторые стихи отсюда отмечу. Это тоже песнь Моисея. Посмотрите, пожалуйста, это песнь Моисея, он так и начинается. 32 глава Второзакония. Это самый последний псалом, который написал Моисей. Мы видим, уже три псалма здесь Моисей написал. То есть Моисей, кроме того, что он был государственным деятелем, кроме того, что он был пророком, кроме того, что он был вот этим особым, особым мужем Божьим, через которого Бог действовал для того, чтобы освободить народ израильский, Моисей был еще и поэтом. Он был поэтом, и поэтому на страницах Священного Писания есть его поэтические произведения. Посмотрите, «Внимай, небо, и я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему». Я читаю эти слова и слышу, как сейчас Моисея, который стоит где-то в ущелье гор, Моисея, который смотрит на землю обетованную, Моисея, который привел народ израильский, уже, он уже вот-вот умрет, он уже старец, ему уже 120 лет. Он уже находится в состоянии, когда он прожил много, он видел уже в своей жизни очень много Божьего действия, победоносного действия. Он видел действие состояния, когда он сам грешил, сам достоин был наказания. Он видел состояние, когда народ грешил, когда он заступался за народ и просил Божьей защиты. Он все это прошел. Он видел бедствия, он видел тысячи людей, которые были погублены из-за своего греха. Это все прошло перед его глазами. Может быть, кто-то из пожилых людей сегодня может как-то, каким-то образом ассоциировать вот то, что пережил Моисей или переживал вот в это время. Послушайте, каким поэтическим, каким красочным языком он говорит. Смотри, «Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Посмотри, Священное Писание, Библия, она включает в себя очень много поэзии, очень много красоты. Это не просто жесткий какой-то такой жесткий лист рекомендаций или жесткий лист заповедей. Это гораздо больше. Это жизнь, которая включает в себя все вот эти, знаете, элементы красоты, элементы то, чем восхищается душа человека, элементы, которые делают эту заповедь понятной, ясной, достигающей сердец людей. Итак, почитайте дома этот псалом, замечательный псалом, 32 глава, книга Второзакония. Дальше мы доходим до Давида. Давид, известный псалмопевец, и, наверное, большинство ассоциируют сразу, когда говорят «псалтырь», всегда, наверное, думают «Давид». Действительно, Давид является одним из основных авторов книги «Псалтырь», хотя кроме него еще многие-многие люди другие писали или участвовали в написании книги «Псалтырь», или разные другие псалмы были написаны другими людьми. Как вы видите, мы уже только что читали один из псалмов, 89-й, это псалом Моисея. Много есть псалмов сынов Кореевых, Асафа и другие. Около 40, немножко больше 40 псалмов безымянные, то есть неизвестно, кто их написал. Очень интересно, когда мы читаем о Давиде, когда мы говорим о Давиде, очень интересно смотреть, каким образом Священное Писание видит Давида или оценивает его. Есть интересный стих в книге Амоса, 6 глава, 5 стих. Послушайте. «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Смотрите, Амос жил уже на достаточно большом расстоянии от Давида. Несколько сот лет прошло. И вот в умах людей, в сознании народа израильского осталась эта ясная картина. Если человек хорошо умел играть на музыкальных инструментах, о нем говорили, он играет как Давид. То есть Давид, автор, главный автор псалтыря, это поэтическая личность. Это тоже государственный деятель, это тоже пророк, потому что Бог через него очень много написал. Но кроме всего прочего, это была личность поэтическая. Он не только писал, он не только музыку составлял, он еще и играл на музыкальных инструментах. И большинство псалмов, которые мы встречаем, это были те псалмы, которые в синагоге, они звучали точно так, как мы читаем, Мариам здесь пела с музыкальными орудиями, то есть в сопровождении каких-то музыкальных инструментов. Причем тогда музыкальные инструменты были самые разные. У нас как-то 2 или 3 собрания тому назад, или 4 уже, наверное, как-то здесь барабан постучал немножко. Вот. И я видел, что реакция людей была не совсем хорошая, потому что, да, барабаны, кажется... Вы знаете, в некоторых церквах христианских, если они так, кстати, называются, Christian Church, в американских, у них вообще запрещено музыкальные орудия. Почему, я не знаю, видно, почему, наверное, их основатель очень не любил, или со слухом было плохо у него, что он запретил почему-то музыкальное орудие. Вот они пытаются найти там какое-то основание для этого, но они говорят, что только в Ветхом Завете были музыкальные орудия. Но если почитать Новый Завет, то вы увидите, что на небесах то же самое есть музыкальное орудие. Вот. И они были разные. Были разные. Вот. И псалмы, которые пелись, они пелись по-разному. Некоторые действительно пелись в состоянии грусти. Да, это те псалмы, которые печаль вызывают или говорят о скорбных вещах. Но очень-очень много псалмов – это песни ликования. Когда люди пели с ликованием, действительно, они не с каменными лицами пели, они жили, они нормально жили. Почему мы только можем радоваться о внуках? Или о скутере, подростки радуются. Или о vacation, когда вы едете, вы тогда радуетесь. Почему вы не можете радоваться о Господе? Почему вы не можете радоваться о Его благословениях? Почему вы не можете сказать «Вот здорово!» Сказать это в церкви, сказать это вместе. Во всяком случае, Давид говорил. Он говорил об этом в церкви, в храме. Он говорил все вместе, он призывал людей, он говорил, мы немножко попозже будем об этом говорить. Говорите, он настаивал на том, чтобы люди громогласно восклицали. То есть, когда мы говорим о псалтере, когда мы говорим о Давиде, мы говорим о широкой палитре, о спектре таком очень насыщенном, насыщенном красками, насыщенном эмоциями. Опять-таки, это не искусственно вызванные эмоции, это то, что отражало реальность, это то, что отражало жизнь, в которой находился тогда Давид, или Асаф, или сыновья Кореевы, или Соломон, несколько псалмов Соломоном написано и так далее. Давид пережил самые разные обстоятельства. Его путь начинался из спокойного дома, он рос в доме отца со своими братьями. Он шел туда к овцам, тоже спокойная такая атмосфера, но которая иногда прерывалась, это спокойствие прерывалось. Помните, он говорил, что иногда лев или медведь приходил и нападал. Дальше это жизнь, которая была связана с войной, Голиаф, противостояние с Голиафом, потом противостояние с Саулом, потом обман Саула, потом царство, потом обман его сына. Потом грех, вернее, грех, наверное, до того, как обман с Авессаломом был. И так далее. То есть, когда мы смотрим вот эту вот всю такую густую палитру красок, вот то, что происходило в жизни Давида, когда мы читаем псалтырь, псалтырь отражает это. Он не скрашивает, он не сглаживает. Он отражает так, как оно есть. Он показывает нам, как мы должны приходить к Богу, когда мы согрешили. 50-й псалом об этом говорит. Он показывает, как мы должны подходить к Богу тогда, когда враги, 22-й псалом, помните, «Ты устроил трапезу в виду врагов моих» и так далее. То есть самые-самые разные обстоятельства отражены в книге Псалтырь. И они показывают нам, как жить, показывают нам, как воспринимать эту жизнь, как наполняться ею, что нужно для того, чтобы эта жизнь была нашей реальностью. Вы знаете, псалмы есть и в Новом Завете. У нас сейчас нет времени говорить о всех их. Я только напомню вам, помните, когда Мария пришла в дом к Елизавете, да, в дом к Елизавете. Когда она пришла в дом к Елизавете, помните, Елизавета встречает ее с песней. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего?» И взыграл младенец в чреве. То есть это песня, это тоже песня. И в Новом Завете, мы потом немножко попозже коснемся, в Новом Завете есть достаточно много песен, интересные песни, те, которые пелись. Скорее всего, многие части Нового Завета пелись в первых церквях. Но это немножко попозже. А сейчас я хотел бы еще взять несколько минут, чтобы обратить ваше внимание на некоторые интересные факты из книги «Псалтырь». Во-первых, это самая большая книга Библии. За ней идет книга пророка Исаия. В ней больше всего глав. 150 глав в книге Псалтырь. В книге пророка Исаии 66. Это вторая по объему. В этой книге есть самая длинная глава. 118-й псалом содержит в себе 176 стихов, причем они очень интересно написаны. Когда-нибудь мы дойдем до него, до 118-го псалма. Я вам не обещаю проповедь на весь 118-й псалом, немножко большеватый он. Но мы о нем поговорим, он очень интересно написан, очень впечатляющая форма у него. Вы знаете, что этот псалом больше, чем многие-многие книги Библии. Он больше, чем книга Руфь, Есфирь, «Песни песней», «Плач Иеремии», «Иаиля», «Амоса», «Авдия», «Ионы», «Михея», «Наума», «Аввакума», «Сафония», «Агея», «Малахии», «Галатам», «Ефесянам», «Колоссянам», «Филимону». Все эти книги меньше по своему размеру, чем 118-й псалом. Кроме того, в этой же книге, в Псалтыре, есть самая короткая глава. Почти прям как в Калифорнии. Все эти крайности, все собрались в одну точку. самая длинная глава, есть самая короткая глава. Она находится совсем рядом. Это Псалом 116. В нем только два стиха. Интересно, что этот 116-й псалом является средней главой во всей Библии. То есть, если вы возьмете все главы Библии, 1189 глав в Библии, разделите их пополам, средняя глава будет 116-й псалом. Очень интересно. Послушайте, что он говорит, этот псалом. Послушайте. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. Это центр Библии. Это территориальный центр Библии. Если вы хотите знать центр Библии, пожалуйста, 116-й псалом. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Истина Господня вовек. Аллилуйя. В этой же книге Псалтыря средний стих. Вы понимаете, да, что стихи и главы немножечко отличаются, поэтому стих не в 116-м псалме находится, средний стих. Этот стих находится в псалме рядом, в 117-м псалме, 8 стих. Это абсолютный центр Библии. То есть, если вы не по главам будете считать, а в Библии 31 173 стиха всего. Если вы разделите их пополам и найдете центральный, средний стих, будет вот этот стих. Послушайте, очень интересный стих и очень важный. Послушайте, что он говорит. 117 псалом, 8 стих. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Запомните это для себя. Запишите это. Запомните для того, чтобы вы знали центр Библии, знали центральную главу Библии, знали центральный стих Библии. Это действительно не только территориальный центр. Это суть того, о чем говорит Библия. Лучше надеяться, уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Об этом, в принципе, все то, что говорит Библия. Кроме того, в книге «Псалтырь» больше всего авторов. Бог использовал больше, чем каких-то других книг. Большинство книг написано одним каким-то человеком. В этой книге участвовали многие. Мы уже перечислили Давид, Моисей, Асаф, сыновья Кореевы, Соломон. Есть еще несколько имен, которые там перечисляются, и некоторые, которые не упомянуты. Кроме того, эта книга взяла больше всего времени, пока она появилась на свет. Примерно ее писали от написания первого псалма Моисеем и до написания последних псалмов, которые, скорее всего, наверное, были написаны Ездрой. Потому что это были псалмы возвращающегося народа из пленения. Это так называемые песни восхождения. В конце псалтыря вы можете их встретить. Там не указано, кто их написал. Но, скорее всего, наиболее вероятно, что их написал Ездра. Или, может быть, кто-то из левитов непосредственно под управлением Ездры. Под в его, так скажем, подчинении находившихся. Вот. Так вот, от Моисея до Ездры прошло 1000 лет. Почти 1000 лет, от 900 до 1000 лет. То есть эта книга писалась на протяжении 1000 лет. Вся Библия писалась на протяжении 1600 лет. То есть это достаточно, так скажем, сердцевина Библии. Кроме того, Псалтырь – это наиболее часто цитируемая книга в Новом Завете. Вы знаете, что Новый Завет цитирует? Иисус Христос, апостол Павел, апостол Петр цитируют что-то из Ветхого Завета. Так вот, всего в Новом Завете есть 360 цитат Ветхого Завета. Из этих 360 цитат 112 из Псалтыря. То есть почти одна треть всего того, что люди, которые жили, Христос, Павел, Петр, Иаков и другие, у них был Ветхий Завет, у них еще Нового Завета не было. Они только писали Новый Завет. И когда они говорили, чаще всего они обращались к книге Псалтырь. Кроме того, последнее в книге Псалтырь наибольшее количество пророчеств об Иисусе Христе. Пророчество Мессии. Мы знаем, что Исаия пророчествовал о Христе, мы знаем, что Захария пророчествовал о Христе, Михей, другие пророки. Но в Псалтыре наибольшее количество, я несколько только перечислю. Христос как Сын Божий во втором псалме, 12 стих. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на Него». Второй псалом. Дальше о предательстве Христа. Очень ясно сказано в 40-м псалме, 9 стих. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Дальше о распятии Христа очень ясно сказано, почти что буквально в 21-м псалме. Послушайте с 13 стиха. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей. Ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня. Меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Буквальное пророчество о распятии Иисуса Христа. Опять-таки это в псалтыре. О воскресении Иисуса Христа сказано в псалтыре в 15-м псалме. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». 10 стих. О вознесении Иисуса Христа сказано в псалтыре, 67-й псалом, 18 стих. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». О воцарении Христа сказано в псалтыре, 109-й псалом, 1 стих. Псалом Давида: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, наколе положу врагов твоих в подножие ног». Посмотри, почти все Евангелие представлено в книге Псалтыри. Вот почему я говорю, что это жемчужина. Это действительно богатство. Это действительно, если вы хотите настоящей христианской жизни, полюбите Псалтырь. Научитесь ценить его, научитесь дорожить этими стихами, этим отражением того, что переживали люди Божьи. Есть еще одно пророчество об Иисусе Христе. Христос представлен как краеугольный камень, который отвергнут строителями. Посмотри, 117-й псалом, 21-й стих. «Славлю Тебя, Господи, что услышал меня и сделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Помните, этот псалом цитирует апостол Петр в первом послании во второй главе, где он говорит: «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». И так он для неверующих камень преткновения, для нас верующих драгоценность. Хотел бы сейчас еще раз вернуться к этому стиху, который является центральным стихом книги «Псалтырь». Это 117-й псалом, 8-й стих. Хотел бы, чтобы мы сейчас могли предстать пред Господом и помолиться Ему. И помолиться Ему вместе с Давидом, помолиться Ему вместе с теми людьми, которые писали эту книгу, которые писали эти псалмы. Я бы хотел рекомендовать вам, если вы хотите научиться молиться, попробуйте молиться псалмами Давида. Вот просто так, становитесь на колени, открывайте псалтырь, открывайте какой-то стих и молитесь вместе с Давидом. Попробуйте ощутить, что он переживал. Попробуйте сравнить, как это касается вас сегодня, как эти переживания сегодня близки вам. Вы откроете для себя абсолютно другую грань духовной жизни, другую грань молитвы. Я знаю, я уверен, что нас ожидает в этом путешествии по книге «Псалтырь» очень и очень много замечательных, чудесных открытий, которые будут для каждого из нас огромным благословением. Аминь.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слово благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
1: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: bbn.radio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Господь располагает сердца многих, жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по интернету. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование». И там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

Что такое молитва? Это радость и пение о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг, слушающий сейчас библейские истории. Ты помнишь, что мы знакомимся с древними историями, записанными для нас в Библии Божьими людьми, пророками, мудрецами, простыми людьми и царями? Сегодня мы продолжаем знакомиться с книгой пророка Даниила. Мы узнали, что послание от Бога можно получить самым необычным способом. Например, царь Валтасар за свое неуважение к Богу увидел нечто устрашающее – кисть руки, пишущие на стене непонятные слова. Даниил истолковал их значение. «Исчислен, взвешен, разделено». В эту же ночь персы захватили Вавилон и убили последнего вавилонского царя Валтасара. Заговор против Даниила. Библия, книга Даниила, глава 6. Войска персов и медян захватили Вавилон. И царь Дарий, властитель обширной империи, обосновался во дворце. Дарий установил в царстве разумный порядок. Он избрал 120 сатрапов, чтобы они управляли разными областями страны. А над ними поставил троих начальников, призванных следить, чтобы сатрапы не нарушали законы и блюли интересы царя. В число этих трех начальников вошел и Даниил. Царь вскоре увидел, что Даниил превосходит всех остальных его слуг и уже помышлял поставить его над всем царством. Сатрапы и другие чиновники решили не допустить этого. Они ненавидели Даниила, завидовали ему и искали способ опорочить его в глазах царя. Но они никак не могли придумать, в чем обвинить его, потому что Даниил безупречно служил царю. «Мы должны обратить против него его веру», — решили завистники. Хотя Даниил уже много лет прожил в Вавилоне, возмужал и состарился в этой стране, он оставался верен Господу и всегда и во всем уповал на него. Три раза в день он подходил к своему окну и смотрел в сторону Иерусалима, туда, где некогда стоял храм. Затем он преклонял колени и молился Господу, который был с ним, хотя сам Даниил находился вдали от родины. Наконец, завистливые чиновники придумали, как им хитростью избавиться от Даниила. «Государь», — обратились они к царю, «мы составили новый указ и просим, чтобы ты утвердил его. В этом указе говорится, что в течение следующих 30 дней каждый человек в твоем царстве должен обращаться со своими прошениями только к тебе. И никто не должен ни о чем просить какого-либо человека или даже Бога. Подпиши этот указ и скрепи его своей печатью, чтобы все знали, что он крепок, как закон персидский или медийский, и не может быть ни изменен, ни отменен. Всякий же, кто не подчинится этому указу, будет брошен в ров со львами». Дарий и не подозревал, что его чиновники устраивают ловушку для Даниила. Он подписал этот указ и скрепил его своей царской печатью. Бог велит и нам быть покорными властям. За то, что Даниил добросовестно исполнял обязанности, царь хотел его вознаградить. К сожалению, это не избавило его от завистливых взглядов других людей. Главное, при любых трудностях оставаться верными Богу. Это для нас, как во всякой истории в Библии, основной урок. А пока до свидания, друг. Надеюсь на нашу новую встречу, когда наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 90. Евангелие Луки, 12 глава, 48 стих. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Это вывод Христа из притчи, которую Он рассказал людям. Притча о рабах, ожидающих возвращения своего господина, и о том, как они его ждали. Каждый имел поручение. Каждый имел поручение, которое должен был выполнить добросовестно и старательно. Когда же вернулся их господин и увидел, как выполнялись его поручения, то похвалил старательного раба. А ленивый и непокорный раб был наказан за свою строптивость и лень. Будет хорошо, если вы прочитаете эту притчу и порассуждаете над словами Христа. Почему Яну многое можно? С таким вопросом подошла к папе одна из его дочерей. Ей было непонятно, почему папа доверяет Яну многие дела, которые не доверяет другим. Или почему папа, уезжая из дома, берет Яну с собой, оставляя дома других детей? Или почему Яну разрешается пойти с другом купаться, а им, его братьям и сестрам, этого не разрешается? У нее было еще очень много почему. Тогда папа, посадив ее рядом с собой, ответил так: «Ян – ваш старший брат. Он мне первый помощник во многих делах, дома ли я нахожусь или уезжаю куда-то далеко. Когда мы с мамой уходили на работу, то доверяли заботу о вас ему. Он знал, что и как нужно сделать, чтобы вы были накормлены и одеты, пока нас нет дома. Он знает, что мы доверяем ему, и наши поручения он старается выполнить хорошо и добросовестно. Может быть, не всегда у него все получается, но он старается. И он знает, что я всегда спрошу его, как он выполнил мое поручение. Да, мы с мамой многое позволяем и вам, но ровно столько, сколько вам по силам. И за каждое дело, порученное вам, мы с мамой обязательно спросим с вас». А Ян отвечает: «И за себя, и за вас». Наверное, поэтому Яну многое можно. Но ведь не все, а только то, что принесет радость всем его братьям и сестрам, и нам, его родителям, и Богу. «Ты согласна со мной?» – спросил он напоследок дочь. И она кивнула головой: «Да». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Это очень правильные слова. С ними нельзя не согласиться. Их написал апостол Павел всем верующим людям. Можно есть многие продукты, но не все из них полезны для здоровья. Маленькая Даша, увидев в лесу мухомор и узнав, что его нельзя есть, удивленно спросила: «Почему?» Ей объяснили, почему. Можно весь день просидеть в речке, но потом заболеть от переохлаждения. Можно, не слушаясь родителей, ходить раздетым в холодный день. Но принесет ли такой поступок пользу? Не все полезно, что человек может сделать. А если это касается его души, то не только не полезно, но даже опасно. Не уклоняться от искушений – опасно. Не убегать от греха – опасно. Не читать Библию – опасно. Не молиться Богу – опасно. Конечно, каждый человек может делать то, что ему заблагорассудится. Но вот что написал мудрый царь Соломон: «Не скоро совершается суд над худыми делами. Оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его, а нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Книга Екклезиаста, 8 глава, с 11 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Привет, ребята! Это же я, Кабанчик! Ну да-да, это я! Нас сегодня ждет продолжение радиоспектакля «Путешествие в страну главных вопросов». Давайте кратко вспомним, какие приключения выпали на долю мальчика Кузи. Помните? Он скучал на берегу моря и вдруг увидел бутылку, выброшенную волной. Так он познакомился со страничкой Библии, которая находилась в бутылке и умела говорить. Страничка предложила Кузе отправиться в увлекательное путешествие. Ну, вспомнили? В путешествие в страну главных вопросов. Страничка посоветовала мальчику никуда не сворачивать с тропинки, говорить только правду и, главное, верить, что он попадет в волшебную страну.
1: Точно, Кабанчик. А помнишь, что было дальше? Кузя свернул с тропинки и оказался в подземелье у Бизона Великого. Но благодаря мудрым советам странички Библии он сумел оттуда выбраться. А дальше? Мальчик сказал неправду, за что чуть не стал королем страны лгунишек. И снова страничка Библии протянула Кузе руку помощи. Какие же приключения ждут Кузю впереди? Ребята, приглашаем вас на поляну у скалистого озера. Там спектакль готовится. Театр Кабанчика вовсю старается. Я еще забегу к дядюшке Лосю. Обещала, что вместе на премьеру пойдем.
0: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее, потому что радиопередача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
2: Ой, лес все сгущается. Теперь дорогу не разберешь. Кроны деревьев совсем не пропускают свет. Похоже, скоро совсем стемнеет. Отдохнуть бы немного. Вот прислонюсь к этому дереву.
3: Эй, осторожней!
2: Ой!
3: Вы наступили мне на корни. Кто ж в такой обуви в дальний путь отправляется? Из каблуков во все стороны гвозди торчат. Так вы, молодой человек, далеко не уйдете. Сомнительно это.
2: И правда. Еще немного, и босиком пойду. А чего это дерево говорящее?
3: Здесь недалеко, 100 метров вправо. Сапожная мастерская есть. Работает круглосуточно. Сходи, почини обувь, а уж потом отправляйся в путь. Ну, если захочешь, конечно.
2: Спасибо за совет. Но я не могу. Я не должен сходить с этой тропинки.
3: Как знаешь. Но сомнительно, что так. Ты далеко еще проковыляешь.
2: Ой, ну вот, споткнулся о второе дерево.
1: Никуда не годится. Да-да, я к вам, молодой человек, обращаюсь. Зачем же так руками размахивать? Не на параде же.
2: Да я...
1: Фи, и одеты вы, конечно, не по сезону. Я слышала прогноз погоды на завтра. Обещают похолодание со снегом, а ночью заморозки. А у вас явно пляжный видок. Сомнительно, чтобы такое обмундирование было прилично путешественнику.
2: Уважаемое дерево, но я же сюда не из Северного полюса пожаловал. Действительно, становится довольно прохладно. Но разве есть какой-нибудь выход?
1: Конечно. Для таких неосмотрительных мальчиков, как вы, в 200 метрах отсюда недавно построен универмаг. Выбор и обслуживание достойное.
2: Но я не могу идти ни в какой универмаг. И страничка просила, чтобы я не уклонялся ни направо, ни налево.
1: Сомнительно, молодой человек, чтобы она могла учесть все.
2: Нет, я лучше буду делать так, как сказала страничка Библии. Ладно, пойду дальше. Ой. Ой, кажется, от этого дерева вкусно пахнет.
0: А вам действительно показалось, что я пахну пирожками вашей бабушки? Не правда ли? Как будто прямо из духовки.
2: Да уж, прямо как в Макдональдсе. Мне сейчас только этих ароматов не хватало. Ведь я завтракал сегодня очень рано.
0: Ой, никаких проблем. Сразу за поворотом стоит избушка, а в ней, что бы вы думали, кафешка. А там чего только нет: и пельмени, и блинчики, и пирожки всякие разные.
2: А взбитые сливки там есть?
0: Ну, конечно. И взбитые сливки с клубникой, и сливки с орехами. В общем, целое море разнообразий. Поэтому долго не задумывайтесь. Как вы на голодный желудок предполагаете куда-нибудь дойти, а? Сомнительно это.
2: Конечно, у этого дерева присутствуют здравые мысли. Я ужасно хочу есть. И взбитые сливки, как назло. Что-то я уже засомневался, что дойду до этой мифической страны, в которой есть ответы на все вопросы. Может, страничка всего и не знает? Что же она мне раньше не сказала, что я одет не для дальнего путешествия? И обувь мою видела, и одежду. И вообще, я хочу есть, очень хочу есть. Особенно взбитых сливок с клубникой.
1: Апчи!
2: Ой, это ты, страничка?
1: Да, сколько здесь запахов. Не то, что в библиотеке. Кажется, аллергия начинается. Эх, Кузя, все же засомневался. Не позволяй сомнениям подрезать крылья своей надежде. Доверься мне. Впереди, как восход солнца, нас ждет чудесная страна, где неразрешимые вопросы становятся простыми и понятными, где загадка превращается в отгадку, а тайна приоткрывает завесу. Разве ты уже передумал идти в эту страну? Твои сомнения так сильны?
2: Подожди, страничка. Я верю тебе и очень хочу попасть в эту необыкновенную страну. Правда хочу. Просто я засомневался, смогу ли я?
1: Конечно, сможешь. Верь мне. Не сомневайся ни секунды. А насчет одежды не волнуйся. Все будет, когда потребуется. Ты почувствовал голод? Потерпи немного. Через 20 шагов нас ждет лесная кладовая.
2: Какой большой!

0: бабушкиной печкой. Корочка хрустящая. Вкусно. Очень. Ой, наелся. Досыта. Так, запивать, как я понимаю, нужно из этого родничка. Ух, ледяная, даже обжигает. Ой, а что это в траве краснеет? Спелая земляника. Какая сладкая.
1: Ну что, подкрепился? Обед удался?
0: На славу, страничка. И все сомнения, как водой смыло. Я снова бодр и готов к новым приключениям. Страничка, так мы идем?
1: Вы уже поняли, что приключения мальчика Кузи еще впереди. Мы пока оставим его и страничку Библии. Продолжение сможем услышать в следующей передаче «Небесные вопросы».

0: А сейчас наше время подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Передача «Смотрите, радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
2: Белочка, слушай, а ты умеешь хлеб с хрустящей корочкой из желудей печь?

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Куда мы бежим? В поисках свободы и лучшей жизни? Может быть, мы от нее и удаляемся? Куда мы бежим? От кого мы бежим? Не от своего ли господина, который любит и дает нам все необходимое?

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Восстановление в правах беглеца». Сегодня мы поговорим о трех личностях – апостол Павел, Филимон – работовладелец, и Анисим – беглый раб. Изучая их характеры, их поступки, мы можем научиться очень многому – прощению, доброте, жертвенности, готовности помочь и решительности полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.

0: Мир вам, дорогие друзья! Послание к Филимону – самое короткое и самое личное из всех трудов, принадлежащих перу апостола Павла. Павел пишет письмо своему другу Филимону, рабовладельцу, и пишет он в интересах бывшего раба Анисима. Анисим сбежал от Филимона и бродил по улицам Рима. Именно там он обратился ко Христу, как к своему личному спасителю под влиянием самого Павла. И апостол очень хочет, чтобы Анисим смирил себя перед Филимоном, его владельцем, и признал свое непослушание. А также Павел просит рабовладельца простить своего беглого раба. Итак, наша серия бесед называется «Работая над своим характером». И еженедельно мы читаем библейские истории, чтобы понять, как достигнуть характера, угодного Богу. Сегодня мы обратим наше внимание, как много общего между нашей жизнью и жизнью Анисима. Для начала давайте прочитаем небольшую историю этого человека, записанную в послании к Филимону. Мы прочитаем послание Филимону с 1 стиха. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфи, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем и обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое. Я написал к тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. О месте приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафраз, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Дорогие друзья, это прекрасная история, записанная в Новом Завете, в книге, состоящей всего из одной главы, названной «Посланием к Филимону». Это повествование о беглеце, поэтому и название сегодняшней передачи – «Восстановление прав беглеца». Побег из дома иногда происходит и в наши дни. Люди сбегали из дома на протяжении всей истории человечества. Недавно я наткнулся на картинку, где изображен молодой человек с рюкзаком за спиной, торопящийся вниз по дороге. Полицейский остановился рядом с ним и спрашивает: «Куда ты торопишься, сынок?» И парнишка-подросток ответил: «Я убегаю из дома». «А почему ты это делаешь?» «Потому что родители больше обо мне не заботятся». Мало кто прошел через подростковый переходный возраст, чтобы у него ни разу не появилось желание сбежать из дома. Очень многие сталкивались с этой проблемой неоднократно. И, возможно, даже в вашем доме были случаи, когда кто-то убегал. К сожалению, даже семьи христиан не защищены от этого. Ну, поэтому, выбирая тему восстановления прав беглеца, я говорю не о чем-то далеком и редко встречающемся, а о том, что происходит и по сей день. Но побег, о котором мы читаем в послании Филимону, это не то же самое, что и побег подростка от строгих родителей. Потому что побег раба из дома хозяина был равноценен самоубийству. Перед тем, как мы начнем изучение послания к Филимону, хочу предложить вашему вниманию некоторую информацию о рабстве во времена Павла. Эдвард Гиббон, английский историк XVIII века, очень хорошо описал систему рабовладения в Риме. Он один из авторов книги «История падения Римской империи». Гиббон пишет, что в середине первого века в Римской империи было около 60 миллионов рабов. Вы осознали цифру? 60 миллионов рабов! Страна была переполнена этими живыми, ходящими на двух ногах инструментами, которых не воспринимали как людей. Раб не был человеком. Он был просто живым инструментом, и у каждого рабовладельца было право на жизнь или смерть своего раба. У владельца была полная власть над своим рабом. Он был его состоянием. Жизнь раба не представляла никакой ценности, и раб, который принимал решение сбежать от своего хозяина, а особенно тот, который перед побегом обокрал хозяина, именно о таком рабе мы читаем в послании к Филимону, попадал в большие неприятности, если он был пойман. Во-первых, на лбу у беглого раба появлялось клеймо в виде буквы F, от латинского «fugitivus», что значит «беглец». Поэтому ему пришлось бы все оставшиеся годы жизни провести с клеймом на лбу в виде буквы F. И часто беглые рабы были изуродованы, искалечены. У них отрезали какие-то части тела. Они почти всегда подвергались пыткам, если их находили. А иногда их просто казнили, бросали к диким животным, топили, а в некоторых случаях распинали на кресте. В одной книге я нашел вот такие факты об отношении к рабам. У владельца была полная власть над рабом, и он может приговорить раба к каторжным работам в цепях на его земле на протяжении всей жизни. Или своего рода на тюремной фабрике. Хозяин может наказывать раба ударами плетью или узлом. И Плиний описывает отношение владельца к своему рабу. Раб нес поднос с хрустальными кубками во внутренний двор, уронил один кубок и разбил его. И за это раба было приказано бросить в пруд, где хищные рыбы разорвали его на куски. Ювенал описывает госпожу, которая избивает свою служанку просто потому, что ей нравится звук свиста ударов, который для нее слаще песни, и которая не успокоится, пока не придет мучитель, который оставит клеймо горячим железом на лице служанки за кражу нескольких полотенец. Раб был полностью подвластен своему господину, своему хозяину. Сейчас мы не имеем ничего общего с рабовладельческим строем, который был в Риме. Но если мы не будем понимать того, что было принято во времена апостола Павла, мы не сможем в полной мере осознать и оценить, что сделал он для Онисима, о чем апостол Павел просит Филимона. Попробую описать обстановку того времени. Павел находился в Риме. В городе Колоссы жил рабовладелец Филимон. И именно его имя мы видим в заглавии книги. У него было несколько рабов, и один из них по имени Онисим принимает ужасное решение обокрасть своего хозяина Филимона и сбежать в Рим, чтобы слоняться по улицам этого огромного города вместе с другими беглецами, которые были бродягами этого мегаполиса первого века. Онисим сбежал от своего хозяина как мятежник. Он и не подозревал о том, что на свете живет такой человек по имени Павел, Но по счастливой случайности они встретились. И Павел привел Анисимова, беглого раба, ко Христу. И жизнь Анисима полностью перевернулась, буквально на 180 градусов. К тому же он стал очень полезным другом апостола Павла, пока тот был в заключении и римской тюрьме. Павел оказался перед дилеммой. Как ему поступить? Анисим — беглый раб, а теперь он спасенный человек. Что делать Павлу? И апостол принимает решение написать письмо. Хотя оно настолько маленькое, что я бы даже назвал его открыткой или запиской. Оно состоит всего из 25 стихов. Очень коротенькое, маленькое послание. Это самое короткое личное послание апостола Павла, которое есть в Новом Завете. Павел решает написать письмо и передать его через раба, которому потребовалась огромная смелость, чтобы передать эту записку своему господину в Колоссы. Павел передает письмо Филимону через его, беглого раба Анисима, в надежде, что Филимон простит беглеца, который обокрал его, а затем вернулся. Ну а теперь посмотрим на само послание, которое является нашим текстом для изучения. Начинается оно с трех стихов приветствия, а затем основное содержание, которому уделим наибольшее внимание. Но сначала посмотрим на вступление. Итак, первые стихи. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Итак, письмо пишет Павел, и оно должно быть отправлено Филимону. Я уже обращал ваше внимание, и, наверное, еще неоднократно об этом скажу. Мне очень нравится то, как в Новом Завете написаны письма. Очень забавно, как мы пишем письма сегодня. Мы сначала пишем длинное письмо, а потом в самом конце подписываем свое имя. И тому, кто получает письмо, нужно посмотреть сначала несколько страниц, а потом уже найти имя автора. И потом, зная, от кого это письмо, человек понимает, как на него реагировать. Давайте признаемся, имя автора — это то, что интересует нас в первую очередь, когда мы получаем письмо. Мы всегда смотрим, кто написал письмо, от кого послание. Во времена Нового Завета письма подписывали в самом начале, и это очень мудро. Самая первая строчка письма — это подпись. Апостол Павел поступает так же. Он пишет о том, что письмо от него в самом начале. И к тому же он здесь называет себя узником. Чтобы понять, что это значило для него, обратимся к книге Деяний святых апостолов, 28 главе. Мы посмотрим на несколько стихов из этой последней главы книги Деяний. И череда событий привела апостола Павла в Рим. Было озвучено, что он является гражданином Рима. И это серьезно напугало его врагов. Потому что граждане Рима пользовались большим уважением. И враги придумали такой план. Они привели его в Рим, чтобы он предстал перед самим императором. И я убежден, что он имел личную встречу с Нероном. Но это было уже позднее. Деяния апостолов, 28 глава, 16 стиха. Вот послушайте. Когда же пришли мы в Рим, мы, это апостол Павел и Лука, автор книги Деяний апостолов, вот когда же мы пришли в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. И вот последние стихи этой книги. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему. И проповедуя Царство Божие, и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Вот какой прекрасный способ использования времени своего заточения. Во время своего заключения апостол Павел не находился в темнице. Он жил в арендованном доме, и к нему был закреплен стражник. Но у него была свобода принимать людей и евангелизировать. И это позволило ему свидетельствовать тем, кто приходил навестить его. И таким же способом ко Христу обратился Анисим. Вернемся к посланию к Филимону. Апостол Павел называет себя узником Иисуса Христа. Он не считает себя узником Рима. Павел видит, что все спланировано Господом. И он радовался всему происходящему, потому что даже находясь под домашним арестом, он видел во всем волю Божию. Это прекрасный способ смотреть на сложные ситуации. Пока Павел находился в Риме, он написал 4 послания. И все они вошли в канон Нового Завета. Послание к Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и послание Филимону. Это тюремные послания. Апостол пишет: «Я узник Христа и пишу тебе, Филимон». Дальше мы читаем. «И Апфи, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Это очень похоже на подпольные церкви современности. В те дни верующие не могли собираться открыто, поэтому они встречались в домах верующих. И Филимон собирал церковь у себя дома. Вот что он пишет. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Сейчас благодать приравнивают к миру. И мы очень много в последнее время слышим о мире. Мир имеет огромную ценность. Мир. Мы молимся о мире, слышим призывы к миру. Но мир невозможен без благодати. И апостол Павел пишет: «Пусть у вас будет благодать Господа нашего Иисуса Христа, и тогда придет и мир». Основное содержание письма мы можем разделить на 3 части. Первая часть – похвала, одобрение. Второе – ходатайство, просьба. И последняя часть, третья – это обязательство, договор. В каждой из этих частей различные персонажи особенно подчеркнуты. В первой части стихи с 4 по 7 главный герой сам Филимон. В следующей части ключевой персонаж Анисим, раб. А в третьей части говорится в первую очередь о самом Павле. И во время чтения этого послания мы ближе познакомимся со всеми 3 личностями. Но также есть ключевые фразы. В 4 стихе ключевая фраза первой части. «Благодарю Бога моего». Ну и далее во всей первой части, это стихи с 4 по 7, Павел продолжает благодарить Бога за Филимона. Ключевая фраза второй части, это с 8 по 17 стихи, она записана в 10 стихе. «Прошу тебя». И я объясню все подробнее позже. И ключевые слова третьей части «Я заплачу». Ну, теперь давайте посмотрим на 4 стих. Апостол Павел обращается непосредственно к Филимону. Он пока еще даже не упоминал Анисима, он не решается начать письмо с разговора о рабе. Это очень тонкая тема. И поэтому Павел начинает словами ободрения. Филимону, 1 глава, 4 стиха. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Сегодня мы заметим, что Павел упоминает 4 аспекта в его отношении к Филимону. 4 стих. «Я молюсь за тебя». 5. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». «Молюсь за тебя, слышу о твоей любви и вере». И далее 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Ну, 3. Апостол Павел радуется, когда вспоминает о нем. И 4. «Филимон, ты источник успокоения. Я молюсь за тебя. Я слышу о твоей любви. Я испытываю радость и утешение, и я успокаиваюсь, просто вспоминая о тебе». Апостол Павел в своих посланиях призывает поддерживать других. И в послании к Филимону мы видим, как он сам поддерживает, воодушевляет своего друга. Он на практике проявляет то, чему учит. Не допускайте даже мысли, что чем более зрелым христианином вы становитесь, тем больше у вас прав командовать другими людьми. Самые великие люди – это те, кто не эгоистичен и готов поддерживать, и не стесняется благодарить. А те, кто думает в первую очередь о себе, кто очень высокого о себе мнения и не может снизойти до того, чтобы оценить чью-то жизнь выше своей, на самом деле не очень зрелый христианин. Апостол Павел написал Филимону, что он является для него источником успокоения. И я хочу задать вам вопрос. А вы источник спокойствия мира или, наоборот, беспокойства. Когда кто-то вспоминает о вас, то какие первые мысли появляются в его голове? «О, этот человек приносит мне покой. Мне становится легче после общения с ним». Мы, как христиане, должны быть именно такими людьми. Именно таким образом влиять на жизнь окружающих нас людей. Ну, а теперь хочу обратиться к одному тексту из Ветхого Завета. Это слова Соломона. Притчи 12:25. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Тоска на сердце человека давит, подавляет его, а доброе слово развеселяет его, радует. И это действительно так. Когда мы боремся с житейскими трудностями, кажется, что с каждой неделей все становится только хуже. Кажется, что ничего не может ободрить наш дух. Но на самом деле это возможно и не так уж сложно. Нам необходимо доброе слово. Задумайтесь, как вы можете принести утешение и успокоение при помощи добрых слов? Как вы можете стать источником вдохновения? И для начала не берите самые сложные ситуации. Когда человек в депрессии или у него серьезные проблемы, это может оказаться для вас слишком сложным заданием. Вам будет тяжело найти слова поддержки. И для начала найдите слова поддержки для ваших близких. Задумайтесь, как вы можете сделать день вашего друга светлее и ярче. Как я могу стать поддержкой и воодушевлением для окружающих? Что мне сделать, чтобы человек не упал ниже? Хорошие слова могут помочь. Они развеселят сердца ваших близких. Именно это и делает Павел по отношению к Филимону. Он пишет об этом в стихах с 4 по 7. Павел хвалит Филимона. Ну, а теперь посмотрим на следующую часть письма. Это ходатайство за беглого раба. И главное действующее лицо в этой части письма уже не Филимон, а Онисим. Не господин, а раб. Не хозяин, а беглец. «Посему, имей, великое во Христе, дерзновение приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу. Не иной кто, как я, Павел, старец, ну а теперь и узник Иисуса Христа». Прошу, это ключевая фраза. Павел пишет, что он имеет право приказывать Филимону. Почему у него есть такое право? Он был апостолом. Но помимо этого он привел Филимона к Богу. Если вы внимательно прочитаете все послание, то поймете, что именно Павел был тем человеком, через которого рабовладелец обратился ко Христу. И поэтому Павел пишет ему: «Я духовный отец для тебя, я апостол, я имею право приказывать». И это было бы правильно. Но я не воспользуюсь этим правом. Я лучше обращусь к тебе с просьбой по любви, по-братски. Любовь – это единственный способ, который вы должны использовать, прося о чем-либо. А если вы попытаетесь получить прощение без настоящей любви и агапы, вы его просто не получите. Поэтому Павел и пишет в 9 стихе: «По любви лучше прошу». Дорогой друг, я хочу напомнить о великой любви Господа Иисуса Христа. Каждому из нас, каждому грешнику, Бог возлюбил этот мир, что Он послал, отдал Сына Своего Единородного, Господа Иисуса Христа, в этот мир, чтобы Он зашел на крест, чтобы стал Агнцем, который искупил нас от греха. Знайте, что Бог совершил это по Своей любви. Бог так возлюбил мир. Поэтому благослови каждого из нас, Господь, не бежать, как Онисим, от Бога, но прийти к Богу, покаяться, узнать Его, возлюбить Его, уверовать в Него и следовать за Ним. Да благословит Господь каждого из вас. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Восстановление в правах беглеца» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами, и мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. Послание Филимону – самое маленькое из всех писем апостола Павла, но при этом предлагает нам множество уроков, если мы посмотрим на каждого персонажа. Возможно, мы бежим от Бога, своего господина, как это сделал Онисим, или нам нужно научиться прощать и принимать, как это требовалось Филимону. А может быть, наш урок на сегодня – это использовать каждый момент для того, чтобы приводить потерянных и сбежавших людей к Господу, как это сделал апостол Павел, находясь в заключении. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Хотелось бы, чтобы в каждом городе, в каждом доме и в каждой семье могли услышать весть об Иисусе Христе. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Как справиться с трясиной отчаяния?», «Что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога?», «Важнее красоты и очарования?», «Голос в пользу отцовства». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами: svet.jizni@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Мы хотим вас лучше узнать. Я повторю наш адрес еще раз: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Восстановление в правах беглеца» в следующей передаче «Свет жизни».

надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

В эфире BBN. Сегодня на земном шаре больше 6 миллиардов человек, и большинство из них не знают Христа. Возможно, те несколько душ, которых коснемся мы, коснутся других, которые, в свою очередь, коснутся еще кого-то. Бог нас использует в немощи нашей, чтобы достичь своих великих целей. 1 Коринфянам 1:27. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать прекрасные песни и наставления из Священного Писания.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 9 сентября. Эта книга содержит в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Матфея в 13 главе в 5 стихе. Там есть такие слова: «Немного было земли». Нет глубины. В этой поучительной притче наши души сравниваются с землею. Семя, дававшее плод, упало в доброе и честное сердце. Поверхностные люди подобны почве бесплодородной земли. Это те люди, которые не имеют настоящей цели. Они волнуются от чувствительного призыва, от хорошей проповеди, от величественной музыки, и сначала кажется, будто они к чему-то готовы, но немного было земли, нет глубины, нет силы, нет чистой цели, нет страстного желания понять свой долг и исполнить его. Будем же наблюдать за почвой в наших сердцах. Когда проводник сказал римскому воину, что дорога, по которой тот идет, станет роковой для него, воин ответил: «Мне необходимо выполнить долг, а страха за жизнь я не чувствую». Как сильно сказано: с таким сознанием мы добьемся многого. Поверхностный человек живет импульсами, слушает свои чувства и интуицию, часто погружается в созерцание жизни и всегда зависит от своего окружения. Мудрый человек видит дальше этого. Он идет по жизни уверенно, оставляя в стороне штормы и грозы. Он стремится к яркому солнечному сиянию, которое всегда есть за тучами, и ожидает последствий, прямо противоположных горю и отчаянию. Когда Бог наделяет нас сильным сознанием, Он открывает нам более глубокие истины, мудрые тайны и могущественную веру. «О Господи, веди меня в глубины Твоей жизни и сохрани от поверхностного понимания бытия». «Шел сеятель, зернами в поле и сеял, и ветер повсюду те зерна развеял, одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой, и птиц из окрестных степей прилетая, на них налетела голодная стая, другие на камень бесплодный легли, и вскоре без влаги и корни взошли». И в пламенный полдень дневное светило былинку палящим лучом иссушило. Среди терния пало иное зерно, и в тернии диком заглохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной зарею поля освежались небесной росою. Одни за другими проходят года, от зерен тех нет и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, готово стократно умноженный плод, высоко и быстро, и сильно растет, и блещет красою, и жизнью дышит, имеющий уши, чтоб слышать, да слышать.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава пятая. Соленое занятие. После уборки урожая на полях и огородах, когда уже перестают идти осенние дожди, для мамы с Николаем наступало время сбора урожая соли. Да, самой обыкновенной соли. В военные годы соли в магазинах вообще не было. А без соли, как известно, еду не приготовишь. Соль, как и хлеб, всегда одинаково нужны и одинаково дороги. Благодарили ли вы за соль, что она есть в вашем доме всегда, каждый день? Нет? Поблагодарите сегодня Бога за эту чудесную соль, о которой сам Христос сказал, что она добрая вещь. Мама Николая знала еще с девичьих лет одно соленое озеро за 70 километров от Кулунды. Туда и отправились однажды мама с сыном на бричке, в которую запрягли корову. Через 3 дня они достигли этого озера и начали работу. Николай выше колен заходил в холодную воду, наклонялся и решетом черпал со дна озера осевшую там соль. Набранную соль вместе с частью песка высыпал в ведро и снова повторял ту же процедуру, пока ведро не наполнялось до половины или чуть больше. Тогда он с ведром в руках выбегал из воды, высыпал содержимое на большое решето на берегу и начинал бегать, чтобы согреть промерзшие до костей ноги. Немного согревшись, Николай снова должен был возвращаться в озеро и в холодной воде продолжать свою работу. В день нужно было заходить по 50-70 раз. К вечеру ноги становились опухшими и красными от холода и соли. За ночь у костра ноги мальчика, укутанные в одеяло, отходили и обретали нормальный вид. Но предстоял новый день, и этот день пугал, потому что в памяти был еще сверхтрудный вчерашний. Но было нужно. И он безропотно снова шел в холодное осеннее озеро и снова бегал по его берегу в надежде хоть как-то согреться. На берегу мама в решете отделяла соль от песка и готовую соль ссыпала в бричку, оббитую фанерой и брезентом. Работали весь световой день. Корова паслась рядом. На то, чтобы наполнить бричку чистой солью, уходило 2 дня. Эта работа называлась «драть соль». Воспоминания об этом остались на всю жизнь, и они не из самых неприятных. А вкус соли во рту оставался еще на несколько дней. Мама как могла ободряла Николая, повторяя слова народной мудрости, что лень – мать всех пороков, а там, где честный труд в почете – цветы прекрасные растут. И Николай трудился и не роптал, хотя и приходилось нелегко. Дети, любите и вы труд. Помогайте своим родителям и престарелым людям, и вы переживете сердечную радость. К тому же сам Бог воздаст вам за сделанное вами с любовью доброе дело. Маленький Иисус тоже помогал своему отцу и помогал с любовью и усердием. Будьте и вы похожими на Иисуса во всем. На возвращение домой уходило около недели. Во-первых, бричка, нагруженная солью, была тяжелой. Во-вторых, домой ехали окружными дорогами через села с более частыми и долгими по времени остановками. Таким образом, на одну рабочую поездку за солью уходило 2 недели. Проезжая через села, останавливались и открывали торговлю. Люди с охотой шли за солью и несли в обмен продукты. Яйца, муку, пшено, кукурузу, семечки, пшеницу, хлеб, сало и всякую всячину, даже живых кур и гусей. Все это сортировалось и укладывалось в бричку. Соли становилось все меньше и меньше, а продуктов все больше и больше. Так они проезжали несколько сел, и соль заканчивалась. Зато бричка была полна продуктов. Это все были дополнительные запасы на зиму, на долгую морозную сибирскую зиму. Таких поездок за осень нужно было сделать 2 или даже 3. Возвращение домой всегда было радостью. Ведь ехали не куда-то, а домой. Домой же детей тянет особенно сильно. К тому же ехали с продуктами, и их можно было есть по дороге. Съесть кусок белого хлеба, да еще с салом или сметаной, для Николая было приятным вознаграждением за его нелегкий труд. Мама ему в этом не препятствовала. Но случалось, что возвращение домой было трудным. Так однажды, не доезжая до дому 15 км, нужно было остановиться на ночь у мельницы, потому что дело было уже к вечеру. Но Николаю очень уж хотелось спать дома, в тепле, и он упросил маму ехать, чтобы к полуночи быть дома. Корова, уже усталая, с трудом потянула бричку дальше. Часа через 2 стемнело. Подали голоса волки, которых в то время в Сибири было очень много. Волки были бедствием. Зимой они были голодны и подходили к селам, проникали в сараи и уносили живность, какую найдут. Овец, телят, кроликов, убивали коров и даже собак. Летом, когда волки не такие голодные, они убивали, что найдут, и, не съедая всего, бросали задушенное на месте или за селом. Падалью, как известно, волки очень редко питаются. В те годы находили много людей, особенно доярок и пастухов, заеденных волками, так что встреча с ними не сулила ничего доброго. В тот вечер, когда Николай с мамой возвращались домой, они повстречались с волками. Сначала отдельные голоса волков были слышны вдали. Затем, когда проселочная дорога пошла полями, к ней с обеих сторон близко подступили заросли полыни, и вой волков стал ближе и дружнее. Волки собирались в стаи. Послушная до этого корова враз переменилась. Она заволновалась, стала метаться из стороны в сторону, останавливалась или даже бежала, как лошадь, рысью. Пришлось взять ее за повод и идти рядом, успокаивая. Уже совсем близко, у дороги, стал слышен протяжный вой, и, наконец, показались сами волки. Они вышли стаей на дорогу и уселись впереди. Что делать? Возвращаться назад к мельнице, где жили люди, имелся хороший сарай, где наша корова была бы в полной безопасности. Но корова уперлась, и невозможно было ее повернуть. Она храпела, била землю копытами, дико озиралась по сторонам, и стоило большого труда удержать ее на месте. Решили повернуть бричку сами, но остановились. Позади на дороге сидела еще более крупная стая волков. Глаза в темноте светились, словно огоньки. Ехать было некуда. Впереди и сзади голодные злые звери. Зная по опыту, что волки очень боятся огня, люди старались что-то предпринять. Спичек в те годы не было, и огонь добывали так называемым «кресалом», в кавычках, железом, а камень высекали на паклю искру. Николай быстро нашел на дороге камень. Но где взять железо? В бричке еще оставался керосин, который мама всегда брала в дорогу, смазывать ссадины и болячки у детей и у коровы. Мальчик, сняв с себя рубашку, намочил ее в керосине и стал камнем высекать искру из стального обода колеса. Конечно, волки заставили не только искать огонь, но и молиться Богу. Николай уже по прошлому опыту знал, что Бог может помочь им сейчас. Горячо, от души молясь Богу, они просили не только за свою жизнь, но и за корову, кормилицу семьи. Вскоре одна искра упала на рубашку, и ткань затлела. Зажмурив глаза от дыма, Николай усердно принялся раздувать тлеющую ткань, пока пламя внезапно вспыхнувшего огня едва не опалило его лицо. Наконец, поднявшись во весь рост, с горящим факелом он пошел вперед навстречу волкам, сидевшим на дороге. Жадные звери неохотно оставили свои позиции. Скаля зубы, попятились и, поджав хвосты, медленно скрылись в густой полыни. Корова, дрожа от страха всем телом, рысью побежала вперед. Но если волки впереди ушли с дороги, то сзади их оказалось намного больше, да и по сторонам слышался их злобный вой. Задние волки стали подступать все ближе и ближе. Тогда Николай с горячим факелом бежал назад. Волки отступали, но корова вперед не шла, вероятно, боялась. Мальчик снова бежал вперед и вместе с коровой пробегал часть пути. Затем бежал опять назад. Так бегал он туда-сюда, вперед и назад. Рубаха уже не горела огнем, а только тлела, но при размахивании палкой еще сыпались из нее искры. Но и полынь уже кончалась. Проселочная дорога вышла к шоссе. Волки остались сзади, в полынях. Сюда, на шоссе, волки боялись выходить. Здесь их отстреливали проезжающие водители, что властями одобрялось и поощрялось. Корова успокоилась и тихо пошла вперед, усталая и измотанная. Далеко за полночь вернулись купцы в кавычках домой. Усталые, напуганные, но и счастливые зашли в хату, встали на колени и возблагодарили Господа, что Он чудом спас их от волков. С тех пор на корове никуда ночами больше не ездили, боялись ее потерять, ведь она была настоящей кормилицей. Николай слышал сказки о волках, какие они хорошие, добрые, полезные, прямо такие «друзья человека» в кавычках. Но это байки тех, кто с волками не встречался и не знает их. Волки были и остаются хищными зверями, притом очень жадными до живой крови. Николай не однажды видел их «доброту» в кавычках на деле. Да и Христос, говоря о больших опасностях для христиан, сравнивал своих учеников с агнцами среди волков. Со словами Христа бесполезно спорить и доказывать волчью доброту. Он понял и другую истину. Если настоящие волки боятся огня и от них как-то можно отбиться, то от волков в овечьей шкуре, в кавычках, отбиться невозможно, даже огнем. Их усмирить может только Бог. После этого события Николай часто потом говорил, что Бог может сохранить и от волков, ведь это уже было. Но мама объясняла, что, конечно, Господь может сохранить и от волков, и от смерти, и ночью, и днем, когда это будет необходимо. Но искушать Бога этим не следует. Надеяться на Бога нужно, доверять Ему нужно, но искушать Его нельзя. Николай это запомнил навсегда. Просите об этом Евангелие от Матфея, 4 глава, 5-7 стих, и помните, что сатана и святых искушает. Здесь я хочу привести высказывание двух великих людей. Лев Толстой писал: «И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое, как на испытание». А Ушинский говорил: «В испытаниях нужно быть мужественными. Но не то есть мужество, когда лезут на опасность, не чувствуя страха, а тогда, когда можно подавить в себе самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху. Господь с нами, когда мы с Ним, и Он нас сохранит от непосильных искушений и страхов».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе, 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности Каина. Конечно же, это не та личность, которой нам следует подражать, но знать ее мы, конечно же, обязаны. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Каин. Старший сын Адама и Евы, которая, принимая желаемое за действительное, родивший его, сказала: «Приобрела я человека от Бога». Бытие 4 глава, 1 стих. Первоначально имя Каин означало «приобретение». К сожалению, Каин оказался не приобретением, а утратой, и человеком не от Господа, а от лукавого, потому что дела его были лукавы. 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. По прошествии некоторого времени, может, сотни лет, Каин и брат его Авель принесли дары Господу. Каин просто принес от плодов земли, а Авель от первородных стада своего и от тука их, то есть самое наилучшее. Бытие, 4 глава, с 3 по 4 стих. Дар Авеля был принят Богом, а дар Каина оставлен без внимания. Каин не искал вины в себе или в своем даре, а озлобился на брата своего и, не принимая Божье предупреждение, заманил Авеля в поле и там убил его. Бог уже осмелился лгать, что не знает, где находится брат его, и дерзить, что он не сторож брату своему. Бытие 4 глава, с 5 по 9 стих. Уличенный Богом, как обманщик и убийца, и осужденный на трудности в земледелии, на изгнание и блуждание, Каин пожаловался, что наказание его слишком велико, и что всякий, кто с ним встретится, убьет его. Бог оказал Каину милость, сделал какой-то знак, чтобы никто не убил его, и заверил Каина, что тому, кто убьет его, отмстится всемиро. Бытие 4 глава, с 10 по 15 стих. Уйдя от лица Господня на восток от Едема, Каин поселился в земле Нод. Там его жена родила сына Еноха, и там Каин построил город, которому дал название по имени сына своего Енох. Бытие 4 глава, 16 по 17 стих. Такова вкратце история Каина. Библейский рассказ о Каине вызывает ряд вопросов, а именно: первое. Когда и где Каин и Авель принесли дары Господу? Второе. Из чего Каин понял, что его дар не принят Богом? Третье. Кого Каин боялся, что убьет его? Четвертое. Какой знак Бог сделал Каину для его успокоения? Пятое. Где находилась земля Нод? Шестое. Где взял себе Каин жену? И седьмое. С кем и для кого построил Каин город? Наиболее правдоподобны такие ответы. Первое. «И бысть под них» — славянский перевод, то есть по истечении определенного времени, возможно, сотни лет, Каин и Авель принесли свои дары к тому месту, где Херувим с огненным мечом охранял путь к дереву жизни и был как бы Божьим представителем. Второе. «Огонь от Господа жег принесенные в жертву», говорится, 2 Паралипоменон, 7 глава, 1 стих, и 3 Царств, 18 глава, 38 стих, и был доказательством, что жертва принята. Некоторые допускают, что дым от жертвы Авеля поднимался к небу, а дым от жертвы Каина слался по земле. Третье. Каин, не боявшийся Бога, боялся людей. Это постигает всех убийц. Притчи, 28 глава, 17 стих. Но откуда там были люди, кроме Адама и Евы? В Бытие, 5 глава, 3 стихе сказано, что Адаму было 130 лет, когда родился сын, которому дали имя Сиф. В следующем стихе отмечено, что Адам родил сынов и дочерей. А в Бытии, 4 главе, 25 стихе написано, что имя Сиф означает «замена», так как Ева, родивши его, сказала, «Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин». Следовательно, Каин убил Авеля, когда Адаму было 129 лет. Если Бог сказал Адаму с Евой, «Плодитесь и размножайтесь», «И наполняйте землю и обладайте ею» — Бытие 1.28, то к этому времени сколько детей могло быть? Возьмем три недревних примера. В мае 1975 года газеты сообщили, что в Венесуэле в небольшом городке в провинции Сукре обнаружили женщину по имени Хоакина Амундарай, которой исполнилось 120 лет, и у которой оказалось потомство в 551 человек. Из семерых ее детей шесть живы, старшему 99 лет. Внуков и внучек она насчитывает не менее 75, правнуков обоего пола 380 и праправнуков 90. В книге «Аномалии и курьезы медицины» издательства 1896 года «Нью-Йорк» приведены такие случаи. В 1853 году русской императрице был представлен крестьянин Кириллов, 75 лет, отец 72 детей, которые, к удивлению, все были живы. От первой жены, родившей 21 раз, он имел 57 детей, а от второй – 15. Мадридская эстафета в 1883 году сообщила о возвращении в Испанию на собственном пароходе господина Лукаса Никвейрас Сеэс со всей его семьей, насчитывающей 197 душ. 75 лет перед этим он эмигрировал в Америку, был женат три раза. От первой жены, родившей 7 раз, имел 11 детей. От второй жены, родившей 13 раз, имел 19 детей. И от третьей жены, родившей 6 раз, имел 7 детей. Младшему 13 лет, а старшему 70. У господина СС 35 внуков, 34 внучки, правнуков 45 и праправнуков 39. Ему 93 года, и он в прекрасном здоровье. Библейские слова о Еве «и еще родила брата его Авеля» Бытие 4.2 означают, что Авель был близнецом Каина. Если Ева рождала и близнецов, а дети Адама и Евы, скажем, после 20 или 30 лет рождали тоже по много детей, то ко времени убийства Каином Авеля близ Едема жило около 1000 человек, если не больше. Было кого бояться Каину. Четвертое. Какой знак сделал Бог Каину, точно не знаем. Одни думают, что это был внешний знак, как позже радуга для Ноя, какой давал Каину успокоение. Другие думают, что это был какой-то особый знак на самом Каине, печать Каина, предупреждавший других, что за убийство Каина отмстится всемиром. Пятое. Земля Нод – не географическое название определенной местности, а земля скитания, вдали от Едема, возделанной земли Адамы и человеческих поселений. Шестое. В земле Нод, то есть в скитальничестве, Каин не нашел себе жены, как некоторым кажется, а познал жену свою, то есть имел с нею половое сношение. Его женою была одна из его сестер, и она последовала за ним в скитание. Супружество брата с сестрою теперь запрещено писанием и гражданскими законами. Но еще в исторические времена фараоны обязательно женились на своих сестрах. Даже Авраам признался о Саре, что она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Бытие 20 глава, 12 стих. Седьмое. Каину, когда он убил Авеля, было около 100 лет. И к тому времени он мог иметь многочисленное потомство, которое последовало за ним. Для своей безопасности с их помощью он построил город, то есть огороженное место, название Енох, что значит «посвященный». 8. Песню Ламеха. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Бытие 4 глава 23 стих. Некоторые толкуют как горестное признание, что он нечаянно убил Каина, посчитавший его за крадущегося в кустах зверя, а потом в присутствии гнева и отчаяния убил своего сына Тувал Каина, который изготовил для Ламеха смертоносное оружие. История Каина является предупреждением не быть ему подобными. О злословящих высокие власти и расливающих себя разными похотями апостол написал, что таковые идут путем Каиновым. Иуды 1 глава с 8 по 11 стих. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание библейских героев веры поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать им, как в свое время подражал Христу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире. Оставайтесь с Богом!

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тела пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Соответствует ли ваш облик, который видят все, вашей частной и личной жизни? Мы оцениваем других по тому, что доступно нашему взгляду. Бог же взирает на сердце. Он знает, что вы действительно представляете из себя. Представьте себе, если бы плотник Иисус получил вот такое письмо. Плотницкая мастерская Иисусу, Назарет, Галилея. Уважаемый господин Иисус, спасибо за предоставленные данные относительно 12 человек, которых вы избрали для руководящей должности вашей новой организации. Мы тщательно проверили их квалификацию и личные качества. Это тестирование проведено не только с помощью компьютеров, но и посредством личного собеседования с каждым из них нашими психологами и специалистами по профессиональной пригодности. Результаты тестирования прилагаются для вашего изучения. Наше единодушное мнение заключается в том, что вашим кандидатам недостает образования, воспитания и определенных профессиональных качеств, необходимых для того положения, которое вы для них предусматриваете. Они не готовы к работе в команде. Мы рекомендуем вам продолжать поиски кандидатов, обладающих необходимыми руководящими способностями. Симон Петр отличается эмоциональной неустойчивостью и склонен к несдержанности. Андрей совершенно лишен качеств руководителя. Двое братьев Иаков и Иоанн, сыновья Заведея, ставят свои интересы выше интересов компании. Фома склонен к сомнениям, что может привести к подрыву морального духа у сотрудников. Считаем своим долгом сообщить, что Матфей находится в черных списках в Большой Иерусалимской торговой палате. Иаков, сын Алфеев, и Фаддей склонны к крайним решениям. При проверке на маниакально-депрессивное состояние оба они оказались в группе риска. Один из наших кандидатов, однако, продемонстрировал высокий потенциал и большие способности. Это человек способный и предприимчивый. Он умеет общаться с людьми, обладает деловым складом ума и необходимыми контактами в высших кругах. Его отличает высокая степень мотивации, ответственности и честолюбия. Мы рекомендуем Иуду Искариота на должность контролера и первого заместителя в вашей организации. Все остальные результаты тестирования самоочевидны. Желаем вам всяческого успеха в вашем предприятии. С уважением, иорданская консультативная фирма по подбору руководящих сотрудников. Хорошо, что, избирая апостолов, Иисус Христос в своей оценке видел не только внешнее. Он видел личную, скрытую от посторонних глаз жизнь этих людей. Да, они были далеки от совершенства, но ученики были людьми посвященными и открытыми для Бога. Вполне возможно, что и мы с вами рекомендовали бы Иуду Искариота, единственного, о котором так высоко отзывались придуманные нами консультанты. Даже ученики беззаговорочно доверяли ему распоряжаться всеми своими деньгами. Только мы знаем, что происходит в нашем внутреннем мире. Только мы сами можем приоткрыть его для других. То есть только мы и Бог, который знает нас лучше нас самих. Бывает ли так, что вас удивляют собственные мысли, чувства, побуждения или намерения? Мало кто из нас понимает себя. Мы мастера маскировки и самообмана. Приходя к Иисусу Христу, мы должны предстать пред Ним такими, какие мы есть. Он принимает нас такими, как есть. Войдя в жизнь человека, Иисус постепенно изменяет его. Начинает Он с нашей внутренней жизни. Иисус освобождает нас от всякого наносного, снимает все маски. Он делает видимой нашу внутреннюю сущность, чтобы другие могли видеть нашу истинную жизнь. В прошлом мы хорошо научились скрывать свои недостатки. Это мешает нам. Нелегко победить устоявшиеся навыки. Но когда вы обретаете ответственную свободу, ваша личная жизнь приходит в соответствие с мерилом христианской жизни. Если вы желаете жить достойно звания, в котором вы призваны, необходимо оценить свою внутреннюю жизнь во многих параметрах. Во-первых, следует поразмышлять над такой важнейшей истиной: ваш Отец знает все тайное. В этой части Нагорной проповеди Иисус говорит о необходимости давать нуждающимся молиться и поститься. Матфея 6 глава 4, 6, 8 стихи. Иисус не только рекомендует, Он предписывает нам жить таким образом. Представляется, что если я буду поступать таким образом, то больше и беспокоиться не о чем. Иисус, однако, видит ситуацию совсем иначе. Важно также, как, почему и где вы творите добрые дела, молитесь и поститесь. Если все это делается так, чтобы все окружающие видели это, вы уже получили свое вознаграждение в виде признания людей. Эта награда, такая важная для многих, а может быть и для большинства, заменяет вознаграждение, которое вы могли бы получить от Отца на небесах. Согласно Иисусу, вы творите добрые дела, молитесь и поститесь, чтобы вас уважали окружающие. Вы уже получили награду сполна. Не забывайте, однако, насколько быстротечно уважение людей. Стремление к почестям естественно для каждого человека. Поэтому Иисус наставляет творить добрые дела, молиться и поститься для Него и других, делая это по возможности в тайне. Этот совет объясняется так. Публичная помощь зачастую смущает нуждающихся. Кроме того, они будут чувствовать себя обязанными вам. Во-вторых, Богу ведомо все, что делается в тайне. Вам не нужно творить добрые дела принародно для того, чтобы Бог заметил их. Он обещает благословить и вознаградить за все, что делается для Него в тайне. А от вас, однако, требуется вера и терпение, качества, которые нам явно недостает. Не будем забывать эту важную истину. Бог способен видеть самые скрытые и потаенные уголки человеческой жизни. Он знает, что мы делаем и какие побуждения нами движут. Мы не можем обмануть Бога, как Иуда Искариот не мог обмануть Иисуса. Помимо этой истины, Иисус сообщает человеку, как он может оценить свою жизнь. Матфея 5 глава 7 стих. Этот перечень охватывает почти все области нашей жизни. Отношения, брак, клятвы, правосудие, материальные нужды и вечные несомненные ценности. Матфея 5, 6, 7 главы. Иисус ясно дает понять, что Его больше занимает то, что скрыто от взгляда в личном измерении нашей жизни. Больше, чем внешнее соблюдение правил и установлений. Слишком поздно осознают эту истину многие люди, которые ведут внешне праведную жизнь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи. Всякому человеку пойдет на пользу, если он воспринимает всерьез наставление Павла. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Обращаясь к Галатам, Павел развивает эту мысль дальше. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело». Галатам 6 глава с 3 по 4 стихи. Далеко не всегда бывал апостол удовлетворен применив этот совет к своей жизни. Временами он жестоко, доходя до отчаяния, терзался собственным несовершенством. Павел писал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Не нужно быть особенно внимательным, чтобы заметить, что во всем этом тексте постоянно подразумевается «я». Это воистину воздействующее слово здесь. Павел говорит о поражении в личной, частной и скрытой области своей жизни. Многие из христиан знают, как нам следовало бы чувствовать и поступать в повседневной жизни. Большинству из нас хотелось бы поступать в соответствии с волей Божией. Мы много об этом размышляем. Тем не менее, в этой сфере мы зачастую терпим поражение. В нас происходит внутренняя борьба. Для внешней жизни у нас есть несколько масок, и в зависимости от обстоятельств одеваем наиболее подходящую. Внутренне же мы мучаемся от неразрешимых вопросов. Но эти терзания скрыты от посторонних взглядов. Даже себя мы часто убеждаем, что все хорошо. Хуже всего, иногда мы считаем, что и Бог не видит нашего истинного состояния. Честно думать о себе – дело очень мучительное и неловкое. Мы всячески откладываем такой анализ. А приступив, мы делаем ряд неприятных открытий. Не миновал этого и Павел. Он пишет: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Римлянам 7 глава с 21 по 24 стихи. В этом сущность внутренней борьбы христианина. Он желает творить добро. Более того, он радуется закону Божьему. Закон твердо запечатлен в его разуме. Этот закон разума борется с законом греха, который проникает всюду, подобно плесени. Понятно, отчего христианин может испытывать изнеможение. Он старается одержать победу, но обнаруживает, что закон греха до сих пор пребывает в нем. Мы видим здесь стремление отойти от Бога. Отчего? Как может такое быть, если человек испытывает радость, удовольствие и стремление исполнить волю Божию? Вопль Павла относится к каждому, кто честно желает угодить Богу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» В своей поэзии «Энеида» Вергилий говорит о парадах победы, которые имел обыкновение устраивать царь этрусков, возвращаясь после захватнических походов. Он привязывал разлагающиеся трупы убитых к живым пленникам и под звуки фанфар прогонял их перед этрусками. Некоторые комментаторы полагают, что именно это подразумевает Павел, когда он восклицает: «Кто избавит меня от тела смерти?» При этом он вовсе не подозревает, что тело есть зло само по себе. Речь идет о том, что все время, пока мы пребываем в земном теле, закон греховный подспудно, но иногда очень настойчиво действует в наших членах. Говоря об этой проблеме, я привожу такой наглядный пример. Я от природы боюсь собак. Мне нравится, когда они привязаны, а еще лучше, когда они в клетке. Представьте себе сидящего в клетке злобного пса, а ключ находится у вас в кармане. Как бы злобно пес ни рычал, он не может причинить вам зла. Иногда он успокаивается и как будто приходит в благодушное настроение. Возникает даже желание подойти к клетке и поговорить с ним. Может быть, я даже протяну руку, чтобы погладить его, если пес хорошо себя ведет, я, может быть, приоткрою дверь клетки, чтобы мне было легче гладить его. А может быть, я вообще выпущу его из клетки, чтобы мы могли поиграть. Но в таком случае я подвергаю себя опасности, поскольку пес вполне может вновь обозлиться и наброситься на меня. Именно так я воспринимаю закон греховный или греховную природу. Став христианином, я умираю для греха. 6 глава, 2 стих Римлянам. Это следует понимать так, что я распинаю свою прежнюю природу вместе со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. Запертый в клетку пес остается живым, однако он бессилен напасть на меня, то есть все равно, что он мертв. Он более не может причинить мне вреда. С другой стороны, если я выпущу злобного пса и начну играть с ним, я становлюсь беззащитным. В его власти причинить мне вред. Моя грешная природа упразднена, то есть сдерживается Иисусом Христом, пока я сохраняю веру в моего Иисуса Христа и позволяю Святому Духу преодолевать природную наклонность противиться Божьей воле, я остаюсь победителем. Вот почему, с такой мукой воскликнув «Кто избавит меня?», Павел тут же с уверенностью возвещает «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господа нашим». Римлянам 7 глава, 25 стих. Иисус знает о той борьбе, которая непрестанно бушует в нашем внутреннем мире. Он нанес смертельный удар нашему врагу. Уверуем же в его победу. Он устранил осуждение. Римлянам 8 глава 1 стих. Когда человек верой принимает Иисуса как Господа и Спасителя, в него входит Святой Дух. Римлянам 8:9. Таким образом, мы подвластны иному закону, закону Духа жизни. И этот новый закон подавляет закон греха и смерти, освобождает нас от него. И вновь перед нами возвещение о победе, победе над законом греха и смерти. Это победа над нашей природной склонностью делать то, чего мы не хотели бы, и не делать того, что действительно нужно. Одержать такую победу можно лишь Святым Духом, уверовав в Иисуса. Интересно отметить, что через веру к нам приходит не только победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Римлянам 8 глава, с 3 по 4 стихи. Практические вопросы для нашей жизни. Вы когда-нибудь задумывались, насколько ваша внешняя жизнь соответствует внутреннему миру? Если нет, сделайте это. Если да, то оцените это числом от 1 до 10. 10 означает, что вы пребываете в полной гармонии, и ваша внешняя жизнь в полной мере отражает внутреннюю. 1 означает, что между внешней жизнью и вашим внутренним миром нет ничего общего. Вкратце поясните свою оценку. 2. Если ваши оценки ниже 8, то какие шаги вы могли бы предпринять, чтобы повысить ее?
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Послушайте, сколько сегодня говорят о мире. Мир во всем мире. Но мира нет. Почему? Почему люди враждуют? Почему они не могут жить в мире между собою? Почему, несмотря на желание и все старания человека, мира нет? Возлюбленные друзья, как бы мы ни стремились, как бы мы ни желали мира, мир невозможен, поскольку человек думает, что он справится без Бога, пренебрегая самим источником подлинного и прочного мира. «Нечестивым же нет мира, — говорит Господь, — они как море взволнованное, которое не может успокоиться. Да, мир возможен только в Боге. Один Христос мог сказать: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Но кто-нибудь скажет, не противоречат ли эти слова Христа тому, что Он при другом случае сказал?

вражду в мире. Грех. Грех стал преградой между Богом и человеком. Грех нарушил мир, а грех — это восстание против Бога. Бог объявил войну против греха и его инициатора, то есть дьявола, еще в далеком прошлом, в Едемском саду, в день, в который человек согрешил. «И вражду положу между тобою» — это Бог говорит змею. «И между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее» — это Христос. «Оно», то есть семя жены, Иисус Христос, «будет поражать тебя, змея, в голову, а ты будешь жалить его в пету». Тут Бог пророчески говорит, что его сын, который родится от девы, от семени жены, то есть примет на себя человеческую плоть, поразит своей смертью змея, то есть дьявола. Вот почему Христос, сказав «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир», добавил эти значительные слова: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он одержал победу, поразил змея мечом Голгофского креста. Видите, Христос предусматривает борьбу и затем победу. Своей смертью он лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, говорит автор послания к евреям. Своей смертью он уничтожил то, что стало преградой между Богом и человеком. Вот почему мир невозможен вне Бога, ибо Бог один является его источником и автором. Заметьте, как апостол Павел в начале всех своих посланий упоминает об этом мире. Этим словом он приветствует и церкви, и отдельные лица, которым он пишет. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Когда он пишет Тимофею и Титу, то он добавляет слово «милость», «благодать», «милость», «мир» от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Что он этим говорит? Он нам напоминает об одном основном факте, что прямым результатом Божьей благодати и его милости является мир. Это первый плод, первый результат помилования грешника. Он имеет мир с Богом. До этого он был во вражде с Богом. Его плотские помышления были враждебно настроены в отношении Бога. Он был чадом гнева, отчужден от жизни Божией. Таков человек по природе. И первым результатом, когда он принимает Божью благодать и становится помилованным Богом, является то, что между ним и Богом устанавливается мир. Поэтому только оправданный грешник может иметь этот мир. Слушайте, как ясно об этом говорит апостол Павел в своем послании к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Полное оправдание вменяется всякому грешнику, верующему в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Сказав это в 4 главе своего послания к римлянам, апостол теперь говорит в 5 главе, что первым последствием, то есть результатом этого оправдания, является мир с Богом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И заметьте, что все это возможно было только через Господа нашего Иисуса Христа, не иначе. Апостол Павел постоянно повторяет эти слова «через Господа нашего Иисуса Христа», чтобы мы никогда не забыли, что все, что мы получили, получаем и получим от Бога, то это только по заслугам Господа нашего Иисуса Христа. Все благословения приходят к нам через Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, тут мы должны подчеркнуть одну важную истину. Она лежит в основе Благой Вести. Тот, кто хочет иметь этот мир с Богом, должен в первую очередь увидеть себя грешником, что он во вражде с Богом. Иначе говоря, без покаяния примирение невозможно. Бог примет любого грешника, помилует его, простит все грехи его, но только на одном условии. Человек должен увидеть себя виновным перед святым и праведным Богом и быть готовым признать себя грешником, покаяться в своих грехах. И тогда Дух Святой укажет ему на Христа, что через Него, то есть через Иисуса Христа, верою он имеет доступ к благодати Божией. И вот первый результат такого покаяния перед Богом и веры в Господа Иисуса Христа – это мир с Богом. Теперь, что значит этот мир с Богом? И как мы можем знать, что мы имеем его? –

0: Во-первых, заметьте, что это не просто мир, а мир с Богом. Весь мир вопиет о мире. Люди ищут его, они жаждут его. И когда они думают, что они его получили, то вдруг опять война и кровопролитие. Не так, как мир дает. «Я даю вам», — говорит Христос. Человек нуждается больше, чем просто в мире. Ему нужен мир с Богом. И этот мир возможен только через оправдание верою в Господа Иисуса Христа. Но заметьте еще, что тут сказано. Мир с Богом, а не мир Божий. Вы сразу обнаружите разницу между этими двумя выражениями, если прочтете 6 и 7 стихи 4 главы послания к филиппийцам. Тут сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир с Богом был раз и навсегда установлен, когда грешник был оправдан верою в Господа Иисуса Христа. Ничто не может нарушить этот мир. Но мир Божий, царствующий в сердце человека, это нечто другое. Этот мир зависит от моего общения с Богом, от моего послушания и доверчивости Ему во всех условиях моей жизни. И тут важно отметить, что мы никогда не будем знать мира Божьего, если у нас нет мира с Богом. Как важно, чтобы мы это поняли. Мир с Богом – это наша основа для общения с Богом. Это раз и навсегда установленный факт по отношению всякому оправданному верою человеку. Но мир Божий, царствующий в нашем сердце, зависит от того, как поступаем мы после нашего примирения с Богом. Другой вопрос, на который мы должны ответить, это то, как могу я знать, что я помилован, что я имею Христово оправдание и потому примирен с Богом? Это очень важный вопрос, и на нем люди часто спотыкаются. В первую очередь, я знаю, что я оправдан верою, потому что об этом мне говорит Слово Божие. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына. Вера моя не основана на моих чувствах. Чувства и настроение меняются, они ненадежны. Но Слово Божие, оно надежно. Поэтому важно то, что Бог говорит о моем спасении, а не то, что я чувствую. Есть сложный мир. И чтобы узнать, имею ли я подлинный мир с Богом, важно знать, чем он отличается от этого ложного мира. Дьявол всегда готов подсунуть свой суррогат. Один из признаков ложного мира – это считать, что умственная вера достаточно. Умственная или интеллектуальная вера может одобрять все истины евангельские и, тем не менее, не быть истинной верой. Можно верить всему Писанию и все же не иметь спасательной веры. Есть люди, которые имеют вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Видите, вера подлинная, она идет глубже, чем интеллект. Затем люди с ложным миром опираются на свою веру, а не на Христа и на Его дело спасения. Они считаются со своей верой, а не с тем, что Христос сделал для них. Выходит, что их вера имеет какую-то заслугу, вместо того, чтобы всецело положиться на Христа. Но, как ни странно, для человека, имеющему ложный мир, характерно то, что он никогда не озабочен сомнениями. Притворный мир, он всегда слишком совершенный, и нужно поставить слово «совершенный» в кавычках. Человек, им обманутый, никогда не обеспокоен о том, подлин ли этот мир или нет. Он никогда откровенно, честно не смотрел истине в глаза. Он никогда не проверил себя во свете Слова Божия, и поэтому не видел себя никогда погибшим грешником. Такой человек может сидеть в собрании, слушать призывную проповедь без малейшего чувства тревоги о состоянии своей бессмертной души. Он относится слишком легкомысленно к тому, что Божие и что вечное. Ему чужды слова апостола Павла: «И так зная страх Господень». Он этого страха никогда не переживал. Он никогда не замечал, насколько страшен грех, насколько он гнусен в очах Божьих, и что грех его распял Сына Божьего. Вот почему апостол Павел почел нужным написать верующим в Коринф: «Испытайте самих себя, верили вы». Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Он опасался, нет ли среди них таких, которые верующие только интеллектуально, а не на самом деле. Другая особенность человека, имеющего ложный мир, та, что он заинтересован только в прощении, но не в праведности и святости. Да, этот человек желает прощения. Он не желает попасть в ад. Но о святости он не желает знать. Он к ней не стремится. В первом послании Тимофею мы читаем: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды, исповедующий имя Господне». Исповедовать Господа значит отступить от греха и неправды. Недостаточно, что я называюсь христианином. Моя жизнь должна это доказать. В другом месте сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это результат истинной, спасающей веры. Возлюбленные, мы должны, как апостол Петр говорит, более и более стараться делать твердое наше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнемся. Да, у истинного чада Божьего сомнений будут. Они неизбежны. Читайте псалмы, и вы обнаружите, как вера этих мужей Божьих подвергалась испытанию через сомнение и страх. Но, возлюбленные, они знали, куда идти. Они постоянно прибегали к Богу в молитве и укреплялись упованием на непреложные обетования Его. А тот, который не примирен с Богом, его сомнения никогда не беспокоят. Дьявол убаюкал его своим ложным миром. Итак, проверь себя, мой друг, верил ли ты или нет. Человек, имеющий подлинный мир с Богом, никогда не может относиться легкомысленно к греху. Тот, кто действительно христианин, он знает ужасы ада, и для него спасение – серьезное дело. Другой признак воистину возрожденного человека тот, что он никогда не перестает радоваться своему спасению, тому, что Бог по своей великой милости и любви призвал и усыновил его. Какая благодать, о бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Почему избрал он именно меня? Затем тот, который воистину принял благодать Божию и примирен с Богом, он осторожен в своем поведении. Он осторожен, потому что он оправдан, сознавая, насколько ужасен грех. Его одно желание – вести святой образ жизни. Его стремление – угодить тому, который его искупил своей кровью. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист, говорит Слово Божие. Писание дано нам, чтобы мы себя проверили, как мы стоим перед Богом. Слово это верно, говорит апостол Павел Титу. И я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Тот, который прилежен к добрым делам, не потому что он этим хочет заслужить свое спасение, но потому что он уже спасен и оправдан верою в Иисуса Христа. Он тем самым доказывает, что он воистину имеет мир с Богом. Проверь, мой друг, оправдан ли ты перед Богом? Подлинная ли твоя вера? Имеешь ли ты мир с Богом? Был ли ты когда-нибудь встревожен этим вопросом о вечности, о грехе, о твоем отношении к Богу? Если тебя никогда не беспокоили эти вопросы, то я боюсь, что ты не примирен с Богом. О, позволь ему показать тебе, как страшно ты согрешил перед ним, и что если ты не покаешься, то тебя ожидает вечное мучение в аду, где спасение уже невозможно. Призови имя Господне сейчас, пока не поздно. Покайся, веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь иметь мир с Богом. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Прими это дар спасения из руки щедро дающего Бога. Пусть Господь тебе поможет.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.
2: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе, в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Послушайте, сколько сегодня говорят о мире. Мир во всем мире. Но мира нет. Почему? Почему люди враждуют? Почему они не могут жить в мире между собою? Почему, несмотря на желание и все старания человека, мира нет? Возлюбленные друзья, как бы мы ни стремились, как бы мы ни желали мира, мир невозможен, поскольку человек думает, что он справится без Бога, пренебрегая самим источником подлинного и прочного мира. «Нечестивым же нет мира, — говорит Господь, — они как море взволнованное, которое не может успокоиться. Да, мир возможен только в Боге. Один Христос мог сказать: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Но кто-нибудь скажет, не противоречат ли эти слова Христа тому, что Он при другом случае сказал? Помните эти поразительные слова: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч». Как это понять? В одном месте Он говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам», а в другом: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир, но меч». О каком мече говорит Он? Вы заметили, мир Он обещал своим, тем, которые приняли Его, а меч, то есть вражду и войну тому, который от начала был причиной нарушения мира между Богом и человеком. Что вызвало вражду в мире? Грех. Грех стал преградой между Богом и человеком. Грех нарушил мир, а грех — это восстание против Бога. Бог объявил войну против греха и его инициатора, то есть дьявола, еще в далеком прошлом, в Едемском саду, в день, в который человек согрешил. «И вражду положу между тобою» — это Бог говорит змею, «и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее» — это Христос. «Оно», то есть семя жены, Иисус Христос, «будет поражать тебя, змея, в голову, а ты будешь жалить его в пету». Тут Бог пророчески говорит, что его сын, который родится от девы, от семени жены, то есть примет на себя человеческую плоть, поразит своей смертью змея, то есть дьявола. Вот почему Христос, сказав: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир», добавил эти значительные слова: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он одержал победу, поразил змея мечом Голгофского креста. Видите, Христос предусматривает борьбу и затем победу. Своей смертью Он лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, говорит автор послания к евреям. Своей смертью Он уничтожил то, что стало преградой между Богом и человеком. Вот почему мир невозможен вне Бога, ибо Бог один является Его источником и автором. Заметьте, как апостол Павел в начале всех своих посланий упоминает об этом мире. Этим словом он приветствует и церкви, и отдельные лица, которым он пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Когда он пишет Тимофею и Титу, то он добавляет слово «милость», «благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего». Что он этим говорит? Он нам напоминает об одном основном факте, что прямым результатом Божьей благодати и Его милости является мир. Это первый плод, первый результат помилования грешника. Он имеет мир с Богом. До этого он был во вражде с Богом. Его плотские помышления были враждебно настроены в отношении Бога. Он был чадом гнева, отчужден от жизни Божией. Таков человек по природе. И первым результатом, когда он принимает Божью благодать и становится помилованным Богом, является то, что между ним и Богом устанавливается мир. Поэтому только оправданный грешник может иметь этот мир. Слушайте, как ясно об этом говорит апостол Павел в своем послании к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Полное оправдание вменяется всякому грешнику, верующему в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Сказав это в 4 главе своего послания к римлянам, апостол теперь говорит в 5 главе, что первым последствием, то есть результатом этого оправдания, является мир с Богом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И заметьте, что все это возможно было только через Господа нашего Иисуса Христа, не иначе. Апостол Павел постоянно повторяет эти слова «через Господа нашего Иисуса Христа», чтобы мы никогда не забыли, что все, что мы получили, получаем и получим от Бога, то это только по заслугам Господа нашего Иисуса Христа. Все благословения приходят к нам через Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, тут мы должны подчеркнуть одну важную истину. Она лежит в основе Благой Вести. Тот, кто хочет иметь этот мир с Богом, должен в первую очередь увидеть себя грешником, что он во вражде с Богом. Иначе говоря, без покаяния примирение невозможно. Бог примет любого грешника, помилует его, простит все грехи его, но только на одном условии. Человек должен увидеть себя виновным перед святым и праведным Богом и быть готовым признать себя грешником, покаяться в своих грехах. И тогда Дух Святой укажет ему на Христа, что через Него, то есть через Иисуса Христа, верою он имеет доступ к благодати Божьей. И вот первый результат такого покаяния перед Богом и веры в Господа Иисуса Христа – это мир с Богом. Теперь, что значит этот мир с Богом? И как мы можем знать, что мы имеем его? Во-первых, заметьте, что это не просто мир, а мир с Богом. Весь мир вопиет о мире. Люди ищут его, они жаждут его. И когда они думают, что они его получили, то вдруг опять война и кровопролитие. «Не так, как мир дает, я даю вам», — говорит Христос. Человек нуждается больше, чем просто в мире. Ему нужен мир с Богом. И этот мир возможен только через оправдание верою в Господа Иисуса Христа. Но заметьте еще, что тут сказано. «Мир с Богом, а не мир Божий». Вы сразу обнаружите разницу между этими двумя выражениями, если прочтете 6 и 7 стихи 4 главы послания к филиппийцам. Тут сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир с Богом был раз и навсегда установлен, когда грешник был оправдан верою в Господа Иисуса Христа. Ничто не может нарушить этот мир. Но мир Божий, царствующий в сердце человека, это нечто другое. Этот мир зависит от моего общения с Богом, от моего послушания и доверчивости Ему во всех условиях моей жизни. И тут важно отметить, что мы никогда не будем знать мира Божьего, если у нас нет мира с Богом. Как важно, чтобы мы это поняли. Мир с Богом – это наша основа для общения с Богом. Это раз и навсегда установленный факт по отношению всякому оправданному верою человеку. Но мир Божий, царствующий в нашем сердце, зависит от того, как поступаем мы после нашего примирения с Богом. Другой вопрос, на который мы должны ответить, это то, как могу я знать, что я помилован, что я имею Христово оправдание и потому примирен с Богом? Это очень важный вопрос, и на нем люди часто спотыкаются. В первую очередь, я знаю, что я оправдан верою, потому что об этом мне говорит Слово Божие. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына. Вера моя не основана на моих чувствах. Чувства и настроение меняются, они ненадежны. Но Слово Божие, оно надежно. Поэтому важно то, что Бог говорит о моем спасении, а не то, что я чувствую. Есть сложный мир, И чтобы узнать, имею ли я подлинный мир с Богом, важно знать, чем он отличается от этого ложного мира. Дьявол всегда готов подсунуть свой суррогат. Один из признаков ложного мира – это считать, что умственная вера достаточно. Умственная или интеллектуальная вера может одобрять все истины евангельские и, тем не менее, не быть истинной верой. Можно верить всему Писанию и все же не иметь спасательной веры. Есть люди, которые имеют вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Видите, вера подлинная, она идет глубже, чем интеллект. Затем люди с ложным миром опираются на свою веру, а не на Христа и на его дело спасения. Они считаются со своей верой, а не с тем, что Христос сделал для них. Выходит, что их вера имеет какую-то заслугу, вместо того, чтобы всецело положиться на Христа. Но, как ни странно, для человека, имеющему ложный мир, характерно то, что он никогда не озабочен сомнениями. Притворный мир, он всегда слишком совершенный, и нужно поставить слово «совершенный» в кавычках. Человек, им обманутый, никогда не обеспокоен о том, подлин ли этот мир или нет. Он никогда откровенно, честно не смотрел истине в глаза. Он никогда не проверил себя во свете Слова Божия, и поэтому не видел себя никогда погибшим грешником. Такой человек может сидеть в собрании, слушать призывную проповедь без малейшего чувства тревоги о состоянии своей бессмертной души. Он относится слишком легкомысленно к тому, что Божие и что вечное. Ему чужды слова апостола Павла «и так зная страх Господень». Он этого страха никогда не переживал. Он никогда не замечал, насколько страшен грех, насколько он гнусен в очах Божьих, и что грех его распял Сына Божьего. Вот почему апостол Павел почел нужным написать верующим в Коринф: «Испытайте самих себя, верили вы». Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Он опасался, нет ли среди них таких, которые верующие только интеллектуально, а не на самом деле. Другая особенность человека, имеющего ложный мир, та, что он заинтересован только в прощении, но не в праведности и святости. Да, этот человек желает прощения, он не желает попасть в ад. Но о святости он не желает знать. Он к ней не стремится. В первом послании Тимофею мы читаем: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды, исповедующий имя Господне». Исповедовать Господа значит отступить от греха и неправды. Недостаточно, что я называюсь христианином. Моя жизнь должна это доказать. В другом месте сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это результат истинной, спасающей веры. Возлюбленные, мы должны, как апостол Петр говорит, более и более стараться делать твердое наше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнемся. Да, у истинного чада Божьего сомнений будут. Они неизбежны. Читайте псалмы, и вы обнаружите, как вера этих мужей Божьих подвергалась испытанию через сомнение и страх. Но, возлюбленные, они знали, куда идти. Они постоянно прибегали к Богу в молитве и укреплялись упованием на непреложные обетования Его. А тот, который не примирен с Богом, его сомнения никогда не беспокоят. Дьявол убаюкал его своим ложным миром. Итак, проверь себя, мой друг, верили ты или нет. Человек, имеющий подлинный мир с Богом, никогда не может относиться легкомысленно к греху. Тот, кто действительно христианин, он знает ужасы ада, и для него спасение – серьезное дело. Другой признак воистину возрожденного человека тот, что он никогда не перестает радоваться своему спасению, тому, что Бог по своей великой милости и любви призвал и усыновил его. Какая благодать, о бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Почему избрал он именно меня? Затем тот, который воистину принял благодать Божию и примирен с Богом, он осторожен в своем поведении. Он осторожен, потому что он оправдан, сознавая, насколько ужасен грех. Его одно желание – вести святой образ жизни. Его стремление угодить тому, который его искупил своей кровью. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист, говорит Слово Божие. Писание дано нам, чтобы мы себя проверили, как мы стоим перед Богом. Слово это верно, говорит апостол Павел Титу. И я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеку. Тот, который прилежен к добрым делам, не потому, что он этим хочет заслужить свое спасение, но потому, что он уже спасен и оправдан верою в Иисуса Христа. Он тем самым доказывает, что он воистину имеет мир с Богом. Проверь, мой друг, оправдан ли ты перед Богом? Подлинная ли твоя вера? Имеешь ли ты мир с Богом? Был ли ты когда-нибудь встревожен этим вопросом о вечности, о грехе, о твоем отношении к Богу? Если тебя никогда не беспокоили эти вопросы, то я боюсь, что ты не примирен с Богом. О, позволь Ему показать тебе, как страшно ты согрешил перед Ним, и что если ты не покаешься, то тебя ожидает вечное мучение в аду, где спасение уже невозможно. Призови имя Господне сейчас, пока не поздно. Покайся, веруй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь иметь мир с Богом. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Прими этот дар спасения из руки щедро дающего Бога. Пусть Господь тебе поможет.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.
2: Круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы снова приступаем к изучению пророческой книги Захарии. Первая часть этой книги, главы 1 по 8, относится к периоду истории Израиля сразу же по возвращении из плена Вавилонского в 536 году до Рождества Христова и связана главным образом с восстановлением разрушенного храма в Иерусалиме, которое закончилось в 518 году. Иерусалим и храм его, как вы уже знаете, был разрушен в 586 году до Рождества Христова. Вторая часть книги была написана Захарией лет через 25 или 30. Характер этой второй части, главы 9 по 14, отличается весьма значительно. В ней содержится пророчество относительно Мессии. Заметьте, что 9 глава начинается словами «Пророческое слово Господа». Такими же словами начинается и глава 12 с прибавлением слова об Израиле. Эти два подразделения второй части книги, однако, отличаются друг от друга. Главы 9 по 11 свидетельствуют о Мессии, Господе Иисусе Христе, которого Израиль временно отверг и не принял его благословений, и подразделение второе говорит, открывает радостную и величественную картину, когда остаток Израиля примет Мессию Христа Иисуса в сердца свои, и он воссядет на престоле Давидовом. Смотрите главы 12 по 14. В этих главах много говорится о грядущем Мессии. Евангелисты Лука и Иоанн подтверждают это отвержение. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Нет у нас царя, кроме Кесаря». Луки 19 глава 14 и Евангелие от Иоанна 19 глава 15 стих. А евангелист Матфей упоминает в главе 27, 37 стихе, что на кресте Иисуса была надпись над его головой «Сей Иисус, царь иудейский». Слушайте, как пророчествовал Захария об Иисусе. «Се царь твой грядет, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захария 9 глава 9 стих. Все подробности пророчества исполнились, когда Господь Иисус входил в Иерусалим, окруженный толпой, величавшей Его, всего за несколько дней перед распятием на Голгофе. Во всех этих пророчествах содержится упрек Израилю за его неверие и жестокосердие, а также и ободрение, что этот народ узнает отверженного Мессию и в покаянии примет его. Суд совершится над Израилем, и за этим последует духовное восстановление и благословение народа, как долго блуждавшего в неведении от Отца Небесного. Замечательные слова находятся в книге Захарии. «Возвеселится сердца их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе». 10 глава, 7 стих. «Они будут, как бы я не оставлял их». 6 стих. «Израиль не будет разделенным народом, будет иметь одно сердце и одну душу в любви к Господу». В главе 11 содержатся поразительные пророческие предвозвещания, которые исполнились в точности при суде над Господом Иисусом, при участии предателя Иуды. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». 11 глава, 12 стих. Сравните эти слова пророка Захарии, которые он произнес по повелению Божию, с Евангелием от Матфея, 26 главой, с 14 по 15 стих. «Тогда один из 12, Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал им: „Что вы дадите мне, и я предам его вам“? И они предложили ему 30 серебряников». Итак, пророчество, произнесенное почти 500 лет раньше, в точности исполнилось в поступке Иуды Искариотского. Вся эта 11 глава полна трогательных предвозвещений о судьбе Израиля, которые исполнились в тяжелой драме, суде Божьем, павшем на Иерусалим и на весь народ в 70-м году после Рождества Христова, при нашествии римлян. Почему Иерусалим снова так сильно пострадал? Несомненно, это связано с отвержением царя и спасителя Мессии, когда народ и вожди его кричали перед Пилатом: «Распни его!» Упоминается в 11 главе о двух жезлах, символах красоты и единства. Они оказались поломанными. Эти 30 серебряников уничтожили красоту и приятность. Иисус был отвержен, поруган, обезображен, изгнан и распят на Голгофе. Узы. Союз Божий с народом Израиля рухнул окончательно. Появились ложные пророки, ложные вожди и пастыри ложные. Народ очутился под властью железной руки Рима. Во время осады Иерусалима Титом многие тысячи иудеев тяжко пострадали на крестах и в огне, и в голоде. Обратите внимание на слова Захарии 11 главы 17 стиха: «Горе негодному пастуху, оставляющего стадо, меч на руку его, на правый глаз его совершенно потуснеет». Веет грустью при воспоминании, как эти духовные пастыри подстрекали народ требовать у Пилата распятия Иисуса Христа. Пророческие предсказания, переданные Богом через Захарию в главах 9 по 11, уже исполнились во время первого пришествия Мессии, Искупителя Господа Иисуса Христа. Три последние главы этой важной книги относятся к будущему, 12 по 14 главы, когда Господь Иисус явится во славе Своей на нашу грехом раненую землю. Он совершит суды над народами, откроется кающемуся остатку Израиля и установит царство мира и благоденствия на 1000 лет. Иерусалим будет осажден опять противниками Божьими, в то время и Господь явит свою всесильную руку, чтобы спасти его. Захарии 12 глава с 2 по 4 стих. «А на дом Иудин отверзу очи мои, когда народы, собравшиеся для битвы, будут поражены и усмирены. Божий помазанник Христос спасет его». Картина будущего ужасна и в то же время величественна. Божественное вмешательство в дела гордых народов преодолеет их. Никто не устоит против помазанника и искупителя человечества. И будет в тот день: «Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Захария 12 глава 9 стих, говорит Господь через слугу своего Захарию. «В то время восстанут также лжепророки, лжемессии». Об этом сказал сам Господь Иисус. Матфея 24 глава с 24 по 28 стих. Речь идет также о великой битве за Иерусалим. Слова «где труп, там соберутся орлы» свидетельствует о нашествии великой армии и осажденном Иерусалиме. Когда положение будет казаться совершенно безнадежным и победа народов неизбежной, во славе явится Господь и поразит отступнические нации. Верный остаток Израиля будет спасен. И воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Захария, 12 глава, 10 стих. Дух умиления и смирения преисполняет сердца кающегося народа. Как свет молнии озарит их сердца воспоминания, когда он торжественно входит в Иерусалим, как царь кроткий и праведный. Он был отвержен отцами их и отдан на страдания на Голгофском кресте, как мы уже сказали раньше. «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Эти слова прозвучат опять с новой силой и радостью. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. Захария 12 глава, 11 стих. Это будет плач покаяния и радости спасения. И для нас, знающих путь спасения, эти пророчества приносят ободрение. План предначертан имеет Создатель миров спасти человека на кресте Голгофском, где умер Агнец Божий за всех нас, Господь Иисус Христос. Но Он явится также и Царем-победителем. Слушатели, поклоните и преклоните сердца ваши пред Ним. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен Библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
0: Глава 32. В 12-м году, в 12-м месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты, как молодой лев между народами, и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих, и мутишь ногами твоими воды, и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моей сетью, и выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами, и землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобой, и на землю твою наведу тьму,

0: — говорит Господь Бог. «Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о тебе в страхе, когда мечом моим потрясу перед лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего». «Ибо так, — говорит Господь Бог, — меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и впредь не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их». «Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, — говорит Господь Бог. Когда сделаю землю египетскую пустыней, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я — Господь». Вот плачевная песнь, которую будут петь, дочери народов будут петь ее, о Египте — и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12-м году, в 15-й день того же месяца, было ко мне слово Господа. «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и не зринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом. И как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы? И осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых. И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженным мечом. Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом, они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившем ужас, и лежат они с необрезанными пораженными мечом и несут позор свой с отошедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженным мечом фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог. Глава 33. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, «Изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, этот схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, которую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, которые он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите: неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: «Разрушен город». Но еще до прихода этого спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий». Живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: «Авраам был один и получил во владение землю эту, а нас много. Итак, нам дана земля эта во владение». Поэтому скажи им: «Так говорит Господь Бог: Вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Вот что скажи им, так говорит Господь Бог, живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустыней из пустынь, и гордое могущество ее прекратится, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустыней из пустынь за все мерзости их, которые они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народный сход, и садятся перед лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их». Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Глава 34. «И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им пастырям, так говорит Господь Бог». «Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались, откормленных овец закалывали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господа. «Живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато пастыри, выслушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищею их. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли этой. буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Поэтому так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцой тучной и овцой тощей. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцой и овцой. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будет жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои. И будут они в безопасности на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов. И узнают, что я, Господь, Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в Своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы подошли к 6 главе из книги «Притчи Соломона». Я надеюсь, ваши Библии уже открыты именно на этой книге. Мы остановимся кратенько, друзья, сразу же на 16 стихе. Прошлый раз мы упомянули, что есть 7 вещей, которые Бог ненавидит. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость в душе Его, пишет в своих притчах мудрый Соломон. И вот следует список этих вещей. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Это стихи 17 по 19. Как вы видите, здесь упомянуты почти все члены нашей души, нашего тела, друзья. Не является ли это весьма интересно? Это 7 поступков, которые Бог ненавидит, друзья. И нет, слушатели, и нет в этом ничего, что можно было бы оправдать. Все это наблюдается в современной жизни, друзья. Но на это мало обращают внимание. Однако, не является ли это важным, что Бог эти дела ненавидит? Они есть мерзость, друзья радиослушатели, для Господа, потому что Он ненавидит все то, что разрушительно, все то, что грешно. А теперь я ставлю вопрос, может ли Бог ненавидеть, друзья радиослушатели? Ведь Он есть Бог любви, Бог совершенной любви. Современные идеи и философия поддерживают мнение, что Бог не может ненавидеть. Кто-нибудь скажет, ведь главная характеристика Бога заключается в том, что Бог есть любовь. Конечно, слушатели, это правда. И так, как это правда, для Него невозможно ненавидеть. Он не может любить и ненавидеть в то же самое время, скажете вы. Но я думаю, что такое размышление является поспешным философствованием человека и не есть удовлетворительное доказательство. Этот метод умствования принадлежит к силлогизму. От главного переходят к второстепенному. В данном случае ставят любовь против ненависти. Позвольте мне выразить свое убеждение, что на этом основании нельзя строить заключение о действиях Божьих. В человеческом обиходе жизни совершенно невозможно любить без проявления ненависти к недостаткам этой личности, характеристика его, которая наносит большой вред другой личности. Позвольте мне привести простую иллюстрацию. Вы любите ваше дитя, но ненавидите опасную горячку, которая угрожает его жизни. Не правда ли? Вы ненавидите бешеную собаку, которую с пеной во рту вбегает в ваш двор и нападает на младенца, который может быть убит этой собакой. Вы не говорите этому псу: «О, милый, бедный собачка». Нет, друзья. Вы не гладите его голову, это было бы весьма неразумно и невозможно для вас и для меня так поступить. Любовь имеет противоположную сферу. Если вы любите грех, вы будете ненавидеть праведность, вы будете ненавидеть чистоту, святость. Слово Божье говорит: «Любите добро и ненавидьте зло». В книге Екклезиаста говорится: «Есть время любить и время ненавидеть». Я думаю, что мы пришли к правильному выводу, что Бог воистину любит людей, но Он также ненавидит и скорбит и наказывает за их злые действия и грехи. Это 7 заповедей, чтобы и мы, друзья, ненавидели эти дела тьмы, потому что и Бог их ненавидит. Мы всегда должны помнить, что Бог продолжает любить грешника всегда, хотя ненавидит его грехи. Слушатели дорогие, если Господь ненавидит дела тьмы, мы должны тоже поступать так, как Господь. Мы должны ненавидеть дела тьмы. Мы должны не любить грехов, слушатели. И они должны быть постоянно перед нашими глазами на, так сказать, движущейся ленте картин, говорящих нам: «Так не поступай». Не смущайтесь неправильными толкованиями о характере Бога. Помните, что Он некоторые вещи определенно ненавидит. В книге Второзакония, в 16 главе, 22 стих сказано: «И не став себе столба», то есть изображение кумира, например, «чего ненавидит Господь Бог твой». Господь особенно предупреждал народ свой израильский против таких вещей и изображений, которые заменили бы Его, невидимого, но живого Бога. Даже и в тысячелетнем царстве Христа сказано об этом: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Так мы читаем в Псалме 44, 8 стих. «Одно следует за другим, как ночь после дня». Весьма хорошо видеть эти слова, друзья, в Библии и понимать их именно на основании Священного Писания, друзья, не на основании какого-то философа сегодняшнего. Бог сказал церкви, мы читаем это в Откровении во 2 главе 6 стих: «Впрочем, то хорошо в тебе, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Он, друзья, не скрывал своего отношения. Мы рассматриваем здесь, как я сказал выше, 7 вещей, которые Бог ненавидит. Число 7 в данном случае говорит не о совершенстве, а о полноте этих плохих действий. Они, друзья, принадлежат проявлениям плоти, и все их полностью Бог ненавидит. Он говорит: «Я люблю», но Он также утверждает: «Я ненавижу». Друзья, модернистическое учение или либеральное учение пробует опровергнуть это, но это неправильно. Оно влияет отрицательно и на все общество, потому что закон теряет силу. Преступность зачастую остается ненаказанна. Сегодня нет, говорят люди этого мира, что нет ни белого, ни черного, есть серое. Нет плохого или хорошего, есть среднее. Нет, друзья радиослушатели, есть и черное, и белое. Есть, друзья радиослушатели, и хорошее, и плохое. И об этом именно говорит Библия. Мы должны прислушаться к Библии. Преступники ходят по темным улицам, чтобы совершить больше греха и преступлений против Бога. Бог не нуждается в общественном мнении, потому что Его действия справедливы. В Нем нет чувства трусости перед людьми, к тому же грешным людям. Его принципы неразрушимы и неизменны, друзья. Но посмотрим на эти 7 вещей, и теперь мы должны их рассмотреть поближе. Первое – это гордый. гордый взгляд. Что это такое? Несомненно, это унижение других и возвышение самого себя. Даже в церкви это бывает. Посмотрит христианин на другого и скажет в своем сердце: «А все же я лучше его или лучше ее». Никто в церкви не сделает замечания за этот поступок. А это большущий грех. Он первый, как вы видите, он первый во всех переживаниях человека в саду Эдемском. Гордость. Это сатана, друзья, носил этот грех в сердце своем и сказал: «Престол мой будет превыше звезд небесных». Это он восстал первым против Бога, потому что он возгордился. А потом человек послушал сатану и, тоже возгордившись, хотел быть как боги. «Он, сатана, сказал человеку в саду Эдемском: вы будете как боги». Весьма важно заметить, друзья, что все психологические расстройства и другие им подобные болезни связаны со стволом дерева, от которого вытекают все ненормальности. Знаете, что это такое? Это личность, которая не является вполне удовлетворенной. Я хочу быть кем-то. Я хочу иметь свою независимость, включая независимость от Бога и так далее. Я хочу сам быть моим Богом. Маленькое «я» есть Бог. К этому сводится сегодня стремление человека спасти себя своими же личными делами. Поэтому маленький человек любит говорить: «Я приобрету себе спасение, я совершу его сам, и в тебе, Господи, я не нуждаюсь. Мне не нужен твой сын и его смерть на кресте. Когда я явлюсь пред тобою, то ты должен дать мне место, сесть рядом с тобою, потому что я такой же хороший, как и ты». Видите, друзья, гордость человеческая страшенно разрушительна. Так сегодня говорит маленький человек, который психологически является больным, разрушенным грехом. Бог говорит здесь: «Люди, вы не можете объявить свою независимость от меня, вы не можете быть для себя Богом. Слово мое говорит: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Друзья, гордый взгляд человека, Бог обратит вниз, и что он говорит, то он и сделает. Вы помните заповеди блаженства в Евангелии Матфея в 5 главе? «Блаженны кроткие духом», — говорил сам Христос. А здесь Бог говорит: «Я ненавижу глаза гордые». Псалом 130, 1 стих. «Господи, не надмевало сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». О, друзья, как хорошо занять низкое положение, говоря: «Боже мой, Боже, я немощен, не могу этого совершить». Но люди сегодня, как вы видите, психологически воспринимают это странное учение, порождаемое гордостью. Мы уже сказали, что гордые глаза свидетельствуют о самонадеянном состоянии сердца. Обратите внимание на слова пророка Исаия, 66 главы, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. И вот, на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Так говорит Господь. Если вы желаете прийти к Нему на этих условиях, друзья радиослушатели, то Он готов принять вас». Бог говорит, что Он ненавидит гордые глаза, а потом речь идет о лживом языке человека. Я не уверен, знаете ли вы, что в Библии говорится больше о вреде, который делает язык, чем о вреде алкоголя. Это относится ко всем расам и народам мира. Лживый язык порождает много несчастья и даже трагедий, которые потом выливаются в страшные этнические войны, гражданские войны и так далее. Псалмопевец сказал: «В поспешности моей я сказал, что человек есть ложь». Библейский учитель часто говорил своим студентам: «Я много размышлял над этими словами псалмопевца и все еще согласен с ним». Я также согласен с этими словами, друзья. Многие говорят, что необходимо запретить продажу огнестрельного оружия, и мы избавимся, мол, от многих преступлений. Но самая опасная вещь сегодня в мире – это язык человека. Многие хорошие репутации людей пострадали и неисправимо по причине клеветы и лжи продолжают жить в человеке. Хорошо бы начать движение за очищение человеческой речи и обуздывание лживого языка. Бог ненавидит такие уста, друзья. Он истина, и потому ложь несовместима с его божественной природой. Псалмопевец говорит так в пророческом псалме 30-м: «В Твою руку предаю дух мой, Ты избавил меня, Господи Боже истины». Да, Бог Господь есть истина, друзья. И третье, что ненавидит Бог, это руки, проливающие кровь невинную. Это подтверждается в послании к Римлянам в 3 главе. Убийца весьма неприятен, его Бог отвергает, говоря, что он должен понести наказание. Почему? Потому что он отнял человеческую жизнь, которая есть священный дар Божий человеку. Не меньшим злом является и сердце, друзья, сердце, кующее злые замыслы. Из него исходят все злые мысли, как говорит и Господь Иисус, убийство, прелюбодеяние, кража и так далее. Анатомия человеческого тела продолжается упоминанием ног, которые быстро бегут к злодейству, стих 18. Заключаются эти опасные семь духовных врагов человека лжесвидетельством и синим распри. Но мы будем помнить и стремиться к повелению Господа Иисуса: «Блаженны миротворцы, миротворцы искренние, нелицемерные, не обманщики и не ищущие лукавства». Хотя молодой человек уже возрос и вышел в жизнь сложную и трудную, но ему все еще нужен совет, хороший совет. «Сын мой, храни наставление отца твоего и не отвергай наставление матери твоей». Читаем в 20 стихах и далее. «На пути будут опасности и искушения, но Господь сохранит такого кроткого верующего человека, о чем мы продолжим речь в следующей беседе, друзья радиослушатели, если Господь нам разрешит встретиться».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в послании Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. По одежке встречают. Кто-то может согласиться с этим выражением, кто-то нет, но я думаю, никто не будет спорить, что при первом впечатлении одежда человека играет немалую роль. Хотя, конечно же, не главную. Ведь какова бы ни была сущность человека, она проявляется в манере общаться, вести себя и в том числе одеваться. И хотя стиль одежды сильно зависит от культурной среды и исторической эпохи, каждый человек даже в этом одинаковом одеянии проявит что-то свое, индивидуальное. А какую серьезную роль в нашей жизни играет спецодежда? Когда вас останавливает человек в штатском и просит предъявить документы, вы будете настаивать, чтобы он первый предъявил вам документ, позволяющий ему это делать. Но если к вам подойдет этот же человек в форме полицейского, вы без всяких сопротивлений покажете свои документы. Одежда полицейского дает ему определенные полномочия. Точно так же, придя в ресторан, вы будете искать глазами человека, одетого в форму официанта, в больнице человека в белом халате. Так принято в обществе. И чтобы жизнь сделать несколько упорядоченной, были придуманы такие знаки опознавания, как спецодежда. Вместе с тем, спецодежда требует и соответствия во всем облике человека. Солдат не отпустит длинные волосы и живот, так как это будет мешать ему при исполнении его должностных обязанностей. Приведение себя в надлежащий облик также входит в его обязанности. Подобно этому, у священнослужителей тоже есть своя форма одежды. Каждый предмет ее очень символичен. И это, читаем мы в книге «Исход», установил Бог. Зачем это Богу нужно? Дело в том, что это нужно не Богу, а людям. Ведь священник – это человек, символически представляющий человечество пред Богом. И люди должны знать и видеть, кто их ведет к Богу, кто молится за них. Вот поэтому в Библии такое важное значение отводится характеру, душевным качествам,

0: и личностным характеристикам священнослужителей. Они должны являть собой образец во всех отношениях. Но в Ветхом Завете еще очень важное значение отводилось внешнему облику священника. И хотя в новозаветнее время, благодаря жертве Христа, доступ к Богу упростился, пусть эти сложные ритуалы подготовки к священнодействию сынов Левиных в израильском народе напомнят нам о той ответственности, которую Бог возложил на тех, кто трудится в духовной сфере. Итак, слушайте очередную лекцию доктора МакГи по книге «Исход». Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение 28 главы книги «Исход», в которой говорится об указаниях, данных Богом относительно священников и порядка служения в скинии. Вот 30 стих 28 главы. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Сейчас я вам открою большой секрет. Только не говорите о нем никому. Я не знаю, что такое эти Урим и Тумим. Я прочел около 25 книг разных авторов на эту тему, и оказалось, что они тоже не знают. Все эти священнодействия были как-то связаны с определением воли Божией. Как именно они производились, я не знаю. Некоторые считают, что Урим и Тумим – это игральные кости, но я не согласен. Чем бы Урим и Тумим ни были, они определяли волю Бога. Бог ничего более не сказал и сделал это по одной простой причине. Какой-нибудь умник начал бы сегодня немедленно пытаться получить эти Урим и Тумим, заявляя, что они дадут нам ответы на все вопросы и решат все наши проблемы. Во все времена и без Урима и Тумима хватало умников, которые обещали решить все наши проблемы. Бог же хочет, чтобы за ответами мы пришли к Нему. Теперь давайте прочтем про Ризу и Фода. Начнем с 33 и 34 стихов. «По подолу сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок – и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом». Яблоки говорят о плодах, а позвонки или колокольчики – о свидетельстве. В нашей жизни должно быть и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе, и в нашей жизни должны быть плоды Духа Святого. Не стоит свидетельствовать и проповедовать, поучая других, если вы сами не живете такой жизнью, которая приносит плоды. Слишком многие хотят свидетельствовать о Боге, учить о Христе, однако их жизнь не дает им на это права. А есть и такие люди, чья жизнь заслуживает того – свидетельствовать, но они, тем не менее, не свидетельствуют. А христианам нужны и позвонок, и яблоко, и позвонок, и яблоко. Прочтем 35 стих, который тоже говорит о верхней ризе. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы жизни и свидетельства издают звук, когда первосвященник входит и выходит из святилища. Слова «чтобы ему не умереть» напоминают, что если первосвященник нарушит обряд, он немедленно погибнет. Прочтем теперь стихи с 36 по 38. и сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати, «Святыня Господня». И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Все эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего первосвященника Иисуса Христа, который святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Он умер, чтобы спасти нас, и Он восседает по правую руку от Бога, так что мы можем получить вечное спасение. Давайте прочитаем далее стихи с 39 по 43. «И сделай хитон из виссона, и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделаем нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха